Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Первые в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Мое любимое радио – это «Бим-радио».
2: Признание наших любимых слушателей –

0: сведения о добыче, координировать действия при охоте и заявлять о своих правах на территорию.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Распространено поверье, что волки воют на Луну. Хотя в действительности волку не важно, есть или нет на небе Луна и в какой фазе она находится. Вой для этих хищников – важное средство коммуникации и социального поведения, с помощью которого они могут передавать стаи сверху.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226-93-45. Крутовская 20.
3: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
5: Бим-радио. Первое в Казани.
4: Наши любимые слушатели.
6: Тут

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, этот день для исключений. Сейчас возможны неожиданности. Старайтесь делать все медленно и плавно. Тельцы, возможны творческие удачи, но это должен быть индивидуальный проект. Пока нежелательно участие в конкурсах и экзаменах. Близнецы, у вас непростой и даже сложный день. Ищите атмосферу беззаботности, чтобы почувствовать себя защищенным. Раки, ваша маленькая задача на данный момент – следить, чтобы голова не мешала сердечным делам. Львы, проявите предельную сообразительность на работе, за рулем, на кухне, дома. Избегайте острые колющие предметы. Девы, если вас зацепит какая-то идея, не торопитесь ее реализовывать. Весы, денежный вопрос главный именно сейчас. Ищите разные пути достижения богатства. Скорпионы, вам противопоказано общение с недругами в этот день. Берегите свое настроение. Стрельцы, сейчас вам будет трудно включиться в работу. Отложите самые важные решения на потом. Пусть этот день будет тихим и спокойным. Козероги, влияние планет будет нейтральным. Просто занимайтесь своим делом, ожидая интересный вечер. Водолеи, в этот день можно запутаться. Трудно будет распознать обман. Составьте нейтральный план действий. Рыбы, утолить вашу жажду перемен помогут эксперименты с внешностью и гардеробом. Всем знакам зодиака желаем прекрасного настроения!

0: Радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио.
2: БИМ-новости.
3: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
4: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Госдуме обсуждают идею поощрять сотрудников за продолжительную работу в одной организации. Предлагается такая система стимулов. При стаже 7 лет – премия 30% от оклада, при 10 годах – 50%. Для тех, кто трудится в компании свыше 12 лет, планируют ввести скидку в размере 50% на приобретение жилья. Эксперты предупреждают, отдельные формулировки в резюме способны оттолкнуть работодателя. Такие расхожие качества, как стрессоустойчивость и коммуникабельность, давно стали привычными, рекрутеры почти не обращают на них внимания. Из-за того, что резюме изучают в ускоренном режиме, общие фразы лучше не использовать. Полезнее занять место конкретными примерами из опыта. Интересный факт. Морские коньки будто держатся за руки во время плавания. На самом деле они сплетают свои хвосты, чтобы не потерять друг друга в течении. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
6: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Ну что, понедельник что ли? Ну чё? Все реальные пацаны на работе или едут на работу, между прочим. Мы с тобой уже на ней.
8: Это мы, получается, реальные пацаны?
7: А мы давно с тобой. Андрей, мы с тобой закончили такую школу интересную. Я в Дербышке, ты... Еще хуже. Да, вообще, ничего себе.
8: Не, заканчивал ты, я уже на квартале же.
7: Не-не.
8: Я начинал.
7: Ты не понял, что за школа я тебе имел. А может, ты понял, может быть, я на квартале было пожёстче.
8: Да, может, я делаю вид, что я не понял.
7: Не знаю, конечно. Очень все так непонятно.
8: А ты слышал, с каких звуков начинается вот эта мелодия?
7: Да.
8: Как будто кто-то с алкомарки идет с пакетом.
7: Дык-дык-дык. Да, слышишь?
8: Вот-вот-вот. Да.
7: Нормально.
8: Как будто не понедельник, а пятница, если честно.
7: Я эти звуки не отсылаю в детство, когда мы все сдавали бутылки. Говорим родителям, так, все, набираем ванну, сейчас бутылки буду отмывать от клея, от того упаковки, хотел сказать.
8: От этикетки.
7: От этикетки, да. Все, залил водой, все, и на 3 месяца летних забыл про это все. Потом папа все слил, сказал, все, иди разбирай на свое барахло и вкидывай. Это игровой точно, точно было же дело.
8: А ты прям сдавал бутылки, был такой, да?
7: Был такой, ну, пытался хоть как-то.
8: Я помню буквально пару раз, наверное, что-то.
7: Дошло только до... Дошло только залить водой.
8: А, да?
7: Я что еще тогда не знал, что их надо желательно горячей водой заливать, чтобы клей быстрее растаял, и все легко снялось тогда.
8: А сейчас бы тебе вообще сказали, ты что этикетки отрываешь? Тебе чего тут не хватает-то?
7: Да. А сейчас уже говорят с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены».
6: «Утромены» на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Вот нам уже пишут. Во-первых, приложение такси работает.
8: Это радостная новость, да?
7: Да, потому что оно не работало. Я не знаю, следил ли ты за новостями, но тут было. Ну, я рад, что на самом деле оно заработало, потому что в последние дни, конечно, было сложновато с ним. Вот, ладно, еще папа пьет. Мы сдаем бутылки, хлеб покупаем. Алмаз пишет.
8: Спасибо папе.
7: Да, снабжает вас хлебом, получается.
8: Папа, они такие.
7: Хлеб еще дома обеззараживает своим дыханием. В общем, удобный такой папа.
8: Тут только хлеб и зрелище есть.
7: Получается. Здравствуйте, пишет нам Антон. Навигация off, пишет Димка. Вот, и мы тоже классного дня пожелаем. И как и всем. В общем, ребята, да, все пока сервисы Яндекса могут быть под вопросом. Поэтому будьте осторожны, внимательны. Там, если что-то где-то, что-то как-то.
8: Да ладно, погода хорошая, пешочком прогуляться можно.
7: Вот, ну или вспомнить, что есть еще другие средства вызова такси. Есть еще другие средства по навигатору, где можно двигаться. В общем, есть альтернативы, ищите, друзья мои.
8: Вспоминайте, как вот эта вот правая рука поднимается наверх, да, возле дороги.
7: Да, вот это все как раньше. Но все может быть к этому тобой вернемся. Так, тем временем у нас сегодня ожидается, значит, бизнес-рубрика «Бизнес-класс». Все это будет, я так помню, в районе 9 часов утра. Мы с вами проведем в этом часе, в конце часа, утромани. Совсем скоро у нас с вами ожидает, естественно, историческая справка. И с вами сегодня будем мы, напротив меня Андрей Дмитриев.
8: И Альберт Худяхметов.
7: Здравствуйте. Вот, тут пишут, да ладно, говорит, такси, черт бы с ним. Доставка не работает, столько людей с голоду умрет. Возле дома сейчас у магазинов выручка вырастет, конечно.
8: Наверное, да.
7: Хотя, опять-таки, альтернативы есть. Кто так, тот так. Удобно же? Удобно. А раньше такого не было вообще. Ладно, Андрей, пойдем, что ли, историческую справку подготовим немножко.
8: Самое время, я думаю.
7: Все, тогда погнали, погнали. Всем доброе утро!
8: Доброе! Ю-ху!
0: Шоу «Утро, мэны».
2: А я думал, сова.
9: Реклама на Бим-радио.
10: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
11: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
12: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
13: Красивые формы – ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Мне бы кухню побольше.
15: А мне место для работы.
16: А где моя комната?
17: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей. 18+.
18: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
19: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
20: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
19: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
20: А метро далеко?
19: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
17: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
21: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Не выношу кронштейны на стенах.
23: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
24: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
25: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
26: А вы продаете рекламу?
27: Нет, просто даем послушать.
26: Красивая. 2 930 800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Историческая справка.
5: 12 октября мы с вами, кстати, выходим потихонечку, вот как Андрей вот совсем недавно правильно подметил здесь за эфиром, что мы уже практически на середине того самого, не лета уж, а осени, той самой уж получается. Вот, просто мы это подметили и решили вам тоже сообщить, поэтому если вдруг какие-то дела у вас на осень, а какие еще дела могут быть осенью, подождите.
6: Ну, чеснок посадить надо, наверное, осенью, что еще надо сделать?
5: Зачем чеснок осенью сажать?
6: Не знаю, я тоже удивляюсь, зачем люди осенью чеснок, а потом еще самое главное, зимой не приезжают, не проверяют его даже.
5: Вот, ладно, наверное. Просто, может быть, что-то не знаю, поэтому не могу комментировать.
6: От всех дачников слышу, что вот чеснок посадил, все это, знаешь, такая прям...
5: А он зимует,
6: как будто ачивка за это дают.
5: Подождите, я что-то не знаю. Подождите, у нас что, а чеснок это озимое, что ли?
6: Не знаю, может, он что-то нарушил такое серьезное прям.
5: Понятно. Ладно, в общем, Андрей, вы если не знаете, не говорите, ладно? Я не знаю, как это комментировать.
6: Давай спросим просто, кто посадил чеснок?
5: Вот, признавайтесь. Да, отличный вопрос. Пока мы узнаем, почему на зиму сажают чеснок, давайте разберемся с праздниками. Начнем, точнее, этот день разбирать с праздником. Сегодня день кадрового работника в России. Ну, давайте смотреть. Значит, HR-менеджеры, спектра-отдел кадров, специалисты по обучению персонала, все-все-все сюда. И именно российский это праздник. Приурочена она к 1918 году. Тогда первый кадровый аппарат органов внутренних дел были созданы, и, соответственно, всех туда поздравляем.
6: Да, мне кажется, в каждом коллективе еще есть свой такой, знаешь, прям кадр. Без человека никак. Кадр прям. Вот с праздником их тоже поздравляем.
5: Поэтому отдел называется кадровый. Набирают кадров, елки-палки, потом сиди с ними работай. День медицинской службы МВД России тоже. Первый самостоятельный меддепартамент был создан еще 12 октября 1946 года, и ведомство медицины стало полноценной структурой в системе МВД.
6: Причастных поздравляем с праздником.
5: Абсолютно. Всемирный день борьбы с артритом.
6: С артритом, а я с артистом сначала там прочитал почему-то.
5: Ну, это вот через с этим... Бедро. Борется и без нас, как говорится. Как там у Камызяка было, когда вышла Мизулина с ними на сцену в одной неизвестной передаче? Что-то у вас жюри стало как-то маловато. И Азамат говорит, так из-за тебя же немножко же. И вот, собственно, и есть такая борьба. Так, артрит вообще, смотрите, дело очень серьезное. Вот, если без лечения ходить, это приводит к боли, потом к ограничению движений, потом к инвалидности. Поэтому, пожалуйста, каждый десятый житель планеты страдает заболеванием этим. Проверяйтесь, особенно если вот у вас, как у меня, есть несколько лишних килограмм, тем более, особенно колени, надо проверять, чтобы потом на этих коленях не стоять в поликлинике бесплатной.
6: Да.
5: Потому что иначе вас не запишут, поэтому будьте любезны. О, день испанского языка сегодня. Это сколько там? Вообще, опять-таки, дата приурочена к 1492 году. В этот день тогда экспедиция Колумба достигла берегов Америки, и глобальное распространение испанского оттуда началось. И сегодня о нем говорят 500 миллионов человек.
6: Да, насколько я знаю, даже большее количество людей, чем на английском, разговаривает на испанском.
5: Вот, вполне возможно, я бы не удивился, на самом деле, потому что, ну, вот, когда ты летишь, например, в Испанию, говорят на испанском, вот, на другой континент, через Атлантику летишь, например, в Доминикану куда-нибудь, говорят на испанском.
6: Даже когда стыд ловишь, и то испанский.
5: Видите, все оно. Из интересных и обычных праздников сегодня. Ну, день чистого стакана сегодня.
6: Наконец-то чистого стакана.
5: Не забывайте, если вот, посмотрите, вы помыли чашечку дома, да? Вот, если на ней еще налет такой вот чайный, который годами там копится, откладывается, уже сталактиты растут. Вот его отмыть, конечно, желательно в этот день. Международный день вопля разочарования.
6: Это как он звучит, интересно?
5: Вот это? всех вот по-разному. У кого-то у тебя так, вот у меня тоже как-то.
6: Не, у меня обычно там, знаешь, пореже немножко. Это уж я в эфире не могу позволить.
5: Вот у меня тоже, да, потому что явно же там присутствует ненормативная лексика. Американцы придумали Томас и Рут Рой для эмоциональной разрядки. По традиции, ровно в 12 дня нужно выйти на улицу и громко кричать 30 секунд, выпуская накопленный стресс. Просто а-а-а, вот так кричишь, и все нормально будет, говорят. Вот. Ну, после этого тебя, возможно, заберут куда-то там, да. Возможно, выпустят через полгода, вот ты слегка блаженно вернешься обратно в свое место обитания. Но, тем не менее, можно попробовать.
6: Да, ну вот так или иначе, если сегодня в 12 увидите человека, который стоит, кричит на улице, не надо уж тут сразу кого-то вызывать. Это мы с Альбертом, скорее всего.
5: Разряжаемся.
6: Да.
5: И день составления кулинарной книги сегодня тоже. Семейные рецепты у всех есть. Вот у наших мам с вами тетрадочки, где записаны четкие рецепты, которые вы видите только по праздникам, кстати говоря. И причем у некоторых блюд свой конкретный есть праздник. Ну, там, Новый год — это одно, там, салаты, мясо и так далее. Там, на дни рождения — другое, там, на другие праздники. Ну, и так далее, и так далее. В общем, невероятно. Давай посмотрим, что в других странах у нас творится. Итак, смотрим. День защиты детей у нас в Бразилии. Также в Бразилии у нас праздник явления Богородицы. Каждый раз вот какие наши родные слова. И когда рядом стоит Бразилия, все каждый раз удивляются, конечно. В Армении национальный день борьбы с табакокурением.
6: О, если будете в Армении, не курите.
5: В Коста-Рике день культур. Ну, ну, потому что много разного там. Канада — день благодарения сегодня.
6: Это что, их инопланетяне сегодня захватывать будут?
5: Да, на самом деле там все проще. Английский исследователь Мартин Фробишер провел первую церемонию благодарения после опасного путешествия. И с тех пор это жареная индейка, тыквенный пирог, благотворительная акция. Вот все это туда, как и в США день благодарения, так и в Канаде он есть. А в США, кстати, день Колумба, между прочим. Америку уже открыл все-таки. В Испании день Испанидат и праздник Святой Девы Пилар. Там есть у них апостол, его зовут Сантьяго. Вот, он стоит на колонне Пилар, отсюда имя святой. И, соответственно, опять-таки Колумб достиг Америки. Много праздников именно в ту сторону. Ну, а мы лучше к нашему, к родному народному календарю. Тем более сегодня все очень просто наше. Феофан Милостивый. Вот это наш все.
6: Милостивый тем более.
5: Милостиво просим. Этот день издревле считался временем благодарности за урожай и помощи нуждающимся. Вообще, сам святой Феофан прославился добротой и щедростью, и на Руси было принято ему, так сказать, подражать. Хорошей приметой считалось накормить путника, поделиться хлебом с соседями или пожертвовать часть запасов бедным. В деревнях же устраивали скромные застолья. Женщины пекли хлеб и пироги из нового зерна. Свежий хлеб из нового зерна. Какова же красота!
6: Вкусно, наверное, было.
5: Теперь внимание. Теплое и ясное утро. Вот оно ясное, но вот теплое. Ну как, можно его назвать теплым или нет?
6: Ну
5: вот
6: день теплым обещает, во всяком случае.
5: Зима будет мягкой и теплой, просто нам обещают.
6: Да? Да, да, хорошо.
5: Да. Конечно, да. Если иней на крышах и траве, жди сухого и ясного декабря.
6: Я не видел, да.
5: Тоже не видел, черт побери. Ну, значит, пока все будет мягенько, красиво и невероятно. Ну, а мы посмотрим, какие исторические события в этот день произошли. 1775 год, друзья мои. В США создан флот. День официального основания военно-морских сил страны. Ну, удивительно, что вот в те времена, и удивительно, что сейчас это даже, ну, невозможно себе представить, но если вот в те вот, ну, в 15-й, ну, здесь уже вот больше по 18 веку, ну, вот окей, изобрели вот эти деревянные, значит, огромные корабли, бригантины гигантские там, до этого шхуны были поменьше, вот эта бригантина, предположим, какая-нибудь испанская, вот, у нее с каждой стороны по 3 ряда пушек, где-то в общей сложности там на каждом ряду, ну, я там, ну, предположим, их будет 6, 3 ряда, 18 пушек. Вот. И вот она просто стоит. И вот она одна, этот один корабль, может снести вот этот в веке от 15-го, наверное, до 19-го примерно, может снести в целом город, если понадобится. Потому что это, по факту, ходячая артиллерия. Причем такая, ну, пушки, снаряды, все дела. Еще разрывных еще на тот момент, а не существовало как таковых. Просто разрушали все, что тяжело было строиться. И это было, конечно, для меня вообще удивительным открытием. Насколько же это мощный корабль. Если есть корабль, ты реально можешь захватить город. И насколько были в то время опасны пираты, у которых таких кораблей, у которых буквально соединялись в армады, нет-нет, там было 5 кораблей и там больше даже. И это удивительно, конечно.
6: Мощно, конечно, да.
5: Поэтому с ними активно боролись. В 1810 году в Мюнхене состоялся первый Октоберфест. Конечно, в честь свадьбы кронпринца Людвига Баварского. То есть праздник-то вон откуда пошел. Свадьба просто разрослась.
6: Но.
5: Вот. У нас когда еще во времена, когда я чуть-чуть... Ну, короче, алкоголь вредит здоровью, но когда еще я не был трезвенником, вот, у нас вот, был так называемый день пива, мы это называли. Алкоголь вредит здоровью, еще раз напомню. Вот. Это когда мы после бурной пятницы или субботы собирались на следующий день, вот, и говорили, все, сейчас по кружечке.
6: И домой.
5: И домой, да. И все это заканчивалось мощнейшим алкогольным опьянением буквально всех компаний. Вот. И мы каждый раз называли это день пива, но ясное дело, что они только не ограничивают. Но алкоголь вредит здоровью. Но Октоберфест, здесь вот ребята реально сказали, будет день пива. И реально просто день пива объявили. Потрясающе. Алкоголь вредит здоровью, на всякий случай напомню, вдруг забыли. А в 1822 году, о, смотри, у нас был Петр Первый, а в Бразилии был Педро Первый.
6: Педро Первый?
5: Педро Первый. Это, кстати, да, это был очень долгий гимн Бразилии. Мог бы быть, если бы это не была не моя фантазия. Провозглашенным императором страна объявила независимость от Португалии. Ну, собственно, бразильский. Поэтому в Бразилии какой язык, Андрей? Вот и думай пока. Я потому что сам не помню. О, президент США Уиллис Грант в 1871 году издал указ о запрете Ку-клукс-клана и аресте его лидеров. Если вы видели эти отсылки в кино, а вы их, наверное, видели, в любом, вот, если вспоминать исторические события...
6: Люди в капюшонах выдать.
5: Была потрясающе смешная отсылка у Тарантино в «Джанго освобожден» 18+. Белое одеяние. Люди в масках, которые такие колпаками уходят, такие наверх, очень яркие. Вот они почему-то решили, что имеют право совершать самосуд над рабами чернокожими в Америке. Их активно ненавидели, даже когда им дали свободу. Они все ходили, ходили и ходили и так далее. Ну, там вообще была очень смешная сцена, если честно. Потому что Тарантино их буквально высмеивал, а в жизни же они довольно серьезно создавали проблемы. Вот, собственно говоря, и тогда даже целый указ пришлось президенту создавать, чтобы организацию упразднить. Вот. Ну и, собственно, продолжается до сих пор. До сих пор это есть.
6: До сих пор?
5: Да, ну их уже сильно меньше, но они, скорее всего, где-то ближе там к Мексике, ну, в ту сторону, потому что там обычно все вот эти вот нормально настроенные, ну, нормально настроенные, плохо сказать. Там просто все те, кто ненавидит приезжих, вот, кто за российские ценности. В общем, Техас наш. Ну, немножко есть у них такое, наш скреп у них. В 1884 году испанцы основали Ушаю, это самый южный город планеты, расположенный в Аргентине, как бы ничего себе. Резиденции президента США в 1901 году дано название, присвоено Белый дом. Да, ну, ничего себе, сколько уже прошло. В 1931 году Рио-де-Жанейро. Помнишь вот эту статую Христа Искупителя, которая стоит, склонив голову?
6: Ну,
5: огромная, огромная, гигантская,
6: конечно,
5: прекрасная,
6: конечно,
5: статуя. Торжественно она открыта в 1931 году. Это статуя Христа Искупителя. Напомню, это символ города. Является до сих пор. Тем временем, давайте посмотрим, чем славился в тот момент еще и Байконур и СССР. В 1964 году космический корабль запущен. «Восход-1», первый полет без скафандров и с экипажем из 3 человек. То есть корабль уже был, ну, все такое мощно. До этого, то есть
6: скафандр. Ближе к современности уже.
5: Да, ну, каждый раз, опять-таки...
6: Это у кабриолеты просто были они.
5: Насколько мне...
6: Приходил в скафандры.
5: Да, ой, что-то ветрено. Прическу попорчу. Прическу, давление и немножечко там всего остального. Удивительно, что... Ну, представляете, что отделяет космонавтов от открытого космоса? Ну, если совсем вот брать это все, там буквально-то... Господи, там 40 сантиметров-то есть, нет, интересно?
6: Металла?
5: Ну да. Ну, там прям не металл еще, там ведь еще композитный материал и все такое. В общем, надо как-нибудь изучить. Давайте посмотрим. В 1971 году на Бродвее состоялась премьера рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Была очень крутейшая франшиза, которая докатилась и до России. По-моему, где-то в 90-х она очень сильно ярко была. Некоторые наши исполнители использовали это название и так далее, и так далее. В общем, имеет место быть, как говорится, когда искусство мощнейшее. 1999 год. Сараево родился 6-миллиардный человек. Точнее, 6-миллиардный житель Земли, по данным ООН. В 91-м году сейчас на сколько? Вот и думайте, как говорится. Ну, давай. Ну,
6: примерно столько же, наверное. Чуть больше, чуть меньше.
5: Чуть больше, чуть меньше? О, да. Андрей, я вас сейчас удивлю, потому что на данный момент численность Земли составляет примерно 8 миллиардов и 320 миллионов человек. Как бы ничего себе. Как вам рост с 2000-го за 26 лет? 6 миллиардов, да, почти 8,5. Скачок вам, как такой?
6: Мощно.
5: И это только начало еще, если честно. Вот. У нас традиционно на Ну, сейчас Индия, кстати, на первом месте. Обогнали они Китай давным-давно, поэтому они такие мощные. Ну, а мы что? Давайте потихонечку перемещаться к дням рождения. Кто же родился из великих, посмотрим. Пожалуйста, Дмитрий Донской. Знаете ли вы такого великого князя Владимирского?
6: Конечно.
5: Человек, который был одной из ключевых фигур в объединении русских земель. Он еще в 1350 году родился, между прочим. Так что имейте в виду. Значит, Михаил Милорадович родился в 1771 году. Это генерал Российской империи, герой Отечественной войны 1812 года. Mm-hmm. Имейте в виду. Андрей Тургенев, русский поэт и переводчик. 1781 год. Все скажут, ого-го, это же тот самый Тургенев. Ну, не совсем. В 1935 году родился, ох, мой любимчик вообще. Потому что мое, ну, почему-то, когда я в детстве пел, и меня с ним сравнивали, было невероятно приятно, потому что легендарный итальянский оперный певец, он тенор, это Лучано Паваротти.
6: А, это же у нас в центре, рядом с Лучано тоже есть Паваротти.
5: Конечно. Запрещен левый Паваротти там, и вот, собственно, так и живем.
6: А БМВшники даже не знают, что Паваротти родился, представляешь?
5: Они не все и правила-то знают, наверное, или не соблюдают, их не знаю. Давайте посмотрим, кто родился у князя Владимирского.
6: Конечно.
5: Человек, который был одной из ключевых фигур в объединении русских земель. Вообще в 1350 году родился, между прочим. Так что имейте в виду. Значит, Михаил Милорадович родился в 1771 году. Это генерал Российской империи, герой Отечественной войны 1812 года. Mm-hmm. Имейте в виду. Андрей Тургенев, русский поэт и переводчик. 1781 год. Все скажут, ого-го, это же тот самый Тургенев. Ну, не совсем. В 1935 году родился, ох, мой любимчик вообще. Потому что мое, ну, почему-то, когда я в детстве пел, и меня с ним сравнивали, было невероятно приятно, потому что легендарный итальянский оперный певец, он тенор, это Лучано Паваротти.
6: А, это же у нас в центре, рядом с Лучано тоже есть Паваротти.
5: Конечно. Запрещен левый Паваротти там, и вот, собственно, так и живем.
6: А БМВшники даже не знают, что Паваротти родился, представляешь?
5: Они не все и правила-то знают, наверное, или не соблюдают, их не знаю. Давайте посмотрим, кто родился из великих, но кто еще.

0: тенор, это Лучано, Паваротти.
1: А, это же у нас в центре, рядом с Лучано тоже есть Паваротти.
0: Конечно.
1: Такой небольшой.
0: Запрещен левый Паваротти там, и вот, собственно, так и живем.
1: А БМВшники даже не знают, что Паваротти родился, представляешь?
0: Они не все и правила-то знают, наверное, или не соблюдают, не знаю. Давайте посмотрим, кто родился из великих, но кто еще с нами на одной планете шагает. Михаил Леонтьев, российский журналист, телеведущий, публицист, 68 лет ему исполнилось. Российский рок-музыкант, гитарист групп «Ария» и «Кипелов» Сергей Терентьев, 61 год. Просто вау. Хью Джекману 58 при этом. Австралийский актер, певец, продюсер, заслуженный «Росомаха».
1: Ему даже здоровье можно не желать, у него регенерация.
0: Да, Паулине Андреевой 38 лет, российская актриса театра и кино. И да и все, пожалуй. Наверное, на этом, Андрей, пора нам с тобой завершать. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием расскажем в нашей исторической справке. И напомню, у нас тоже есть исторический день, это 18 ноября, когда Бим-радио родилось, так сказать, и продолжает свой путь шикарный. 32 года нам в этом году. И у нас тоже, друзья мои, есть что вам, с чем вам поделиться. Создать настоящий праздник. Ждите ноября, как его ждем мы. Все будет. На этом все. Всех еще раз доброе утро.
1: Прям добрейшее.
0: Вот это приятно.
2: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.
3: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают. А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 990 000 рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
4: Серьезно? А где смотреть?
3: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действуют спецпредложения на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
5: Тренировка начнется через 5 минут.
6: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «НК». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на nk.ru.
7: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «НК Финансы» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nk.ru.рф. Договор для его участия. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
9: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
10: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах и проведении, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
11: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте. «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
12: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
13: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

0: БИМ Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, этот день для исключений. Сейчас возможны неожиданности. Старайтесь делать все медленно и плавно. Тельцы, возможны творческие удачи, но это должен быть индивидуальный проект. Пока нежелательно участие в конкурсах и экзаменах. Близнецы, у вас непростой и даже сложный день. Ищите атмосферу беззаботности, чтобы почувствовать себя защищенным. Раки, ваша маленькая задача на данный момент – следить, чтобы голова не мешала сердечным делам. Львы, проявите предельную сообразительность на работе, за рулем, на кухне, дома. Избегайте острые колющие предметы. Девы, если вас зацепит какая-то идея, не торопитесь ее реализовывать. Весы, денежный вопрос главный именно сейчас. Ищите разные пути достижения богатства. Скорпионы, вам противопоказано общение с недругами в этот день. Берегите свое настроение. Стрельцы, сейчас вам будет трудно включиться в работу. Отложите самые важные решения на потом. Пусть этот день будет тихим и спокойным. Козероги, влияние планет будет нейтральным. Просто занимайтесь своим делом, ожидая интересный вечер. Водолеи, в этот день можно запутаться. Трудно будет распознать обман. Составьте нейтральный план действий. Рыбы, утолить вашу жажду перемен помогут эксперименты с внешностью и гардеробом. Всем знакам зодиака желаем прекрасного настроения.
4: Прогноз погоды на БИМ Радио.
6: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
7: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Самый точный прогноз погоды, после чего мы расскажем вам про чеснок. Андрей, пожалуйста.
10: Ой, быстрее, так хочется про чеснок узнать. Прогноз погоды по Республике Татарстан на следующие сутки. 12 октября. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами даже до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Местами на юге и юго-востоке 0, минус 2. Максимальная температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Вот это красота. Что касается Казани, сейчас уже 8 градусов. Сегодня осадков не ожидается. Днем максимальная температура нам обещается синоптиками в виде плюс 17 градусов. Ночью плюс 11 будет, кстати, довольно тепло. Завтра и того теплее, плюс 19 днем, ночью плюс 11. Красота, в общем. Пока ближайшие денечки, вот до субботы, я смотрю, в субботу как раз 14, а до этого 19, 17, 18, 16, вот так.
9: Пока еще есть, значит, да, чем наслаждаться?
10: Да, да, пока тепло.
9: Отлично. Такая осень. Вот на дерево смотрю, опять-таки, вот за окном нашим. Листьев почти не осталось. Немножечко желтизны. Ну и уже чувствуется, что дерево переходит в спящий режим.
10: В спящий режим уже?
9: Вот все. Видишь, меня Windows.
10: А его если немножко вот потрясти, оно оп, и проснется, наверное, да?
9: Если оно чуть потрясти, мне кажется, остатки листьев упадет, и оно окончательно захрапит.
10: Надо мышку внизу найти и мышку пошевелить просто.
9: Это я тоже Windows воспитал, я чувствую. Ну ладно, друзья мои, всем хорошей погоды. Не только на улице, но и в душе, но и в голове, и, конечно же, в семье внутри. И всем еще раз доброе утро.
1: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит. Утро мэны сделают твое утро.
9: Теперь про чеснок. Да, его нам написало примерно 375 тысяч человек.
10: Да, ни одного вампира.
9: Да, что, естественно, среди них точно нет. Я не думаю, что они выращивают. Это было бы кощунство в мире вампиров. Значит, все очень удобно. Вот. Чеснок надо сажать осенью, в зиму. Чеснок ни в чем не виноват. Пацан к успеху шел, не подфартил, не портануло. И так далее. Значит, родители у всех, я думаю, посадили чеснок. И лук тоже на зиму посадили.
10: И лук тоже на зиму
9: это,
10: посадили.
9: Это, конечно, сильно. Вот. Господин Тим прислал смешную картинку, где чеснок сидит за решеткой и подписал: навещайте свой чеснок зимой иногда. Mm-hmm. Он же все-таки сидит. Mm-hmm. Вот и так далее. Это рановат там... чеснок, Антон пишет. Если сейчас посадить, то он зайдет и замерзнет. В воскресенье в самый раз.
10: В воскресенье в самый раз.
9: Да, Антон всегда знает чуть больше, чем мы. Mm-hmm. Вот. Далее. Mm-hmm. С Чувашии привез чеснок на днях размером с кулак.
10: С кулак. Чувашский.
9: Ну и вы его раскулачили, я правильно понимаю? Наталья написала вообще четко. Посадили чеснок в субботу на зиму. Делится на дольки, сажаем. Еще покрываем землю песком и золой. Так и не сказали про чеснок АУ. Наталья, все, мы все прочитали, все, что вы нам прислали, все нормально.
10: Вот остальные... Я даже захотел что-нибудь с чесноком. Этот свекольный салатик с чесноком.
9: Я вчера пошел в заведение, в котором потрясающие борщи. Угу. Вот. И взял себе борщ.
10: Переборщил с борщом?
9: И сошел с ума, конечно.
10: Очень вкусно было.
9: С чесночком, с пампушечками. Ты что? Квас на кране разливной, вкуснейший. Драники. Ой! Чеснок там, естественно, тоже был.
10: Нормально.
9: Вот. Поэтому, как говорится, мне кажется, даже соседи почувствовали, насколько было хорошо и вкусно.
10: Да, нам Игорь тут тоже прислал сообщение. Доброе утро, хорошего дня. Такси работают через аббревиатуру он прислал. Я расшифровал так. Открытые пути управления просто. ОПУ просто он написал. Через ОПУ работают.
9: Хорошо, спасибо большое. Мы морковь сажаем на зиму. Так, я понял. Сажай, не сажай. Один черт зимой в магазине все будешь покупать.
10: Ну, скорее всего, да. Бля, сугроб сначала откопай, потом землю эту замерзшую.
9: Да, ребята.
10: Так, я тут чеснок где-то спрятал.
9: Вот и опа, из кармана и достал вообще. Mm-hmm. Огромный с кулак размером, чувашский.
10: Да, если чувашский только, да.
9: О, чувашский чеснок, это нечто. Вот, а такую рекламу, чувашский чеснок, свяжитесь с нами.
10: Ты же даже прям видишь, че получается, чувашский вот. Чеснок.
9: Слушайте, мы тоже хотим быть похожи чуть-чуть на чувашский чеснок. Но не в плане того, что мы хотим быть размером с кулак, а в плане того, что... Смотрите, какой отзыв прикольный пришел по чувашскому чесноке. Чече сокращенно, кстати. А мы хотим, чтобы вы нам тоже отзывы оставили в Яндекс.Картах или в 2G. Где вам удобнее, нам будет всегда очень приятно. Особенно, если вы были у нас в гостях или были вот совсем недавно на нашей вечеринке «Рок из 90-х», я уверен, вам там понравилось. Вот, потому что я видео смотрел, все пели, плясали, танцевали, веселились. Вот, а финальная дискотека вышла вообще особенно роковая, мощная, там говорят. В общем, ребята, пишите ваши отзывы. 5 звезд приветствуется, остальные звезды. 5 звезд, в общем, приветствуется. Пишите обязательно. Мы пока окунемся в золотые, простите, нулевые, для того, чтобы у вас было времечко нам оставить отзыв. Короче говоря, ждем отзывы.
11: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
12: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5». Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлера на кипрымский кредитера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: здравствуйте, ребята. Таким образом, мы хотим вам напомнить, что совсем скоро у нас ожидает с вами утромани. И мы ждем участника. Надеюсь, вы готовы. Вы же готовы?
1: Первый вопрос, придет участник или нет.
0: Да, но мы пока ждем. Так что совсем скоро ожидайте. Ну а пока что? А пока мы с тобой пойдем, что ли, новостюшечки обсудим.
2: Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
0: У нас тут объявилась самая высокая точка Татарстана.
1: Да.
0: Которую прямо заговорили. Это Шатртау называется. Все это находится в Знакаево. И судя по тому, какие фотографии здесь, это, конечно, надо туда ехать. Это очень красиво, конечно. Вот 334,5 метра над уровнем каким-то.
1: Модно, наверное. Возможно. Или над уровнем Волги здесь у нас считают, может быть, Казанки.
0: Не знаю. Когда Волга морем, что ли, стала? Ёлки-палки, это что?
1: Ну, там, где Кама же, там же почти Камское море.
0: Сильно, конечно. А, кстати, у нас Камское море есть. Все время забывают.
1: Вот, вот.
0: Это замечательно. Вот, так что, опять-таки, места, вот, которые хочется всегда посещать, у нас таковые есть вообще. Надо обязательно съездить. Особенно пока вот такая прекрасная, потрясающая просто погода. Не позволяет пока на летней резине без шума доехать куда бы то ни было вообще. Вот, из развлечений что? Сегодня, кстати, хоккей. Сегодня Акбарс играет в Сочи. Я там буду, кстати, сегодня.
1: Ты прям с трибун будешь наблюдать, болеть за наших?
0: Да, просто буду смотреть там. Нет-нет. Ну, так что до скорых встреч.
1: Вот, у меня нас там... ананас в часовой возьми. Ну, что, дальше принесет?
0: А он что-то не хочет из дома выбираться.
1: А, да?
0: Сейчас придет на работу, да потом поедет. Спит же он уже.
1: А-а-а.
0: Еще вечером же. Так что, ребятоньки, кто еще идет на хоккей, пишите. Возможно, встретимся, увидимся. Невозможно, а точно. Вот, я там буду ходить по коридорам, где-то стоять возле камер. Так вот, ну что, Андрей, пойдемте, что ли, готовиться, тогда у нас впереди вот романи. Пойдем, встретим, надеюсь, что встретим.
1: Все, я короба еще приготовил, да.
0: Все, тогда мы пойдем встречать. Небольшой, коротенький перерыв. И вот романи. И такие вопросы сегодня мощные, кстати.
4: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
4: Реклама.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
3: IT-Skills. Школа будущего в Казани. Программирование для детей проще, чем кажется. Первый проект уже на первом занятии. Пробное занятие бесплатно. Программы обучения для детей с 6 лет. Улица Барри Галеева, 3А, на территории техникума связи. Подробности на сайте IT-Skills. Будущее начинается в школе IT-Skills. 12+.
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер Хавейл?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
11: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ну, вот сейчас полный блефарохолязис на Петра Виттера, конечно, от Дементьева до Амирхана, там 34 минуты. И вообще, в целом, 5 баллов, движение плотное. Следующая крупнейшая пробка – это Гвардейская от Амейцкой магистрали до Ершова 16 минут, улица Мира от Парковой до Сибирского тракта 14 минут, Ибрагимова-Копылова от Королева до Тетцовской 12 минут, а Аграрная от Космонавтов, точнее, Аграрная Космонавтов от АЗС до Советской площади 11 минут. Мосты дамбы все свободны. Давайте смотреть на ДТП. Ну, как бы не смотреть, а сообщать о них. Ну, конечно же, Мамадышский тракт. Тут недавно хвалили то, что там закончили мощение асфальтом, хотел сказать. Заасфальтировали Мамадышский тракт. Но, видишь, и люди сами справляются, сами все пробки создают на ровном месте. Перед Натана Рахлина, имейте в виду, от Интернациональной начнется пробочка. Да, такая желтенькая, конечно. И она не коротенькая, конечно. Ничего там такого прям страшного нет. Но, тем не менее, сообщаем на всякий случай. Петра Виттера дорожные работы. Я так подозреваю, дорожные работы есть в том числе и в районе Дербышек и Сибирского тракта. Тут перекресток Нагорного, как всегда, довольно плотненько так сдерживает, к сожалению, движение из Дербышек. Там давным-давно надо что-то, конечно, придумать, сделать. Было бы приятно, я думаю, всем, особенно тем, кто заезжает со стороны Арска или Высокой горы, например. Ну, а пока все, больше никаких не вижу я.
5: На Оренбургском тракте вот только есть отметочка ДТП, красная там все, и на Пермском шоссе еще.
4: Как же хорошо, что Андрей об этом сказал, от УСАД будете стоять, действительно, там, причем до въезда в Казань по какой-то причине есть пробка, и вот ровно в середине эта пробка, когда от УСАД двинетесь, там тоже есть в левом ряду ДТП. А на Фермском шоссе это вот до, получается, пересечения Фермского шоссе до улицы Бакиур-Манчжель, до улицы магистраль столетия ТАССР. Имейте в виду, там ДТП в правом ряду. На этом точно все. Соблюдайте ПДД. Через час она нас раскидает вам все за эту жизнь. А пока мы в Утромане перемещаемся.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
4: И вот прямо сейчас настало время вам напомнить, что спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ Октава». Старт продаж в жилом комплексе «Октава». Студии для студентов. Трешки для семей. Подземная парковка для автомобилей. Рядом ТЦ «Горки парк» для жителей. И Горкскомитский лес тоже для жителей. «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36. А? Повторить 216-06-36. Также можете посмотреть на сайте octavodom.ru. Все, на этом все. Но Утромани только начинается. И сегодня участник Утромани, знакомьтесь, это вы!
5: Это вы?
4: Это вы. Это вы. Вы наши слушатели Бим-радио, потому что сегодня, к сожалению, участник до нас не добрался. Вот.
5: Возможно, он на Гвардейской где-то стоит. На Красногвардейской. Вот слушай, она сегодня красная.
4: Интересно так, что говорит, Мамадышка пустая, говорит, вообще, говорит, восторг. Нам пишут, понимаете, и так далее. Вот. Далее. Как вы читаете про пробки, спрашивают у нас.
5: Ну, у многих не работает, видимо, еще.
4: У нас, ребята, свои каналы связи. Вот. Пишет нам, что с 26 октября по 8 ноября будут каникулы, стабильные 3 балла каждый час. Будем ждать. Вот. А Яндекс.Карты второй день не показывает пробки, пишет Антон. В общем, люди в восторге от того, что мы говорим про пробки.
5: Mm-hmm.
4: И теперь мы, получается, единственный источник информации о пробках.
5: Может, вообще прям все время будем про пробки только говорить?
4: Ребята, если есть какие-то затруднения, вы нам скажете, мы вас с радостью вам поможем. Вот что хотели мы вам сказать. Так, ну так, сегодня мы действительно поиграем с вами. Сегодня вопросы будут касаться... Давайте так, сегодня все про Казань поболтаем. Про Бимрадио в частности. Давайте посмотрим. Первый вопрос. Многие вопросы, давайте скажем откровенно, вам будут уже известны. Так или иначе они когда-то звучали. Но я вот сделал подборочку, вопрос, который мы задавали вообще про нас. Поэтому прямо сейчас мы с вами пойдем, да и позадаем этот вопрос. Так, внимание. Первый вопрос для наших слушателей. Это «Утро Мани». Мы начинаем.
0: «Утро Мани».
4: 1801 год. Казанский губернатор Борис Лицано такой был, ввел суровое новшество. Каждый въезжающий в Казань через заставы должен был сдать 3 крупных каких-то предмета. Те, кто въезжал без них, платили штраф. Что это были за предметы? Вот такой вот вопрос. Я думаю, что сейчас посыпятся правильные ответы. Вот, и так далее, и так далее. Вот, Оренбургский тракт пробка из задачников нам пишет, если честно. Вот, ответы писать здесь, в БИМ-сообщениях. Плюс 792-724-2102-8. Вот. Эш, пушмак пишет, надо сдать.
5: Это типа 2 предмета назвали. Нам 3 надо же, да?
4: Да.
5: Вот тещу предполагает, надо было сдать.
4: Карты показывают пробки, если построить маршрут, пишет. И вот Айрат и Роберт написали наконец-то правильный ответ. У Айрат, причем на аватарке, как будто сам Борис Лицано изображен, такой 19 веке, такой мужчина. Абсолютно верно. Тогда ни оружие, ни свинью, как предполагает даже слушатель, тогда сдавали 3 больших камня.
0: Утромены, утро манят.
4: А теперь вот вам интересности, параллели с современностью. Казань в те годы утопала в грязи, а на мощение средств у города просто не хватало. И тогда губернатор просто обязал привозить дикие камни для мощения мостовых. И приказ действовал строго. Нет камней, просто плати налог на грязь наличными. И у людей был выбор: 3 камня привезти в город, либо заплатить свои кровные. Ну и, соответственно, все везли камни.
5: Благодаря этому на болотах у нас зато Новосавинский район целый построен.
4: Это правда, конечно. И это прекрасно. Ну, у нас получается, он что, Питер, что ли, или что? Вот.
5: Каменное можно называть. Каменная столица.
4: Действительно. Почему бы и нет? Вот. Но мне нравится, видишь, вот на Булайке же открыли мост и мощение оставили. Попросили жителей мощение оставить. Поэтому теперь по одному из мостов через Булак мы так с вами ездим. Хотя, казалось бы. Ну, давайте. Значит, про Казань. Один вопрос я задал. Давайте, чтобы было интересно, задам еще что-нибудь интересное. Вот давайте, например, вот этот вопрос, который как будто бы тоже звучал, но это интересно. Внимание.
0: Утро Мани.
4: Писатель Марк Твен утверждал, что это... Вот это самое надо угадать, вот это. Это единственный предмет, который мужчина покупает с расчетом, что он прослужит ему всю жизнь. А женщина с надеждой избавиться от этого самого мужа как можно скорее. Что же это такое? Ну, только надо понимать, что это времена Марка Твена. И там, конечно, были интересны. Итак, еще раз. Писатель Марк Твен утверждал, что это единственный предмет, который мужчина покупает с расчетом, что он прослужит ему всю жизнь, а женщина с надеждой избавиться от него как можно скорее. Удочка нам тут пишет.
5: Я сначала предположил, что это может быть пиджак на выпускной на всю жизнь как раз он.
4: Да. Ну, у нас так, конечно. Замечательно. Невероятно.
5: Спиннинг тоже предполагает.
4: Опасная бритва. Ну, это вы кровавые варианты предлагаете. Тут такие попроще.
5: Фамилия, может быть?
4: Фамилия. Ну, не знаю пока. Правильных ответов пока я не увидел.
5: Носки, которые в углу стоят.
4: Расческа. Так, еще раз, если вдруг кто-то пропустил вопрос. Писатель Марк Твен утверждал, что это единственный предмет, который мужчина покупает с расчетом, что он прослужит ему всю жизнь, а женщина с надеждой избавиться от мужа, ну, от него, от мужа, как можно скорее. Что это? Вот.
5: Кошелек предполагает.
4: Интересно, конечно. Может быть.
5: Помолвочное кольцо?
4: Это сильно проще, понимаешь?
5: Проще прям?
4: Сильно проще.
5: Гараж?
4: Гараж, ну, конечно. Мясорубка, топор, жир, ружье. Какие только нет. Вот представьте, это... Ханбатик отметил смешным сообщением.
5: На всю жизнь?
4: Да, изделие номер... Как же оно там? 2, 4, 6 называлось. Ну вот вы поняли.
5: На резиновое.
4: Да. АвтоВАЗ. Мужчина надеется, что он прослужит всю жизнь, а девушка, женщина надеется, что избавится от мужа. Да, он реально избавится от мужа, потому что в гараже будет проводить все время. Духи. Духи. Ну нет, смотрите. Каждый из них рассчитывает на это маленькое чудо. Это чудо, оно обычно бумажное. С циферками разными. И при определенном совпадении циферок... Вот, теперь перефразирую. При определенном совпадении циферок мужчина надеется, что это на всю жизнь с ним, а mm-hmm. женщина надеется, а избавиться от мужа через это.
5: Mm-hmm.
4: Пачка соды нас спрашивает. Пачка соды — это бесконечность. Бесконечность в целом и есть. Самогонный аппарат.
5: Интересное предположение.
4: Осуждаем, это все вредит здоровью, все незаконно, вредно, отвратительно, ужасно. Ну и вот раз в неделю обычно вот так вот покупается. Раньше в плацкартах вот за это разрешали в тамбуре курить. Такие еще есть подсказки. Вот. Брачный договор нам предлагают.
5: За брачный договор?
4: Про курение вредит здоровью. Цифры из сыра.
5: Цифры из сыра.
4: Хорошие варианты вообще. Пока ни одного правильного, вы представляете? Обувь. Вы слышите, да, что я вам говорю? И вот он, победитель Дмитрий, который нам написал лотерейный билет.
0: Утромены утроманят.
4: По логике Марка Твена, мужчина покупает билет и часто мечтает о пожизненном богатстве.
5: Mm-hmm.
4: Ну, чтобы вот раз... ему
5: всю, всю жизнь работать да. не надо будет.
4: Вот. А женщина, соответственно, хочет мгновенно выиграть и, значит... ну,
5: на одну себя все потратить, так
4: да,
5: скажем.
4: Да. Ну и все, собственно, остаться. Зачем ей муж, когда можно...
5: Не согласны уже... с правильным ответом некоторые наши слушатели. Не, говорят, это все-таки АвтоВАЗ.
4: АвтоВАЗ, конечно, да, это замечательно. Мужчина покупает обувь не для того, чтобы она прослужила ему всю жизнь, а чтобы она не подошла его жене и детям, пока не износится самому. Мы такие, да. Ну и на этом, я думаю, завершим. Я в финал буквально задам вам еще один вопрос, после чего мы завершим утромани, и потом я после небольшого перерыва буду вам расскажу про правильный ответ, естественно.
5: Ах ты, интригу хочешь посеять?
4: Да, я такое сегодня хочу. Давайте так. Друзья мои, во-первых, мы вас ждем, приходите обязательно. Вы здесь отвечаете на вопросы, мы хихикаем, фотографируемся, веселимся. Вы еще зарабатываете денег. В общем, смотрите, сплошные плюсы, так что приезжайте, мы вас всегда ждем. Ну и в завершение, перед тем, как закончится утромани, задаю вам вопрос. Нам уже все-таки 32 года. Надеюсь, mm-hmm. многие из вас слушали с самого начала, поэтому вопрос. Какое слово, часто звучащее на БИМ-радио, переводится с латинского как «лучеиспускание» или «излучение света»? Вот такой вопрос в завершении утромании. После небольшого перерыва расскажу вам правильный ответ и жду ваших вариантов. Погнали!
0: Утромании. Никаких шуток. Только реальные деньги. БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Аналитики выделили отрасли, лидирующие по числу приглашений на работу. За январь-сентябрь 2026 года безусловным лидером стала сфера продаж и обслуживания. На втором месте – сегмент рабочего персонала, на третьем – транспорт и логистика. В Казани рассчитывают существенно расширить метрополитен. В ближайшие 25 лет могут появиться до 38 новых станций. По планам, к середине века сеть пополнится тремя линиями и охватит такие районы, как Азино, РКБ, Куюки и Новая Портовая. Окончательная реализация проекта будет зависеть от объема выделяемого финансирования. На поддержку направления искусственного интеллекта в Татарстане выделят 5 миллиардов рублей. Финансирование пойдет на три ключевых направления – подготовку кадров, исследовательскую работу и развитие технологической базы. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
7: Утромены сделают твое утро.
4: Всем добро пожаловать! 8 часов практически 5 минут, и у нас, естественно, продолжение банкета, как говорится. Мы сегодня будем много новостей с вами обсуждать и так далее, и так далее. В общем, есть что нам там обсудить. Естественно, мы с вами вместе сейчас отвечаем на вопрос, друзья мои, что пока я правильный ответ не услышал, какое слово Часто звучащий на БИМ-радио переводится с латинского как «лучеиспускание» или «излучение света». Вот такой вот был вопрос, поэтому, друзья мои, да, активизируйтесь смело, пишите и так далее, и так далее. Напомню, что у нас еще рубрика будет «Бизнес-класс», она будет чуть-чуть, я думаю, попозже в следующем часе, так что этот час мы посвящаем новостям. Ну и, пожалуйста, напишите, как у вас Яндекс.Сервисы, работают, не работают, что там у вас, как вы там, вызвали ли вы такси или и так далее, показывали вам пробки и все такое. Так что, друзья мои, все это очень интересно, пишите обязательно. Ну, а мы опять недолго прервемся, и, наконец-то, вы узнаете правильный ответ тогда.
5: А что, ты сейчас его так и не расскажешь?
4: Нет, не расскажу. Ну, пока нет правильного ответа. Ну, что, ну, надо, чтобы люди подумали немножко. Я вообще только за это. Так что все, думаем. Все, короткий перерыв, очень короткий. Все, давайте, давайте, думайте, я уверен. Победителю, ну, что-нибудь... Давай победителю что-нибудь придумаем.
5: Что-нибудь придумаем победителю?
4: Конечно. Mm-hmm. Победителю достанется фотография... Фотографирование с нами, с Андреем.
5: Волка.
4: Можно быть, до студии доехать, с нами сфоткать. Все, пишите, короче говоря.
0: Реклама на БИМ-радио.
8: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
7: ТТС.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
10: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Октябрь – время менять правила. Планета Фитнес запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Без пауз, заморозок и отговорок? Легко. Нужен запас времени? Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону +7 843 212 21 20.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мне бы кухню побольше.
4: А мне место для работы.
5: А где моя комната?
6: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
7: 18+.
8: Не выношу кронштейны на стенах.
9: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
10: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
11: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
3: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
2: Название странное?
3: Да.
2: Какое?
3: Майонез.
2: Да ну на!
4: Шоу Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на БИМ-радио ООО «Амед Групп».
6: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
0: Утромены на БИМ Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Вот, значит, теперь к правильному ответу. Что нам написали люди? Где-то 15 тысяч сообщений пришло. Дементьева пробка. Давайте так, кто только что подключился. Был вопрос. Перед тем, как мы ушли на перерыв в утромане, был финальный вопрос, на который ответ вот сейчас вы получите. Какое слово, часто звучащее на БИМ-радио, переводится с латинского как «лучеиспускание» или «излучение света»? Спросил я у вас. Что вы начали писать? Значит, вещание, люмен, эфир, вот, значит, эфир.
8: Тут уже враг решил, что фото ему.
7: Но врага опередил Миля Ушайс. Я сейчас правильные ответы мы вам расскажем. Вот. Лучшее, спрашивает у нас Алсу, или добрый. Сейчас скажу вам. Чистота и так далее, и так далее. Вот. И теперь, ну, многие написали правильно, но, конечно, правильный ответ — это слово, вы не поверите, радио! Радио. Все, кто ответили радио, молодцы. Миля Уша была самая-самая... Первое, поэтому все, берешь, а вам достается, значит, приход к нам на утромане, заявку оставляйте, приходите, мы с вами тут сфотографируемся, вот, так вот мы и отбираем теперь в утромане, добро пожаловать, вот, по поводу правильного ответа, действительно, слово радио или радиовещание происходит от латинского radius, что означает луч, и radiare, излучая, испускать лучи и так далее, но от этого же корня слова радиация, радиус, соответственно, ну вот, имейте в виду, теперь вы знаете чуть больше, чем дано. Спасибо всем, кто отвечал. Спасибо, вы лучшие. Значит, что нам пишут люди? Работаем без навигации, благо город знаем хорошо. Вот, иностранные специалисты сегодня отдыхают. Нам пишут. Потому что, видимо, навигации как таковой нет.
8: Ну да, продолжение этой темы.
7: Вот, чтобы вызвать такси, лучше воспользоваться старыми сервисами, которыми мы пользовались до Яндекса, пишут нам здесь. Это интересно. Вероятность того, что доедешь до работы, делам и так далее, из 100% 80 примерно. Вот. Сами же некоторые из таксистов даже рады, что Яндекс немножечко слег.
8: Даже так?
7: Ну, это, видимо, месть за то, что иногда Яндекс слишком много забирает.
8: А-а-а.
7: Вот, поэтому имейте в виду.
8: Ну, надо полагать, что это, знаете ли, этот месть может по карману-то ударить. А вот Аленький нам написал, не уходит сообщение, 807, вот и так Яндекс работает.
7: Вот, пожалуйста.
8: Да, вот, видимо, тоже что-то не очень гладенько, так скажем.
7: Все ясно, все понятно. Я же что вам хочу сказать. У нас тут вот новость, которая меня сильно сейчас порадовала. Во-первых, РЖД готовит вагоны нового формата для одиночных путешественников. И они как капсулы. То есть ты с одной стороны залезаешь, закрываешь шторкой, и дальше ты в абсолютно... Ты в окружении. У тебя там своя шумоизоляция, увеличенное спальное место, и все это великолепие появится к 2028 году.
8: Ой, это здорово.
7: Просто один туда нырнул, все, у тебя буквально шторка, где ноги. И то есть ты больше вот это не чувствуешь. Вот эти вот люди ходящие, храп не слышишь там, и так далее. У тебя своя подсветка, своя полка, свое белье там уложено и так далее. Очень удобно. Такие прикольные вообще капсульные системы. Очень нравится.
8: А фоточки там нету? Там как-то вместишься сидеть? Или там только лежать? сказать можно?
7: Вот здесь хороший вопрос, потому что есть у меня такое ощущение, что, ну, сидеть чуть-чуть получится. Но там реально чуть-чуть.
8: Чуть-чуть только, да?
7: Да, ну, прям столиков не будет, потому что она в длину, получается, уходит.
8: Ну, да, да, да.
7: Но все равно это здорово, если честно. Закрылся, и все, едешь один. Я сколько мечтал об этом. Я знаешь, сколько раз в поезде ездил один? Ровно один раз и ездил.
8: Ровно один раз?
7: Да, получается. Но я тогда, но я выкупил случайно купе. Я взял место в последний момент, и там больше никто не пришел.
8: А, да? Вот.
7: Кто еще любит поезда? Давайте пишите, что вам больше нравится и не нравится. Сейчас обсудим.
9: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Так, у нас тут пока пишут, значит, не Яндексом единым, есть еще другие, значит, агрегаторы, трудимся. Вчера вообще монополисты почти были местные агрегаторы. Вот. Как же хорошо, что у нас они есть. Вот. По поводу поездов. Значит, очень люблю поезда. Даже в субботу просто утром уехала в Ижевск, вечером уже обратно. Просто прогуляться — отличный вариант. Ничего себе.
2: Просто прокатиться, получается, не просто прогуляться-то.
1: А почему-то я вообще об этом не думал. Но это же даже какое-то удовольствие. А что? Мне вот чем нравится поезд, несмотря на то, что вот относительно самолета это, ну, как бы длительный вариант, да, казалось бы, вот даже вот если поездку в Москву считать, то у тебя есть два варианта. Ты либо действительно едешь за 2 часа до рейса, сейчас и за 3 надо выезжать, с учетом задержек и так далее. Улетишь ты, не улетишь — хороший вопрос еще. Вот. Угу. Потом действительно ты буквально в воздухе находишься час, и ты уже в Москве, как бы. А потом добраться до аэропорта здесь сколько денег стоит, оттуда от аэропорта добраться куда-нибудь в город сколько стоит, это еще надо прибавлять. И казалось бы, вроде скорость выше, но с другой стороны есть какие-то. А тут поезд в Москву ночью сел, утром ты уже на месте.
2: Ну, ночью поспал. Спишь, а некоторые, наоборот, да, радуются, говорят, укачивают вот это вот.
1: Да, да, есть такая история вообще.
2: Не, меня не укачивает. Меня укачивает так, что будет, наоборот.
1: Да.
2: Я, видимо, этот, не в унисон скачаюсь с поездом.
1: Есть такая история. Вот. А в Москву на Италмас все хорошо ездят и кормят. Это двухэтажный. Вот на двухэтажном. Вот Андрей сейчас за эфиром рассказывал. О, это вообще... Это я вам скажу. Во-первых, на двухэтажных поездах я был на втором этаже. И да, большое было удивление, что там полки для... Ну, спальник сам, он длиннее. Можно выпрямить ноги. Особенно с учетом того, что я обычно под голову закладываю руку. То есть я в целом повыше становлюсь. Mm-hmm. Потому что я на локте сплю условно. И это для меня было целое открытие вообще. Восхитительно. Вот. А, так. Так.
2: У нас знакомая специально на поезде ездит, чтобы
1: вот,
2: выспаться,
1: да,
2: представляешь?
1: Да. Это чтобы выспаться. Вот. И то же самое. Ездишь так, тю-тюх-тю-тюх-тю-тюх-тю-тюх, укачивает, и... но ездить некуда. Обожаю поезда, Лиза Миша, но ездить некуда. Такое тоже иногда бывает, конечно. Вот. Я с вами разговариваю, соскучился по поезду. Тут еще такое, Димка, нормально такое описание. Поезд — это же романтика. Поел, поспал, до туалета дошел. И так вот по кругу заново. На юг всегда на поезде ездим. 2 суток. Вот. Красиво, конечно. На втором этаже топчик, стук колес не слышно, кстати. И душ есть на двухэтажном. Я вообще, ой, это...
2: Сейчас душ, по-моему, даже на этажном везде, по-моему, есть.
1: Как человек, который ездил до Омска почти, да, сколько там, сутки с чем-то, сутки 12 часов, я вам скажу, что даже это меня выматывало, если честно, очень сильно в душ хотелось, конечно. Вот. Поэтому, да. Фантастика, но факт. В самолете рыба становится вкуснее, а в поезде копченая курочка просто шик.
2: Ой.
1: Ну, это вообще... А вот Арауф надеется на скоростные поезда. Чтобы так вжих-вжих, и все. И ты раз-раз, то тут, то там.
2: Ну, да, все их обещают. И обещают нам в том числе.
1: На самом деле строят уже. Мы неоднократно об этом говорили, но тут одно дело говорить, другое дело сделать. Ну, короче, все это делается, просто это не быстрая история, так что, ребятоньки, скоро совсем все будет. Так, мы ненадолго прервемся сейчас, и я вам после этого расскажу, какие изменения ждет нас в школьной программе. Вот, потому что, смотрите, одно другое подтянуло, у нас изменилась система высшего образования, это, соответственно, как будто теперь меняет систему школьного образования. Что там появилось и какие есть изменения после небольшого перерыва, мы с вами обязательно это дело обсудим. Вот пока пишите, друзья, плюс 7-927-242-128.
0: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, вставать.

0: на Бим-радио.
1: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают.
2: А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
3: Серьезно? А где смотреть?
2: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действуют спецпредложения на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
6: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
7: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта.
3: Серьезно? А где смотреть?
2: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действуют спецпредложения на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
6: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
7: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика.

0: хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны, хорошие машины продаются на Автору.
1: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
2: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
8: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
10: «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Не оферта.

0: 54.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А вот и самый точный прогноз погоды. Здравствуйте.
2: 12 октября, переменная облачность по республике нам обещают без существенных осадков. Ветер юго-западный или же южный 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами даже до 13 метров. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Местами на юге и востоке от 0 до минус 2. Максимальная температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Если чуть-чуть поделить Татарстан и по кусочкам вот отметить, тоже может быть небольшая разница присутствовать. Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск в этой стороне ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 15, плюс 18. Альметьевск, Лениногорск, Азнакаево плюс 2, плюс 4 ночью, местами даже 0, а днем плюс 16, плюс 19. Нурлат ночью плюс 2, плюс 5, днем плюс 17, плюс 20. Ну и Казань ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 17, плюс 19. Возможно, осадков сегодня не ожидается. На данный момент в городе уже плюс 10 градусов.
1: Ну, красота. Мы продолжаем. Мы сейчас поговорим про учебу и про чуму чуть-чуть затронем.
3: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Утромены сделают твое утро.
1: Всемирная организация здоровья, ВОЗ, изучила анализы, к сожалению, сотрудница, которая не стала, к сожалению, противочумного института в Иркутске и людей, с которыми она контактировала, об этом пишет. Источники, об этом пишут журналисты. Вот. И с учетом того, что случаев заболевания чумой в регионе не выявлено, отметили ВОЗ, и с учетом того, что они изучили анализы, в России нет вспышки чумы, заявили в ВОЗе. С чем я нас всех, друзья мои, с вами и поздравляю. Так что минус один ангел апокалипсис.
2: А что, маску уже возвращать, что ли, вот эту вот?
1: Все, обратно положи, обратно откуда взял, вот туда положи пока. С 2020 года где хранишь, вот туда.
2: А вдруг у меня клюв вырастет и не будет подходить потом?
1: Ну, там уж решишь как-нибудь, спилишь, может, не знаю, еще разберешь.
2: Не, ну это радостные новости, действительно. А то прям волнения, знаешь, на этот счет тоже появлялись.
1: Да не, я прям был уверен, что все будет нормально, потому что чума в 21 веке. Вы что, серьезно делать плохо? Ну, смотрите, зато у нас есть образование.
2: Еще одно.
1: Значит, с 1 сентября 2027 года школьную программу для старшеклассников изменят по 9 предметам. И мало того, в школах появятся новые профильные направления. Медицина, инженерия, точнее, от медицины и инженерии до психологии иностранных языков. Я так понимаю, судя по тому, что я читаю, потихонечку идет перестройка нашего с вами школьного образования.
2: Перестройка, как звучит.
1: Да, перестройка Перес Хилтон. Дайте такую передачу. Откуда родился, собственно говоря... Нет, ну вообще, прожектор перестройки был, а потом появился прожектор Перес Хилтон. Вот, ну, естественно.
2: Помним такое, помним.
1: Минпросвещение обновляет всякие программы тут и так далее, и так далее. В общем... Все основные предметы практически. Теперь ОБЖ — это основа безопасности и защиты Родины, например.
2: А, да?
1: Да, получается ОБЗР, а не ОБЖ, видимо. Ну, я не знаю.
2: Ну.
1: Вот. Теперь система обучения станет еще гибче и будет точнее учитывать интересы школьников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
2: А мне вот это вот интересно, гибче, там как-то количество часов учебных возрастет или, наоборот, уменьшится нагрузка на учащихся?
1: Здесь, к сожалению, об этом не говорят. Тут больше говорят о том, что есть вариативная часть программы. В общем, но я так понимаю, что наконец-то мы приходим к тому, что если у твоего ребенка есть, например, к старшим классам, это очень важно, то есть он всю основу уже школьную прошел до 9 класса, и вот 10-11 старшие классы, они как будто предполагают то, что наконец-то, если он у тебя математического склада ума, не надо его мучить русским и литературой досконально. Он может их изучать факультативно, но упор больше будет на его, например, наклонности математические или инженерные и так далее.
2: Это его сильные стороны, конечно.
1: Вот. И, собственно, наоборот. Если человек больше гуманитарий, то зачем ему там лишним забивать голову математикой и так далее, которая ему, ну, по факту, вот в таких уже объемах... То есть считать-то он научился. Арифметику знает, все знает. Алгебру знает чуть-чуть до 9 класса. А потом он тоже факультативно чуть-чуть изучает, но, тем не менее, основной упор у него идет там на гуманитарные какие-то истории.
2: Ну, слушай, это, кстати, давно же уже тоже существует. В наши годы тоже были и математические классы, вот эти вот, и филологические направления на какие-то иностранные языки, например.
1: Но это такая была, то есть, условно, это раньше была такая редкость довольно-таки, а сейчас это прямо во всех школах, я так понимаю, везде-везде будут потихоньку маленькую эту штуку вводить.
2: Ну и направления разные, вот медицину ты говорил.
1: В том числе, да. То есть это, я так понимаю, потихонечку будут подготавливать к определенным, ну, например, к определенным каким-то дальнейшим решениям по образованию. То есть если ребенок, например, знает, что будет доктором, то уже у него есть конкретные предметы, на которые надо делать упор.
2: Ну и можно это делать уже там с 9-10 класса.
1: С чем я вас всех и поздравляю, друзья мои. Ну, кто с этим столкнулся, конечно, обязательно напишите, об этом поговорим ненадолго. Прервемся. Вот, а на музычку. Эта музычка, кстати, мне очень нравится, как мне нравится, когда она в плейлисте попадается, вот как сейчас. Вот, так что будем наслаждаться сейчас.
3: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней

0: джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Так, вот, пожалуйста, Камилле сказала, песня понравилась. Говорит, песня «Огонь». Удивительно, что это Disturbed. А песня «The Sound of Silence», которая вот играет, она вообще имеет изначально другие исполнители. Она такая очень нежная звучит, но очень глубокая по смыслу. Вот. Ну, а эта версия стала очень популярна в интернетах. Ну, вот и зацепила мое сердечко. И как же радуется мое сердечко, что есть у нас на Бимраде она. Так, Алина нам пишет, значит, теперь у школ, оказывается, вот поясняет. Теперь у школ договор с универом профильным. Иногда это платные классы могут быть. На Высокой горе есть инженерные классы с первого класса, они дорогие, кадетские из класса с пятого, мед и агроклассы с восьмого. Еще есть энергокласс. Угадайте, какого универа они принадлежат, Андрей? Тоже с восьмого, по-моему. Ну, то есть, я так понимаю, что теперь школы потихонечку, получается, подготавливают к поступлению в определенные вузы. Вот, и до определенных классов можно там примерно посмотреть, что, где и как у ребенка, если особенно... Ну, я так понимаю, инженерные классы дорогие, скорее всего. Это, конечно, да. Интересно узнать, сколько стоит.
3: А что там, прям надо, думаешь, сильно много доплачивать за это?
2: Ну, раз пишут дорогие, интересно, насколько. Потому что, мало ли, вдруг я тоже, может быть, хотел бы. У нас были вот в 2008 году удивительные вещи происходили, конечно. Приходят, значит, к нам в школу девушки. Говорят, мы, значит, с институт кооперации. Вот. И прямо сейчас вы будете проходить тестирование. Мы такие, ничего себе, да ЕГЭ еще... 3 месяца же, зачем? Ну, они такие, все, давайте. Мы просто какой-то простейший тест написали, нам сказали, ну, поступило вот 95%. Вот остальные вот у вас 3 человека совсем тугодумы не смогли тест написать.
3: Ну, и мы тоже дадим второй шанс.
2: А вы все поступили, вот можете приходить, поступать, вы уже 100% платно будет, но вы 100% получите высшее образование. Некоторые действительно туда отправились потом в конце последствий.
3: То есть такие вещи тоже происходят. Конечно, классно, им же сразу сказали, представляешь, ты поступил уже, тут не надо нервничать, переживать, уже взял и поступил.
2: Вот, соответственно. Спрашивают, а если... А еще дети в полицейской или военной форме ходят в школах. Это они технари или гуманитарии? Напишут. Это, скорее всего, Суворовское училище. Нравов. Ну, ничего, мы вам расскажем. Там есть интересные вообще у нас заведения.
3: А сейчас, получается, детям-то нужно раньше определяться, кем они хотят стать в жизни, да?
2: Ну, а я вообще удивлен, что изначально ты, как родитель, как будто же наблюдаешь за ребенком. Ты видишь, куда его больше там тягать, что ему больше нравится. Элементарно. Все начинается с того, что ему больше нравится. Вот. А потом это, соответственно, просто надо думать уже дальше, что с этим можно делать и какую профессию можно дать. Потому что там, условно, гуманитарий, многие просто думают, что если ты гуманитарий, то ты все, какой-то вообще прокаженный, ты ничего не сможешь, там, руки из одного места растут, значит, ты ничего не умеешь, и ты там себя в жизни не прокормишь. Вот. Просто напомню, что буквально практически все звезды на экранах, которые вы видите, они почти все гуманитарии, если что, потому что у них есть профильное образование, там, те же самые, там, институт культуры и так далее. Вот. Есть люди, которые занимаются, там, журналистикой, потом ведут крупные журналы. Но так далее, так далее. Мне вот больше Рауф вопрос заинтересовал. Образование вроде как бесплатное или после выборов что-то изменилось? Ну, все очень просто, потому что эти классы, я так понимаю, просто если ты хочешь прям в профильно отдать, ты отдаешь. И ты просто, твой ребенок идет к тому, чтобы поступить в определенный вуз.
3: Ну, это да. Цель нужно ставить, получается, чуть пораньше.
2: Это как вот, это как курсы на поступление в университет, которые растягиваются на много лет. Это даже прекрасно, наверное, потому что это уже ребенок к поступлению уже будет полностью готов к профильному. И дальше он уже идет и профильно доучивается.
3: И становится узким специалистом.
2: Да, вообще. Так что, ребятоньки, вот в такое интересное мы шагаем время. Ну, оно и... Есть ощущение, что все идет к платному, естественно, потому что бесплатное образование, оно, конечно, это такие пережитки СССР, потому что меня до сих пор удивительно, как мы, находясь... Инженерный 7500, технологический 3500 там написали.
3: Ага.
2: Это что, это в месяц? Это в месяц? Подождите!
3: Подожди, может, почасовая вообще?
2: Да, будущим врачам чистописание надо с 11 класса преподавать.
3: Они же сейчас печатают уже все.
2: Конечно, это сильно. Вот в 20-й гимназии пока так. Ольга, напишите, пожалуйста, инженерный, опять-таки, 7500-3500, это же в месяц, я правильно понимаю? Вот.
3: Нас еще тут Алмаз просит, передать, пожалуйста, тем, кто вызывает такси, кто хочет уехать, пусть пользуются приложением...
2: Ну, короче, понятно.
3: Оригинальное предложение.
2: Да, мы не можем рекламировать, поэтому Алмаз такого рода. В месяц 7500, 2500, 3500. В общем, мы с вами капиталистическое государство, которое до сих пор выполняет еще социалистические обязательства. Для меня это удивление, конечно.
4: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится. Global Service.

0: улыбайся.
1: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7 987 217 0070.
3: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки, японскую надежность, чтобы наверняка, и теплые опции для комфорта.
9: Проще сказать, вот бы ГАК с выгодой до 800 тысяч рублей в «Диалог Авто». Успейте за выгодой этого месяца в «Диалог Авто» на декабристов.
10: Не оферта. Подробности в автосалоне.
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, кадрлы радио Тулашла. Анас Ананасович с вами сегодня.
5: Доброе утро, Анас Ананасович.
4: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, слушатели. Давайте смотреть. У нас, значит, 5 баллов, движение плотное. Я смотрю, за последний час ничего не изменилось. Клара Сеткин вот от боевой до Несмелого 20 минут. Там у нас просто перекрестки, все решили постоять. Или все-таки там есть какой-то ДТП, отметка нет? Напишите-ка. Петра Витра от проспекта Амирхана до улицы Дементьева 15 минут. Есть какие-то легкие изменения. Там появились у нас дорожные работы. Там идут, во-первых. Во-вторых, просто тоже без каких-либо на то изменений. Просто, видимо, не знаю, с чем это связано. Опять-таки, ДТП не вижу. Петра Витра от Дементьева до Амирхана. Там 15 минут. Это дорожные работы возле кольца Сибирский тракт. От Попова до Халитова 14 минут. Это у нас тоже там. Перемещаемся туда. Там ДТП очень много. Смотрите. Пересечение Ершова-Гвардейский. ДТП по Ершову, если вы в сторону едете. Там средний ряд. Нам уже писали, по-моему. Средний ряд, правый ряд, троллейбус и Датсун написали.
5: Это Ершова-Гвардейское пересечение,
4: ай-яй-яй-яй,
5: да?
4: Да. Есть, это еще не все ДТП у нас есть. Тем более вот на компрессорном перед Халитова как раз в районе Мегамебели в сторону... Ну, в сторону Дербышек, там, в сторону переезда. И недалеко от нас Назарбаева, пересечение Островского, ДТП там, средний ряд, тоже очень сильно все сдерживает. Вот это и оно. Тухая от Салих Сайдашева до площади Вахитова тоже у нас есть. Но там у нас вечная там, вот эти вот... Этот неудобный там, либо этот поворот, конечно. Оренбургский тракт сохраняется. Дорожно-транспортное происшествие на въезд в город. Благо, оно уж теперь не растянулось до усад. Чуть-чуть поменьше, правый ряд. Будьте внимательны, мосты, дамбы. Кроме Кировской дамбы, все свободны. Из центра 5 баллов Кировской дамбы.
5: Тут Кирюха вам сообщение написал. Доброе утро, уважаемый Анас Ананасович. Желаю вам отличной недели, чтобы почаще вы нас ругали. Говорит, после того, как вы нас наругаете, пробки меньше в городе.
4: Не, конечно, вас если не ругать, вообще это... А что это? 5 баллов, 10 было бы, меня бы не было. А так 5. Ладно, через час вернусь. Давайте будем уменьшать. Всем желаю отличного дня. ПДД соблюдайте. Просто соблюдайте ПДД. В любой непонятной ситуации ПДД соблюдайте. ПДД соблюдать выгоднее всего. При любом контакте с любым другим водителем вы будете правы, потому что вы соблюдали правила дорожного движения, а он нет. И вы будете правы. Даже если, ну, если вот особенно ДТП, оно неизбежно. Ну, кто-то вот выехал резко, а вы вот едете по ПДД. Все, к вам вопросов не будет. Имейте в виду, это всегда выгоднее. Выгоднее всегда соблюдать ПДД. Штрафов нет. В любом ДТП вы правы. Машина зачастую цела.
5: Ну, просто, сами в безопасности-то.
4: Конечно, это самое главное. Так что давайте, Анас, а вы нас слушайте, и все у вас нормально будет. С вами был Анас Ананасович. Ну, я через час вернусь, давайте там.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: кировскую дамбу делают Канташку. Канташка – это, видимо, контактная сеть для, наверное, всяких там
5: трансформеров. А я думал, что за Канташка такая?
6: Конечно, ВКонтакте это. Так вот, рабочее название.
5: Там фест, что ли, решили устроить?
6: Возможно, кстати говоря. Так, еще раз напомню, что на Вознесенском тракте тоже до конца года сузили движение. Там будут переносить сети водоснабжения. Съезд с Вознесенского тракта в районе здания 105/1 по проспекту Победы, написали нам. Вот, и будьте осторожны.
5: Прям съезд?
6: И внимательны. Нормально тогда там будет.
5: Нам, кстати, вот про школу писали еще. Говорят, в 101-й школе есть класс МЧС, в 22-й юнармии, а в 140-й класс Следственного комитета даже, представляешь?
6: Вот я бы вот на это упор бы сделал, потому что это очень даже хорошо, я считаю. Почему бы и нет?
5: А что, мне кажется, там ни буллинга, ничего нету, там, где есть Следственный комитет.
6: Конечно, и ничего не будет, я вам там сказал.
5: Там очень строгий порядок.
6: Конечно. Зато, если в раздевалке деньги пропали из кармана, знаешь, как быстро находят там? И сажать прям по уголовке сразу. Причем сами одноклассники. А там соседний класс еще судьи есть. Они оттуда еще берут человечка. И прям там в коридоре суд делают. Потом класс в СИНа их увозят.
5: Да-да, класс
6: в СИНа. Супер СИЗО.
5: Да.
6: И в авиастрой все тусуют. Интересно.
5: Вот, а надо да. Еще, знаешь, тогда сделать класс нарушителей каких-то, что ли, я не знаю.
6: Это любой бесплатный класс.
5: Это обычно еще самый последний по алфавиту, который есть.
6: Да-да, вот этот 11-й Z, не знаю, как это, 11-й Y, X, Y, Z там, по-моему, да? Z последний, как у нас буква Я. Ну ладно, значит, окей, давайте посмотрим, что у нас еще вообще из интересного происходит, потому что я специально откладывал некоторые новости. Смотри, тут, значит, история такая. Многие эксперты высказывали за то, чтобы улицу Профсоюзную сделать пешеходную хотя бы по выходным и отказаться от сквозного движения.
5: Ну, давно об этом тоже разговаривают, да.
6: Да, многие вообще мечтали бы об этом. Заведения бы об этом
5: конечно.
6: Мечтали. Бизнесмены, жители города. Но у нас, слава богу, есть у нас Институт развития города. И, во-первых, они говорят, ну, из того, что мы можем нормально, адекватно, рационально предложить в этом месте, это, мало того, это сузить три полосы движения, расширить чуть-чуть тротуары, изменить парковку и оборудовать специальные места для туристических автобусов. Все. Пока, говорю, все, что мы можем предложить, вот это. Потому что, ну, это же, извините, это же от центральной артерии города. Если вы еще и, ну, в центре еще одной артерии лишите водителей, мы с вами в таких пробках утонем, если там вообще невозможно будет перемещаться.
5: Ну да, это так постепенно весь центр станет пешеходным идти у нас.
6: Да, это, ну, возможно, когда-нибудь к этому и придет. И
5: может быть.
6: Будет у нас, как в Лондоне, въезд в центр платный. Вот, ну, там общественный транспорт сильно развит, и там ты реально там заезжаешь, у тебя там сколько-то такие большие суммы. Вот, но это еще не скоро нас с вами ожидает, потому что даже в Москве пока въезд в центр бесплатный. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу.
5: Как у них станет платным, так уже и мы будем посматривать.
6: Действительно. Ну, а так, конечно, да, профсоюзно в этом плане. Ну, выходные вот мимо проезжал, ну, красиво, все, мощно, люди гуляют, отдыхают, веселятся. И это замечательно, наш замечательный город. Вот. Только о нем же, я думаю, Андрей. Вы то, что как Казань, думаете?
5: Конечно, конечно. Вот. Сплю и вижу.
6: Дорогая Казань, только о тебе и думаю. Эх, красота!
7: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане вновь активизировались дискуссии о переводе часов на час вперед. С наступлением осени вопрос снова оказался в центре внимания. Одни жители республики выступают за смену времени, другие считают, что это создаст дополнительные неудобства. На берегу Верхнего Кабана рядом с Фермским шоссе готовится масштабное благоустройство. Планируется четкое разделение территории на тематические участки. Зону для рыбалки без лишнего шума, детскую игровую площадку и специальную площадку для наблюдения за природой. Отдельный сегмент отведут под водный досуг. Там появятся спуски для лодок. 12 октября отмечается день закрытия дачного сезона. Это неофициальный праздник, знаменующий окончание активного дачного периода. В это время садоводы завершают ключевые осенние работы. Собирают оставшийся урожай, утепляют растения перед холодами, наводят порядок в теплицах и приводят в надлежащее состояние садовый инвентарь. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Вот, господин враг нам пишет. Пусть пешеходы платят пешеходный налог. Мы же платим дорожный налог. Дорога же для водителей. Вот они пусть скидываются, пешеходный налог платят и строят себе тротуары.
5: О, как?
4: Хорошо, хорошая тема вообще.
5: А вам же, вы же тогда и водитель, а иногда-то пешеход.
4: Да, двойной налог.
5: Двойной налог придется платить тоже, да.
4: Если, не дай бог, на велосипеде проехали, еще велосипед налог надо.
5: А если подпрыгиваете, то еще и на полет надо будет тоже налог.
4: О, Кать, мало того, надо регистрацию летательного аппарата. Тогда и специально перед прыжком, чтобы вы связывались с диспетчером, диспетчер говорит, прыжок разрешает. Ничего себе, вы на 30 сантиметров отрываете от земли.
5: А если на пляже хоть раз вот ножки в песочке чуть-чуть закапывали, все, и подземную тоже надо, соответственно.
4: Все супер. Господин враг, пожалуйста, ваши ФИО, ИНН, номер паспорта, сейчас мы на вас все оформим.
5: Счет выставим.
4: Да, Див, кстати, напомнил о том, что, ну, профсоюзные, напомню, много лет уже подряд хотят то пешеходы сделать, то что. Институт вот развития городов Татарстана, естественно, говорит, что вы что там, нет, конечно.
5: Но мне кажется, профсоюзы за это топят, нет?
4: Если бы. Профсоюз к автоматам становится пешеходный, выходные, ночью это прям нормальное явление. К сожалению, вот просто это очень опасно, потому что люди не совсем трезвые, что-то выбегают, там иногда делают туда-сюда. Обязательно вот этот парад, я никогда не понимал, вот этот парад автомобилей, у которых есть акустика громче стандартной. Я вот не совсем понимаю эту историю, но тем не менее. Ну, типа, просто едет машина, в ней сидят латентные глухие люди. Ну, они пока еще не глухие, но они к этому сильно прям стремятся.
5: Стремятся прям, да.
4: Да, и они едут, причем они такую музыку слушают обычно отвратительную, и они так ей наслаждаются, прям так ей наслаждаются. Вот, я каждый раз
5: они,
4: смотрю,
5: возможно,
4: думаю,
5: наслаждаются
4: зачем?
5: Не самой музыкой, а наслаждаются тем, как остальные бесятся от этой музыки.
4: Возможно, возможно. Но иногда нет, иногда есть попадание. Иногда попадают они в пешеходов, и это превращается в такую большую синергию, и получается практически опен-эйр на улице. Тоже интересно. Другой, значит, вид на профсоюзный, это кроме отдыхающих горожан, еще есть люди, у которых стоит выхлоп на машине, который громкий такой, мощный выхлоп.
5: Ой, как я их не люблю. Вот.
4: И они реально, они просто по этой улице газуют, газуют, газуют, потом разворачиваются, и ровно через 5 минут опять газуют, газуют, газуют. И опять разворачивают. И вот так вот просто по кругу катаются, сжигая драгоценный бензин.
5: Потому что на самом деле где-то на уголочке сидят шахматисты, и у них просто вместо таймера вот этот вот человек гоняет.
4: Вот что хочется всем этим людям сказать. Ну и дундуки же, мать. Господи, ты боже мой.
5: Что хотел сказать, то и сказал.
4: Да, буквально, да. Каждый раз просто поражаюсь, насколько это забавно выглядит со стороны. Давайте мы вам расскажем о том, что 9 часов 5 минут, во-первых, в Казани. Во-вторых, у нас, мне почему-то часы предлагают вызвать экстренную... Я, видимо, очень сильно ударил по столу, как обычно. И они подумали, что я упал.
5: А, да?
4: Да, каждый раз так происходит.
5: Нет, так прощупаем пульс, есть у тебя, нет вообще?
4: Есть такая история. Вот, у меня на часах ЭКГ даже встроено, Андрей.
5: Да?
4: Да, мне один раз пришло, что у меня мерцательная аритмия, я до сих пор хожу тревожусь. И по этому поводу надо к врачу сходить. Так вот, хочется сказать, что впереди у нас рубрика. У меня впереди рубрика. Что со мной стало?
5: Да, классно зато.
4: Да, как-то есть. В общем, бизнес-класс у нас впереди. Мы сегодня будем, как всегда, говорить на тему предпринимательства с опытными людьми. Мало того, у нас сегодня еще интереснейший гость. Это эксперт по поступлению за границу.
5: О-о-о.
4: Да, зовут его Денис Давыдов. Совсем скоро вместе с Эльмирой Шарафиевой мы их встретим здесь в эфире. Поэтому, ребят, буквально коротенький перерыв. Послушаем еще песню про счастливых людей и то, что мы среди них.
5: Угу.
4: И там еще она... Ой, эта песня, она мне нравится у Филатова и Кереса тем, что у них там есть такой мотивчик, который вам знаком с самого-самого вашего клубного детства или юности. В общем, сейчас все поймете.
3: Слама на Бим-радио.

0: весе.
1: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена», Фонбет Кубок России по футболу, Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба.
2: Приходи на футбол,
1: поддержи команду.
3: О, футбольный клуб Рубин, ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Каталова 2-0+.
4: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть?
5: Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
3: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях «Кафе-заправка». ИП «Круг» Ирина Викторовна. ОГРН ИП 325-169-00-173-680. 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сын, сегодня уроков много задали?
2: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
3: Я тебя научу смородину любить.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на Бим-радио.
6: И уже в нашей студии находятся сразу два гостя. Ну, одну из них вы знаете прекрасно. Это Эльмира Шарафиев. Эльмира, доброе утро.
7: Доброе утро. Приветствую всех.
6: Человек, благодаря которому эта рубрика существует, которого мы рады видеть каждую неделю. Вот, как у тебя дела? Все ли у тебя в порядке?
7: Да, да. Все отлично.
6: Тогда рассказывай скорее, потому что у нас есть еще один гость, которым как раз вместе с тобой пришел. Кто, что, о чем, пожалуйста, милости просим.
7: Итак, сегодня мы будем говорить про образование за рубежом. И в гостях у нас Денис Давыдов, эксперт по поступлению за границу, основатель сервиса по поступлению «Еду Тревелер». Денис сам проходил образовательные программы в США, в Европе, в ОАЭ. И благодаря его сервису «Еду Тревелер» 270 студентов поступили в университеты по всему миру.
6: Круто, доброе утро.
7: Доброе утро, Денис.
8: Доброе утро.
6: Это вот как раз-таки, это то, о чем мы могли только мечтать, когда мы сами учились, когда были вот эти вот прекрасные, в кавычках, 2000-е. Сегодня мы поговорим, как поступить в университет за границу. Я думаю, многим это будет интересно. Вот, у меня тоже есть что на эту тему рассказать, потому что у меня есть просто неожиданный очень пример. Я не знаю, как они это делали, вот сейчас вместе с вами, наверное, обсудим. Вот, ну, Эльмир, тебе, с самого начала тебе слово, конечно,
7: ага,
6: да,
7: и первое погнали. Место, прям с места в карьер. Вопрос с денег. Сколько стоит учеба за границей? До знакомства с Денисом я думала, что это стоит баснословных денег. Но...
8: На самом деле, да, многие думают, что учиться за границей дорого, и это доступно только для детей и богатых родителей, либо для вундеркиндов, которые поступают туда на гранты. На самом деле, сейчас в России становится учиться дороже, а за границей становится в разы дешевле.
6: Опа!
8: Несколько стран, например, Австрия, обучение 1500 евро в год, то есть на рубли это 150 тысяч рублей. Италия, примерно такая же сумма, плюс есть возможность выиграть грант на обучение, полностью покрывающий и обучение, и проживание. Франция, примерно около 1000 евро за год обучение, то есть 100 тысяч рублей. В Германии вообще считается обучение бесплатным, есть только 7 семестровые взносы, примерно там около 500 евро в год, и при этом достаточно сильное и качественное образование. Причем учиться можно не только на языке страны, но и на английском языке.
7: Как вам такая информация?
9: Ну, они в Германии только на шторы собирают просто все.
6: Да, у нас вот все, что вы говорите, обычно в течение года у родителей улетает просто, чтобы вот какие-то такие вот вне учебные штуки просто заполнять, и это, конечно, да, сильно. Но я удивлен, конечно, я удивлен, потому что действительно в голове-то, что это стоит там запредельных сумм, что это там и 100 тысяч евро условно в год стоит как минимум, чтобы хоть где-то учился ребенок, а это еще надо, чтобы он английский выучил. Это его еще надо, получается, с первого класса гонять по этому делу. Сколько сил надо потратить и так далее, и так далее. Но в любом случае, наверное, так или иначе, какие-то усилия вообще стоит приложить. Об этом мы сейчас, я думаю, поговорим. Эльмир, пожалуйста.
7: Денис, а кто вообще может поступить за границу?
8: Вообще поступить абсолютно любой может. Главное, чтобы были, так скажем, намерения. Потому что если у него даже не очень высокий уровень английского языка, он может поехать сначала на языковый год. Самый яркий пример. У нас есть парень из Казани. Он не очень хорошо сдал английский. То есть этого английского было недостаточно для поступления, например, в Италию и Австрию, куда он хотел. Но он, тем не менее, поступил в Словакию. Он будет первый год изучать словацкий язык, после этого поступит в университет, и обучение в Словакии на словацком языке, например, абсолютно бесплатно. А если, например, он английский бы знал хотя бы на уровне B1, он бы смог поступить в Италию на подготовительный год, где сначала будет обучать язык, а уже потом добавляются предметы по специальности, и, соответственно, он поступает в университет.
6: То есть, так или иначе, местный язык студент изучает, я правильно понимаю?
8: В целом, да, но это не обязательно. У нас много студентов, которые не знают, например, немецкий, итальянский, китайский и так далее, они поступают с обучением на английском языке. Уже потом учат местный язык, если им это хочется.
6: Кстати, из любопытства вопрос, а вот, есть ли какая-то, может, разница обучаться, условно, на языке родном стране или там на английском языке? Программы, я имею в виду, они такие же, одинаковые, равноценные получаются?
8: Абсолютно одинаковые, даже на английском языке больше международной среды, потому что приезжают иностранные студенты, учатся намного интереснее.
6: А что есть, то есть, конечно. Вот такие вот истории, оказывается.
7: Денис, а какие требования к поступлению?
8: Глобально 5 критериев, по которым отбирают зарубежные вузы. Самое главное, ЕГЭ не нужно, то есть, так скажем, то, что
6: да,
8: люди...
6: ну нет, ну вы что, зачем? Подождите.
8: На самом деле, я сам столкнулся с этой проблемой. Очень много моих одноклассников, когда я еще 10 лет назад закончил школу, бросали все свои кружки, хобби для того, чтобы подготавливаться к ЕГЭ. А потом уже вернуться в свои прежние увлечения, спорт, наука, творчество сложнее, потому что перерыв вот этот год-два в 11-10 классе очень многое дает. За рубежом, к счастью, не так. 5 критериев. Первое — это оценки. То есть, чем выше средний балл, тем более престижные вузы вы можете рассмотреть. Но, тем не менее, у нас девочка в этом году со средним баллом 3,6, то есть не очень высоким сроком в аттестате, поступила в хороший итальянский университет. То есть это не так важно, но, тем не менее, если вы хотите поступать в топовые вузы, оценки влияют. Второе — это знание языка. Если у вас уровень языка сразу хороший, тоже престижный вуз для вас открытый. Если не очень высокий уровень языка, сначала подготовительный год. Либо вузы попроще, которые принимают со средним уровнем английского, например. Третий критерий — это дополнительное увлечение активности студента, то есть наука, спорт, творчество. Все это, в отличие от наших университетов, играет роль. Четвертое — это мотивация студента, которая отражается в мотивационном письме и корректность оформленных всех остальных документов. И пятое — это в некоторых случаях вступительные испытания. Это либо интервью, либо какой-то внутренний тест, например, по математике, если вы идете учиться на бизнес. Но это не всегда.
6: Мне вот нравится, что там вузы, они отсматривают по поводу мотивации. Интересно, насколько заинтересован студент учиться у них. Мне нравится, что они даже это отсматривают, потому что... И нравится, что там творчество и спорт и так далее поддерживают, потому что в мое время как раз вот мы с Андреем увлекались разными, там, начиная от КВН, заканчивая театрами, там, и так далее, так далее. И для нас это все время была проблема, потому что преподаватели смотрят на тебя и говорят, ты чем там занимаешься? Иди вон учись лучше. И у нас каждый раз это проблема. А там это даже поощряется.
8: Более того, даже стипендии есть. Спортивные стипендии, творческие стипендии, поэтому вот если бы вы учились с текущими, так скажем, навыками, результатами где-то в другой стране, в другом университете, возможно, вы бы получали за это даже деньги.
6: Нет, сейчас я бы уже там преподавал, скорее всего. Сейчас уже чуть-чуть поменялось. Так, пожалуйста, продолжаем.
10: Денис, а как сейчас ситуация с визами?
8: Многие думают, что да, сейчас визу получить сложно в Европу, но на самом деле это не совсем так. Например, яркий пример у меня. Я недавно посетил несколько стран в Европе сразу, получив туристическую визу. Но все наши студенты, которые в этом году уехали в Европу, они получили учебные визы в самые разные страны. Понятное дело, что Китай более открытый, туда получить проще. Но тем не менее, у нас в этом году 13 получили виз в Америку, 13 учебных виз. То есть страну, которая сложнее визу получить, мы с этим тоже помогаем. Европейские визы, национальные визы. В Германию у нас буквально в пятницу последняя виза была одобрена. В Италию, в ту же Словакию сейчас студент готовит визу, в Германию, в Австрию, поэтому виза открыта. Если вы едете туда учиться, шанс получить визу намного выше.
6: Пожалуйста. Вот. Ну, в Америке сейчас еще стало проще, мне кажется. Вот, потому что туда танки родителям, когда идет, просто на борт садишься, и все. Мне кажется, без всяких этих таких легкий такой политический флер. Вот. Ну и, конечно, сейчас будет, я думаю, немаловажный вопрос о том, что там же надо как-то. Мы-то привыкли к нашим общагам, а как там вообще
10: да,
6: с этим?
10: Вот интересно, как там живут наши студенты? Возможно ли найти работу или остаться после учебы?
8: Общежитие там достаточно хорошего уровня, это примерно как наши квартиры. Это, конечно, и стоит примерно так же. То есть там от 200 евро до там 500 евро в среднем может стоить общежитие, но тем не менее студенты живут, как правило, в комнате одни. У них есть своя комната, своя кухня, своя ванна, и условия достаточно хорошие. То есть это современное общежитие, которое достаточно близко находится к университету. А второе, что касается работы, это, во-первых, практически во всех странах, особенно европейских, студенты могут официально работать 20 часов в неделю. То есть если что, они могут подрабатывать уже во время обучения. А еще в некоторых странах после выпуска дается год, либо даже как в Германии полтора, на поиск работы. То есть если вы работу не нашли сразу во время обучения, вы можете еще остаться на некоторое время в стране, чтобы эту самую работу найти. Поэтому у тех, у кого есть желание, работу найти точно возможно.
6: Конечно, есть желание.
10: Классные возможности.
6: Я думаю, те, кто за границу стремятся, они, я думаю, как раз-таки на это и надеются. А у нас есть вопросы еще от слушателей.
10: Давайте.
6: Да, поэтому есть вашего... Здравствуйте. В Европе проблемы с бюджетом. Не хватает на образование денег. Франция, Германия из-за военной обстановки. Так ли это, спрашивают у нас вообще?
8: На самом деле нет. Как раз-таки в Франции и в Германии есть бесплатное обучение. Студенты платят семестровые взносы. В Германии, как я и говорил, это в среднем около 500 евро в год. Причем это не просто какие-то вузы, да, это очень хорошие вузы. Просто на уровне государства такие цены на обучение.
6: Просто поддерживается государством, я имею в виду, что там то такая же история, да, есть. Интересно, конечно, интересно. Мы никогда туда не заглядывали. Уважаемые слушатели, если есть вопросы, задавайте обязательно. Вот, пока есть возможность, мы поотвечаем на них, конечно, без проблем. Там. Пожалуйста.
10: Денис, а когда начинать подготовку к поступлению? В каком классе лучше?
8: На самом деле, сроки подачи документов в зарубежные вузы достаточно ранние. Вот самый яркий пример, наверное, Оксфорд знают все. У них дедлайн подачи документов для бакалавров, то есть те, кто заканчивает школу 15 октября. То есть практически вот на этой неделе закончится прием документов уже на будущий учебный год. То есть в некоторых самых престижных университетах заканчивается прием документов за год. Чаще всего в среднем там за полгода, может быть, за 4 месяца. То есть вы должны понимать, что это не как у нас в России. Вы закончили школу, и только тогда вы думаете о том, куда поступать. Поэтому за рубежом это заранее.
10: Но лучше где-то в 9-10 вообще, да, классе.
8: То есть за год, за два... Ну, за год это достаточно поздно, за 2 года самое оптимальное время. Максимум полтора. То есть если вы учитесь в школе, это 9-10 класс. Если вы учитесь в университете, 4 курса, то, соответственно, 2-3 курс идеальное время.
6: Соответственно, если, например, я получил бакалавра, хочу, предположим, там, не знаю, дальше идти в магистратуру, то я в целом могу поступать просто сразу в магистратуру, предположим.
8: Да, да, конечно. У нас вот в этом году самая старшая студентка, которая поступила 37 лет. Уже 2 детей. И она как раз в пятницу, вот про тот случай, про который я говорил, получила визу. И вот сегодня у нее стартует обучение.
6: О, ничего себе вообще. А много ли, все ли, давайте по-другому спрошу, все ли доходят до конца образования? То есть всех ли хватает? Не мучает ли там, не знаю, людей, не знаю, менталитет другой, там, может быть, траты какие-то другие? Но все-таки это другая страна, немножко непривычно, может быть.
8: Да, все зависит от страны. Азиатский менталитет более такой трудолюбивый, то есть там нагрузка примерно как у нас, даже может быть чуть выше. Но я всегда говорю, что если вы справились с российской системой образования, где 6 дней в неделю вы учитесь, сдаете зачеты, сессии и так далее, то справитесь любой другой. Поэтому в Азии чуть посложнее, в Европе чуть попроще. В Европе, более того, вы можете растянуть обучение. То есть не 3 года учиться в бакалавриате, как люди учатся там, а, например, даже 5 лет. В Италии, например, нет такого, что вы сессию не сдали, и все, вас отчисляют. Если вы не сдали с первого раза, можете прийти на второй, на третий, на четвертый, на пятый, и так практически до бесконечности. Поэтому в Европе учиться полегче, с точки зрения нагрузки, в Азии чуть посложнее.
6: Ничего себе. Но образование, я так понимаю, ценится уже на, ну, там, на весь мир, наверное, будет больше того. Более того, не знаю, как перефразировать это грамотнее. Будет ли по всему миру, ну, этот диплом считаться там условно целесообразным? Ну, людям это достаточно.
8: Да, диплом котируется, то есть, типа, всему миру. Если вы учитесь там, например, в другой стране, потому что они, в отличие от российской системы, еще не вышли из болонской системы образования. Во-вторых, даже если студент захочет вернуться обратно в Россию и работать здесь, то тоже этот диплом будет котироваться в России. Поэтому проблем нет. Такие студенты есть, которые уезжают туда специально получить образование, вернуться обратно в Россию и работать тут. И более того, они, конечно, ценятся выше, потому что, когда вы, например, нанимаете людей на работу, вам приходит студент, допустим, из Казани. Таких студентов, допустим, 5-10. А один этот самый придет с зарубежным дипломом, соответственно, как минимум вы, скорее всего, захотите с ним познакомиться, пригласить его на интервью.
10: Ну да, это интересно.
6: Это да, может быть, когда-нибудь придут.
10: Да, и причем преимущество, что это достаточно выгодно выходит по деньгам учиться за рубежом.
8: Да, все верно.
6: Особенно если сравнивать, наверное, топовые российские вузы, где образование может стоить, да, как будто бы и самый там дорогой платный там Оксфорд, условно, может быть, даже как будто и дешевле, чем у нас иногда. Ну, вот
8: яркий пример: высшая школа экономики, сейчас 1 300 000 стоит обучение по бизнесу на бакалавриате.
9: Это в год, да?
8: Это в год, 1 300 000. То есть 4 года люди учатся. Альтернатива — это Венский экономический университет, один из самых сильных экономических вузов Европы. Обучение там идет всего 3 года, а не 4, в отличие от у нас. И обучение стоит всего 1500 евро. То есть там в несколько раз дешевле обучение только за год.
9: Еще так. И по годам поменьше получается.
8: Да, и по годам еще поменьше, все верно. И на английском языке можно учиться, и требования к поступлению не очень высокие.
6: Интересно. Спрашивают у нас слушатели. Вот мы назвали все европейские, центральные, Франция, Англия, Италия, страны. Как обстоят дела с учебой в северных и более северных странах, там Финляндия, Швеция, например, если там возможности какие-то?
8: А в северных странах учиться тоже можно, единственное, они просто подороже. То есть, например, Нидерланды, обучение стоит около 15 000 евро в год. То есть это сопоставимо как раз-таки с той же вышкой в России. Поэтому ее выбирают. У нас в этом году 2 студента поступили туда, но, как правило, более платежеспособные люди. Те люди, которые хотят получить лучшее образование по соотношению цена-качество, они выбирают страны более западной Европы, то есть это Италия, например, южные страны, в том числе Испания, Австрия, Германия, Франция или Венгрия. Вот эти, наверное, 6 стран я бы выделил среди Европы по соотношению цена-качество.
6: А вот самое частое направление, которое студенты выбирают, ну кому вот больше всего что нравится вот в нынешнее время, в 26-м году?
8: Творческие специальности, если люди изучают, они выбирают Италию, потому что там очень много сильных университетов. Болонский университет, например, или университет Каваскара. Венеция и Болонский — вообще самый старый университет в мире. Технические науки люди выбирают Австрию и Германию. Очень много сильных технических университетов по доступной цене, причем с возможностями трудоустройства. Либо даже Францию. У меня вот есть одноклассник, он уже 5 лет прожил во Франции и подался на гражданство. Сейчас ожидает 2-е гражданство. То есть он сохранит свое российское, при этом получит французское.
6: Ну, потому что удобно, там работает.
8: Да, и направления, соответственно, вот творческие, IT, AI, ну и, конечно, бизнес-экономика всегда популярная, и поэтому очень много студентов поступает, вот, например, в ту же Австрию, Венский экономический, потому что там очень сильные направления по доступным ценам.
6: Да. Эльмира, если есть в завершении что-то у нас спросить.
10: Да, я хочу спросить. Вот нам, родителям, мы можем, конечно, сами разобраться, но я посмотрела, только в США более 5 000 вузов. А в чем все-таки преимущество в сервис обращаться?
8: Первое, мы подбираем... подходящий университету самому студенту. То есть, если он просто в Гугле наберет университеты в Италии, например, по бизнесу или по менеджменту, вероятнее всего, сначала ему попадутся самые дорогие варианты. А второе, очень сложно разобраться в требованиях. Сайты, мало того, что на иностранном языке, во-вторых, не очень запутаны. Даже нашим коллегам и нам, которые долгое время работаем, уже 7 лет работаем в этой сфере, бывает не просто где-то найти какую-то информацию. Но благодаря насмотренности и опыту мы это делаем чуть проще. Соответственно, мы студенту первое даем качественный подбор университетов. Второе, мы даем ему систему подготовки, говорим конкретно, что нужно по документам, по экзаменам, по интервью, например, если это необходимо, по визе и по всем остальным процессам переезда и поступления. Третье, мы помогаем качественно подготовить документы, потому что это очень важный критерий отбора. Где-то даже это самый важный. То есть оценки могут не играть роль. У нас есть парень с средним баллом 3,9, поступил в Германию, но перед этим готовился самостоятельно и не поступил. Именно потому, что некорректно оформил документы. Еще очень важный момент — это то, что мы сопровождаем на всех этапах, самое главное, даем гарантию на поступление. То есть если студент обращается к нам, он точно уверен, что он поступит в зарубежный университет.
10: Круто.
6: Ну, вообще.
10: Что-то прям очень, да, так очень классно звучит.
9: А второй вышки задумались.
10: Да. Я так и подумала, жалко, что я не студент сейчас.
6: Да, нам остается только работать и работать вообще. Вот. Ну, в любом случае, как мы сегодня с Денисом разговаривая поняли, что границ никаких нет, возраст не проблема.
10: Деньги не проблема.
6: Деньги не проблема. Если есть желание, то всегда можно, друзья мои, конечно же, взять и задуматься о том, чтобы получить образование еще и не в России, особенно если у вас есть уже здесь первое образование и информация о правах рекламы. Если вы тоже хотите учиться за границей, как мы уже с вами выяснили, это может сделать практически каждый, то сервис EduTraveler может вам помочь. С их помощью более 270 студентов поступило в университеты в разных странах. Некоторые из них также выиграли стипендии, и команда EduTraveler может помочь вам поступить в лучшие вузы мира, получить визу и организовать весь процесс подготовки. То есть всю головную боль у вас заберут. Обучение за границей доступнее, чем кажется. Начните свой путь с бесплатной консультации с командой EduTraveler. Телефон 8 93 75 75 62 71. Еще раз. Ну или давайте по-другому. 8 937 575 62 71. Либо сайт edutraveler.ru, друзья мои. Ну еще раз напомню, у нас сегодня в гостях был Денис Давыдов, эксперт по поступлению за границу и основатель сервиса по поступлению EduTraveler. Денис, спасибо вам огромное.
8: Спасибо вам.
6: Вот, было безумно интересно. Вам всяческих успехов. Вот, Эльмире, большое спасибо за таких гостей,
10: спасибо,
6: за рубрику.
10: Спасибо, было очень полезно.
6: Вот, все, вас будем ждать, возможно, уже со студентами, с которыми будет о чем поговорить. Эльмир, ждем нас. И команда EduTraveler может помочь вам поступить в лучшие вузы мира, получить визу и организовать весь процесс подготовки. То есть всю головную боль у вас заберут. Обучение за границей доступнее, чем кажется. Начните свой путь с бесплатной консультации с командой EduTraveler. Телефон 8 93 75 75 62 71. Еще раз. Ну, или давайте по-другому. 8 937 575 62 71. Либо сайт edutraveler.ru, друзья мои. Ну, еще раз напомню, у нас сегодня в гостях был Денис Давыдов, эксперт по поступлению за границу и основатель сервиса по поступлению EduTraveler. Денис, спасибо вам огромное.
8: Спасибо вам.
6: Вот, было безумно интересно. Вам всяческих успехов. Вот, Эльмире, большое спасибо за таких гостей,
10: спасибо,
6: за рубрику.
10: Спасибо, было очень полезно.
6: Вот, все, вас будем ждать, возможно, уже со студентами, с которыми будет о чем поговорить. Эльмир, ждем на следующей неделе. Спасибо. Всем пока.

0: был Денис Давыдов, эксперт по поступлению за границу и основатель сервиса по поступлению EDA Traveler. Денис, спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам.
0: Вот, было безумно интересно. Вам всяческих успехов. Вот, Эльмире, большое спасибо за таких гостей,
2: спасибо,
0: за рубрику.
2: Спасибо, было очень полезно.
0: Вот, все, вас будем ждать, возможно, уже со студентами, с которыми будет о чем поговорить. Эльмир, ждем на следующей неделе. Спасибо. Всем пока-пока.
2: Всего доброго.
0: Доброго утра.
1: Пока-пока.
3: Бизнес-класс. На БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника Смотри приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
8: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, этот день для исключений. Сейчас возможны неожиданности. Старайтесь делать все медленно и плавно. Тельцы, возможны творческие удачи, но это должен быть индивидуальный проект. Пока нежелательно участие в конкурсах и экзаменах. Близнецы, у вас непростой и даже сложный день. Ищите атмосферу беззаботности, чтобы почувствовать себя защищенным. Раки, ваша маленькая задача на данный момент – следить, чтобы голова не мешала сердечным делам. Львы, проявите предельную сообразительность на работе, за рулем, на кухне, дома. Избегайте острые колющие предметы. Девы, если вас зацепит какая-то идея, не торопитесь ее реализовывать. Весы, денежный вопрос главный именно сейчас. Ищите разные пути достижения богатства. Скорпионы, вам противопоказано общение с недругами в этот день. Берегите свое настроение. Стрельцы, сейчас вам будет трудно включиться в работу. Отложите самые важные решения на потом. Пусть этот день будет тихим и спокойным. Козероги, влияние планет будет нейтральным. Просто занимайтесь своим делом, ожидая интересный вечер. Водолеи, в этот день можно запутаться. Трудно будет распознать обман. Составьте нейтральный план действий. Рыбы, утолить вашу жажду перемен помогут эксперименты с внешностью и гардеробом. Всем знакам зодиака желаем прекрасного настроения!

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Расскажем вам про погоду, причем дадим ее самый точный прогноз. Андрей, будьте любезны.
5: Итак, прогноз погоды по Республике Татарстан на следующие сутки. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Местами на юге и востоке от 0 до минус 2 даже. А вот максимальная температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Уже в Казани воздух прогрелся до плюс 11. Сегодня опять же осадков не ожидает. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 17, и говорят, что весь день будет солнышко. А завтра даже теплее, плюс 19, обещают нам синоптики.
4: Спасибо большое, это самый точный прогноз погоды. Пока хорошая погода, пользуйтесь этим обязательно и успейте урвать ее. Такие вот солнечные классные денечки. А пока поговорим, что у нас тут на трассах происходит.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: А на трассах, между прочим, у нас интересно. В соседнем Ариэл обнаружили автомобили, которые едут. Ну, это «Лада Гранта», которая едет, и у которой из багажника... Во-первых, там вырезано отверстие. Угу. И из этого багажника торчит камера видеофиксации дорожная.
5: Ого!
4: Да. Но это не самая большая проблема этой камеры. А проблема в том, как себя ведет хозяин автомобиля, который передвигается по трассе. Дело в том, что он целенаправленно, как отмечают, опять-таки, подписчики там, телеграм-каналов и так далее, он целенаправленно едет, ну, заметно медленнее разрешенной скорости, провоцируя тебя на обгон и сразу же фотографейшн, штрафейшн, тебе письмо счастья, приходейшн домой. Вот. А такое и лично я всегда буду осуждать.
5: Ну, однозначно, конечно. Провоцировать не надо.
4: Провоцирование, это, конечно, абсолютно, во-первых, грязные приемчики, во-вторых, вот. Другой вопрос, потому что, ну, тут, с одной стороны, хорошая история в плане того, что, например, приходят штрафы, например, за ремень, за нарушение правил обгона и за скорость. В нынешней ситуации на трассах очень даже хорошая будет перспектива, потому что, ну, если вы, кто по трассе ездит, я думаю, вы не дадите мне соврать, то, как сейчас обгоняют на трассах, да там половину лишать надо прав.
5: Ну, согласен, да.
4: Потому что я давным-давно не видел, в соседних регионах видел, в Татарстане не видел, а тут в Татарстане очень часто едешь по трассе, и вдруг просто на двухполоске вылетает мужик, и он просто рассчитывает на то, что ты сместишься, чтобы он успел проскочить. То есть ты, он тебе навстречу, и ты, тебе приходится смещаться, просто чтобы не умереть, получается. Вот, такие вот, для таких людей такие камеры, конечно, прекрасны. Сразу ты с штрафами тысяч по 15 вообще. Вот, и еще с тех, кто в машине, тоже штрафануть бы за то, что они не контролируют водителя.
5: Не, настолько опасные маневры, прям лишение даже, я бы сказал.
4: Да, желательно всегда. Вот, а в целом я уже сталкивался с машинами сотрудников ГИБДД, у которых камера внутри стоит. Но она очень просто, она стоит просто на задней полке. Машины у них там какие-то кроссоверы. Он просто стоит на остановке, неприметно, без мигалок, без никого, на улице никого, и просто стоит машина. Вот, и все просто всех ловит на скорость. Она никого не провоцирует, ничего, она просто стоит.
5: Ну.
4: И все, кто превысил, соответственно, бах-бах-бах. Бах-бах, прошло-поехало.
5: Ну, такое? Это еще, видишь, непривычно отчасти. Многие же заранее уже видят вот эти вот на трех ножичках камеры, а в машине непривычно.
4: Да, вообще.
5: Вот. Не заметишь даже, если тем более она там обычная машина.
4: Поэтому, ну, с точки зрения вот такой вот перспективы, хорошая на самом деле, как будто бы история абсолютно. Почему бы нет? Еще нужно, мне очень нравятся вот эти видео из-за рубежа, где есть скрытые автомобили патрульные, которые без опознавательных знаков, но если видят нарушение, сразу включают такие скрытые сигналы, останавливают машину, и все, и начинается там веселье у водителя. За все штрафы там, за его там, за двойную сплошную там, и за все вообще подряд. И это тоже прекрасно, я считаю. Так и должно быть.
5: Ну да. А вот. У нас же, кстати, по-моему, обязательно должен быть знак о том, что там видео или фотофиксация далее, соответственно. Ну и, видимо, эта машина тоже должна перемещаться только на тех участках, где разрешена фотофиксация.
4: Ну, я так понимаю, что здесь на него это не распространяется. Сама машина обклеена значками, что он, что в нем есть камера, как бы, но она просто перемещается, получается.
5: Наклейка сам себе режиссер.
4: Типа там, да, я не умею зарабатывать по-другому. И опять-таки, ну, если, я считаю, что если происходит, вообще, для них тоже надо вести штрафы.
5: Да, согласен.
4: Если водитель таких автомобилей провоцирует нарушение, например, едет по трассе, там, условно, 60, где можно ехать, там, какие-нибудь 90 или, там, 109 или, там, 89, если так можно, то его тоже надо наказывать за это.
5: Согласен.
4: Потому что он, по факту, создает, провоцирует дорожное нарушение. Короче, все должно быть по букве закона.
5: Однозначно.
4: Но тут, возможно, еще машина обкатывается, это раз, но, тем не менее, его вот эта медленная вся история, это, конечно, такая неприятность, с одной стороны.
5: Ну, конечно.
4: С другой стороны, пора уже привыкать к тому, что правила дорожного движения не просто так существуют. Они как бы существуют, чтобы мы их с вами соблюдали, естественно. Вот, если, ну, вы не хотите их соблюдать, возможно, вам и права тогда не нужны, на машине тогда ездить не надо, просто сидите дома или на общественном транспорте катайтесь. Как будто вот так хочется сказать. Правила есть правила, надо соблюдать.
5: Конечно, они же для всех.
4: Они кровью написаны. Еще все вот об этом забывают. И верят слишком сильно в свои силы. В любом случае, как говорит Анас Анасович, всем желаем соблюдения правил дорожного движения. Это просто выгодно и безопасно.
6: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
7: Тренировка начнется через 5 минут.
8: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «НК». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на nk.ru.
9: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «НК Финансы». Сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nk.ru.rf. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
10: Победа!

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
2: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
4: Приходи на футбол.
3: Поддержи команду.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0. 013-120, Казань, Котлова 2, 0+.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: «Медиа сегодня» больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, с вами Блефара Халязь. Ой, елки-палки, Анаш Ананасович, извините, пожалуйста. 3 балла мы ставим затруднение. Улица Петра Виттера от проспекта Амирхана до Дементьева 15 минут. И Петра Виттера от Дементьева до Амирхана 9 минут. Вот вся пробка. Скази...
5: Что-что, Анаш Ананасович?
4: Тихо, это инсульт, по-моему, сейчас. Хотя нет, просто я иногда... Я же это, Андрей, контуженный же.
5: А, да?
4: Да, у меня один раз я работал на комбайне, этот мультик тогда вышел. Ну, погоди, там волк вот залез и вышел из, в клетке такой, в сене.
5: Но...
4: Я думаю, тоже так попробую. Подкараулил, значит, комбайн этот едет сено собирать. Я туда раз нырнул, с тех пор контуженный я. Да, оказывается, это вранье в мультиках. Вообще, в мультиках кто вранье показывает? Я же поверил же, мне же 25 был тогда. 4 балла у нас кировские дамбы из центра. Это потом каратить меня после этого, представляешь?
5: Давай надо было каратистом стать тогда.
4: Вот я об этом не... Вот тебя меня не было на моем жизненном пути, Андрей. Тогда бы, может быть, и каратист был. Но я этот... Вот карате-пацан уже я не смог бы стать уже, конечно. Я уже слишком старый. Я скорее карате-дед.
5: Карате-дед?
4: Карате-дед. Ну, такой я. Баки-Урманщи улица. Только, значит, пересекаете вы. Сейчас скажу вам. Оренбургский тракт тут. Пересекаете вы, если по проспекту едете. И получается, перед Баки-Урманще, пожалуйста, средний ряд ДТП. Это еще не все ДТП, еще один есть. Сейчас скажу вам, недалеко от нас это. Это у нас по Назарбаева. Опять-таки, мы говорили о нем, пересечение Островского. Там пока разогнать нет возможности, средний ряд ДТП там. Будьте осторожны, будьте внимательны. Ладно, давайте я, наверное, на этом поеду домой. 3 балла, все хорошо. Спасибо, Манас Ананасович пишет. Ощущение, что сейчас на 12 октября, не 12 октября, а 12 июня. 5-й месяц лета как будто идет. Пробки небольшие.
5: Но... И каникулы как будто продолжаются.
4: Нет, смотрите, если вы не в курсе, вот Андрей знает, у нас каникулы у всех чуть-чуть теперь по-разному, да, тоже получается?
5: Да, есть такое. Многие вот вернулись как раз в этот понедельник сегодня, после каникул только.
4: А у некоторых только начинается.
5: Наверное, ну, чуть попозже, да? У них еще начинается.
4: Попозже.
5: Да.
4: Это еще они учатся как-то? Это как в универе, что ли, по семестрам как-то учатся?
5: Нет, просто какая-то новая система, вот получается, сколько там, 5-6 недель учатся, потом одно отдыхает. Потом опять 5-6 недель учатся, одно отдыхает.
4: Ничего себе.
5: Да. У них там... В ноябре еще будут каникулы, там 16-го, по-моему, что ли.
4: А выходные-то у них есть или 24?
5: Выходные тоже есть, да.
4: И еще и 5-6 недель учатся, одну неделю отдыхают. Елки-палки, 3 месяца вели. Я бы, если бы у меня в детстве такое было бы, я бы эту неделю, наверное... Мы бы, наверное, картошку 2-3 раза в год сажали бы, наверное, точно.
5: Может быть.
4: Как хорошо, что у нас такого не было. Ладно, всем давайте пока. Завтра меня не будет. Я вернусь в среду. У меня завтра очень важный момент. Картошку надо под пол убрать.
0: Путевые заметки на BIM Radio. Шоу «Утромены» на BIM Radio. Подъем татарстанского масштаба.
4: У нас есть новые, значит, наши слушатели лайфхаки. Нам пишут о том, что если в телефоне Яндекс.Карты открыть браузерную версию, то дорожная ситуация начнет отображаться.
5: А, да?
4: Да, есть такая ситуация. С мобильным приложением, видимо, нет, а так да. Далее, смотрите, если у вас уже стоит 2GIS или у вас есть Яндекс.Карты, ну, раз уж вам все равно залезать туда и туда, потому что есть определенные моментики, то напишите про нас отзыв. Чего какие? Просто отзыв напишите, все, 5 звезд поставьте нам.
5: Сделайте нам приятно, конечно.
4: Ну, Андрей, ты как будто...
5: Сразу двум мужчинам приятно сделать.
4: Опа! Ну, это в два раза дороже обычно. Ну, мы будем безмерно рады. Мы читаем ваши отзывы, нам очень сильно нравится. Мы, смотрите, мы вас не просим конкретно про нас сказать. Мы про Бим-радио в целом. Напишите про вашего любимого ведущего. Может быть, это наши коллеги. Может, это мы. Абсолютно не имеет никакого значения. Мы рады всем отзывам. Поэтому пишите. Может быть, вы были у нас в гостях. Какие-то рубрики вам очень нравятся и так далее. Мы за этим наблюдаем. Мы это видим, вы нам очень сильно помогаете, потому что мы столько лет работаем и поняли, что у нас так мало отзывов. Как у нас так мало отзывов? Вообще каждый раз вот удивляемся, и теперь, видите, вот вас спросим. Вот. А совсем скоро у нас вообще день рождения же.
5: Ну?
4: Совсем скоро. Вы помните, как в прошлом году был? У нас праздничный эфир, потом мы все собрали на вечеринку. На вечеринку у нас вообще ответ машинки приезжали. Ёлки-палки, вы что, забыли, что ли? У нас как же круто это было.
5: И в этом году круто будет.
4: Вообще, прикиньте, мы тусили с отпетыми мошенниками. Фоткались с ним, тусили, общались.
5: Обожаю. Прикинь, отпетые мошенники где-то так сейчас рассказывают. Там, прикиньте, мы с ребятами сбим радио.
4: Так и есть, тусили. Скорее всего, конечно, а как иначе по-другому. И вот, и в этом году, соответственно, тоже ждите. Будет, как всегда, там, обилие различных праздничных историй. У нас будет и розыгрыши будут различные, и... Вечеринка у нас будет. И праздничный эфир у нас будет необычный в этот день. Обязательно. Потому что мы бьем радио с 1994 года. Кто вдруг забыл? Физфак. Вчера только там мимо гулял. Физфак. Самое высокое здание в те времена.
5: Mm-hmm.
4: И ствол от сосны. Почти 4-метровый. И антенна на нем, на конце этого ствола.
5: И так все начиналось.
4: И Махмуд Аракаев, которого нашли. Тогда он был еще конферансье в КСК. КГУ. Уникс. Просто пришли наши руководители, сказали. Вячеслав Юрьевич лично приходил.
5: Ну, да?
4: Да, он говорит, кто тут у вас? Ведущий нужен. Говорит, вот там посмотрите за кулисы. Он идет, вот там за кулисы стоит. Затем 24 часа на 7 стоит, хотя мероприятие там.
5: Всегда готов.
4: Да, раз в неделю только постоянно там стоит. Вот, и его оттуда забрали, все, на радио тоже, говорит, вот будешь вести. Он был первый. Потом, конечно, там обилие было у нас ведущих. И Илона, наш теперь директор, а тогда такие передачи они такие острые вели. Вот. И много-много других легенд. Раньше их вообще подстерегали. Девочки подстерегали, понимаешь?
5: Даже да.
4: Забирали в свои объятия и уносили в далекие дали, не понимаю. И возвращали только эфиру на следующий день.
5: Ой-ой.
4: Что там происходило, одному богу известно.
5: Буду аккуратнее выходить теперь.
4: И то он отворачивался, мне кажется, нет-нет.
5: Да?
4: Ну, конечно. Вот, а вы говорите.
5: Нам уже вот слушатели пишут, приветик, уже ждем ваш ДР.
4: Ничего себе, даже подарок уже приготовила. Так. Юля, вы что там, елки-балки?
5: Прям даже подарок?
4: Да, как всегда, Юля обычно мимо подарков, мимо нас не ходит всегда. Что-нибудь приносит вообще. Ну, очень-очень мило, потому что мы еще в этот день всех приглашаем в студию, потому что у нас тут и фуршет вкуснейший, напитки, кофе, чай,
5: одним
4: воды.
5: Одним словом, атмосфера праздника.
4: Да, поэтому чуть-чуть осталось, ребята, вот. И поэтому в честь нашего дня рождения не пожалейте отзыва. Все равно в Яндекс.Карт копайтесь. Пытайтесь сделать так, чтобы она заработала.
5: Хотите, прям напишите даже, но это вам на день рождения.
4: Два ГИС у нас еще есть, да, не забывайте. Ладно, впереди споем песню, а потом утроуги, в утроуги вам что спеть вообще? Вы чего молчите? Что будем петь сегодня в понедельник, солнечный день? У нас вообще никаких идей пока, так что оттолкнемся только от вас. Пишите прямо сейчас, прервемся ненадолго.
6: Утромены сделают твое утро.

0: новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Со следующего учебного года в школьной программе появится обязательный предмет. Курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будут изучать все ученики с 5 по 11 класс. В России придают большое значение созданию условий, позволяющих женщинам гармонично сочетать работу, заботу о семье и материнство. На сегодняшний день на рынке труда наблюдается практически равный гендерный баланс. В предпринимательстве к началу 2026 года женщины составили более 40% владельцев предприятий малого и среднего бизнеса. Пребывание в лесу и прослушивание птичьих трелей по-разному влияют на состояние организма. Эксперимент показал, что сама лесная среда способствует снижению частоты пульса, а звуки птиц меняют вариабельность сердечного ритма – это признак уменьшения физиологического стресса. Полученные данные можно использовать при планировании городской среды. Там, где нет возможности высадить деревья, снизить уровень стресса поможет, например, ограничение скорости транспорта. Так голоса птиц будут лучше слышны на фоне дорожного шума. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: А мы знаем, чего хочет получить каждый именинник, но обычно об этом не говорит. Обычно они говорят: «Ой, ребята, не важно, что подарите, главное внимание». Все вранье полное.
5: Да ничего мне не надо. Вот это
4: вранье жену полное.
5: У меня все есть.
4: Всегда это. Хочется, всегда. Нас просто так воспитали, чтобы мы ничего там не желали с вами, понимаете? Не в родителях дело, просто там время такое было. А мы с вами сейчас можем получить вообще все. Поэтому я вам предлагаю следующее. Если вы хотите подарить буквально идеальный подарок, самый идеальный подарок, который можно подарить, тот подарок, о котором будет человек вспоминать всю жизнь, значит, он ему принес эмоцию. Вы понимаете? Эмоции. Это самое яркое, что у нас есть. Вспомните, когда вы исполняли какую-то старую мечту, закрывали какой-то гештальт или что-то такое, это же всегда попадание в точку. И мы вам тут поздравляем, мы вам, видишь, уже по Фрейду оговариваюсь, мы вам тут предлагаем поздравления от Бимрадио. Ну вы что?
5: Чтобы эмоции получить как раз.
4: Во-первых, мы сделали самые короткие пути заказа. Это вы просто заходите на сайт bimradio.ru, и там есть огромная кнопка «Заказать поздравление», которую вы легко найдете. Прям. И сайт-то обновленный, новый. Фирменные цвета новые. Посмотрите, загляните, интересно. А потом просто можете всегда позвонить. Редакция работает с 10 утра до 17:00. Менеджер у нас на связи там сидит. Но ей скучать времени нет, но тем не менее. То, что по рекламе звонят, если музычку надо поставить, звонят. Бывает, человек создал трек и не знает, как бы ее вот на радио продвинуть. Да мы тоже вам поможем. 2-930-800. Мы сделаем вам идеально. Хоть реклама, хоть песня, хоть что. Но поздравления, конечно, мы сильно обожаем и выделяем на этом фоне, потому что мы работаем с людьми и дарим им счастье. Поэтому, ребят, заказывайте, дарите эмоции. Все вы знаете прекрасно, услуга платная, стоит рубль, а если у вас много, и вообще копейку. Зато понта на лям — это раз. И, во-вторых, человек запомнит это на всю свою жизнь.
5: И будет вспоминать.
4: Есть, кстати, и в прямом эфире, и в личные сообщения поздравления. Пользуйтесь, чего вы, елки-палки. Все же вам уже придумали. Ну, а теперь мы перемещаемся в группу ВКонтакте традиционно с Андреем, и оттуда будем поздравлять сейчас.
5: Я готов.
4: Тогда все, погнали, Андрей.
5: Ух ты.
4: Только без бэнг-бэнг.
5: Без бэнг-бэнг?
4: Без бэнг-бэнг.
5: Ну ладно, без бэнг-бэнг.
4: Оригинал,
5: Елену
4: оригинал.
5: Шапову поздравляю с днем рождения. Роберта Каримова, Дмитрия Ефимова, Юлию Галиудинову, Руслана Каримова, Зульфию Равиловну, Елену Иванову, Дианочку Сатарову, Анастасию Ахмедшину, Милану Улингову, надеюсь, правильно поставили ударение, Гульнас Шарафутдинову, Руслана Шамилевича, Марию Дегтяреву, Алию Алиюшечку и Аню Зыкову тоже поздравляем с днем рождения.
4: Поздравляем, счастья, радости. Желаем, дорогие именинники, всех хотим поздравить с днем рождения. Мы просто очень сильно хотим, чтобы вы были самыми счастливыми. За классными поздравлениями заглядывайте на Бимрадио, сайт bimradio.ru или номер 2-930-800 по будням. Уже можно дозваниваться прямо сейчас. Сейчас мы будем тоже готовиться. У нас впереди утро уаки. И вот что вам спеть? Конечно, это пока большой вопрос. Друзья мои, пишите обязательно. Валерий Леонтьев, кончайте, девочки, со мной шутить. Уже в топе, даже с фотографией Азат прислал. Поэтому, возможно, споем ее. Кто же его знает, может быть, такое настроение будет. А пока, конечно, ждем большинства, друзья. Пишите, уже разные песни нам тут предлагали. Position number 2 Кайметова мы пели. мы пели недавно совсем. Вот, «Феникс» — это женская песня, вы уж, пожалуйста, учтите. Вот, а «Солнечный круг, небо вокруг» — это рисунок мальчишки.
5: Это рисунок мальчишки, да.
4: Вот, пока анализирует «Мистер Кредо» еще. Но вы можете предложить любую песню прямо сейчас, короче, заказывайте. Если у вас сегодня день рождения, вообще отдельно будет, отдельно вам будет, ходите, песни поздравим. Прямо сейчас вообще просто от души. В общем, пишите, прервемся, вернемся с песней.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
2: Реклама на Бим-радио. 15 октября, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Каталова 2-0+.
7: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefiscrazydrift.ru.
8: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. ОГРН П 325-169-00-21-657-0+.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги, комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Исследования черного квадрата Малевича с помощью микроскопа и рентгена выявили, что под ним спрятаны сразу две более ранние работы, написанные цветными красками. Также под слоем краски обнаружена сделанная Малевичем надпись «Битва негров ночью». Расположение и направление надписи свидетельствует о том, что картина висит в Третьяковской галерее вверх ногами.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
0: Утро ОКЕ на Бим Радио.
6: Ну и все, че? Вот мы и пришли в утро ОКЕ вам петь, подпевать. Говорим, напишите нам что-нибудь. А вы не пишете.
7: Не, ну написали, с другой стороны, уж честными-то будем.
6: И че там?
7: Ну вот Жуков предлагали.
6: Ну давайте Жуков, че? У Жуков есть несколько песен. Вот.
7: Самую жужжащую надо выбирать.
6: Самая жужжащая, это, конечно, батарейка.
7: Ну да.
6: Самая нежужжащая, это, конечно, танкист.
7: Ну нет, возможно, танк даже жужжит побольше.
6: Там даже, да, как будто бы. Еще есть йогурты. Йогурты, йогурты. Ну ладно. Мы люди простые. Вы заказали жуков, мы их сейчас споем. Но так как батарейка, мы не пели уже целую гору лет,
7: угу.
6: Поэтому предлагаю ее.
7: Ну давай.
6: Раз вы хотите батарейку, мы ее вам и споем.
7: Как колорадские жуки будем петь?
6: Не надо.
7: Нет?
6: Я не хочу закончить 3-литровую банку полной керосина. Андрей.
7: Зато можно закончить ярко.
6: Я бы вообще снял художественный фильм, даже чуть с документалкой, от лица колорадского жука. Он такой маленький, его мама укачивает. И в один момент появляется огромный великан с опрыскивающим аппаратом в резиновых сапогах. И начинает геноцидить целую стаю колорадских жуков. Понимаете, Андрей?
7: То есть с этой стороны предлагаешь смотреть на эту ситуацию, да?
6: Смотрели когда-нибудь «Спасти рядового Райана» или какие-нибудь там... Или «Апокалипсис», например, Мэла Гибсона. Вспомнил.
7: 18 плюс 7. Картина называется «Спасти рядового колорадика».
6: Колорадик. Это ради которого не очень любят. Ну ладно, друзья мои.
7: Колорадский колорист.
6: Ой, это мы уже вообще далеко зашли. Короче, давай тянуть не будем. Батарейка, жуки, подпеваем. Кто не подпевает, тот получается, ну, Филипп Киркоров. То есть получается высокооплачиваемый артист.
7: О-о-о.
6: Вот, такие.
7: Ты хочешь, чтобы я не подпевал, что ли?
6: Нет, сейчас все будет. Все. Итак, мы собираем. Давайте так. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Вы можете нам всегда можете нам прислать кружочки, как вы нам подпеваете. Или даже голосовочки. Мы всегда вообще с удовольствием и рады. Ну, а мы, я думаю, начнем прямо сейчас, потому что уже пора. Опа! Ну, сразу ностальгия такая, да? Вот
7: струнки задергались.
6: Как будто вот мы у костра сидим,

0: Ладно, ребята, вы заказали, мы спели, все по чесноку, все как мы и обещали. А мы, поэтому я считаю, объективно мы лучшие. Поэтому напомню, что с вами самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро, мэны!» Конечно же. Ну что?
1: А что, попробуй батарейку. Видишь, как классно? Ты Альберт, а я Андрей, а видишь, а батарейка. Мне ж палец в рот не клади.
0: Да, это вообще некрасиво, не культура же это. Только в определенных обстоятельствах и то по согласованию. Ну а мы на этом, друзья мои, все. Наш тут полномочия, как говорится, все. Нам пора потихоньку собираться, в дальний путь отправляться. Мы с тобой, Андрей, завтра же вернемся. Андрей, завтра меня не будет. Я сегодня принял волевое решение пойти на хоккей, а он допоздна. Я попросил Фарид Галимова меня подменить. Поэтому завтра вас ждет легендарный состав. Это Андрей Дмитриев, Фарид Галимов.
1: Нормально.
0: Это прекрасный состав. Сам буду с удовольствием вас с утра слушать. Просто чуть попозже, чем обычно. Вот. Поэтому, ребятоньки, завтра Фарид и Андрей. Я вернусь в среду. Также с Андреем, по-моему. Ты же в среду у нас?
1: Нет, с Фаридом.
0: А ты? Надо расписание посмотреть. Что-то там мы натворили. Ладно, ребята. О, Тимур пишет, что мы супер. Ничего себе. Спасибо большое. Очень приятно, на самом деле. Спасибо еще всем, кто пишет. Нам действительно очень радостно, приятно.
1: Отдельное спасибо всем тем, кто подпевает нам в этот момент. Мы же чувствуем.
0: О, это вообще, это чувствуешь, это такая отдельная, конечно, приятная история. Черт побери. Ну, а мы что? Напомним о том, что впереди у нас рабочий полник. О том, что у нас впереди вечернее шоу «Вечерний трубим». В котором, кстати, я знаю, тоже будут кое-какие изменения. Они, ну, не, там не глобально, ничего страшного не случилось, все нормально, но просто вас интересует, чтобы вы пошли послушать.
1: Такие сюрпризики там, да?
0: Конечно, да. Кроме того, я просто хочу вам напомнить о том, что у нас еще и сегодня понедельник, легенды бенда, наверное, имеется.
1: Скорее всего, да.
0: Обязательно будет. Короче, как нас слушать? Многие спрашивают, как вас слушать? Вот, потому что они знают только 102.8. Я вам сообщаю, что на сайте bimradio.ru, это там, где вы можете заказать поздравления, посмотреть наши фотографии, посмотреть, какая музыка играет. Вы там тоже нас можете посмотреть, ну, то есть найти и слушать прям прямой эфир непосредственно. Там же вы увидите, какая песня, например, играет. Очень удобно. А еще у нас есть, естественно, приложение. Мы старались и на Android, и на iOS. Обновили. Они теперь классные, красивые. На фоне работают.
1: Удобненько.
0: Удобненько,
1: это.
0: Действительно. Поэтому приходите обязательно. И нельзя, нельзя забывать о том, что у нас есть умные колонки в каждом доме. Вы можете свою умную колонку сказать: «Эй, умная колонка, включи Бимрадио». И наслаждаться. Видите, как все просто.
1: Заодно проверите, насколько она у вас умная.
0: Ну, естественно. Поэтому, ребятоньки, все для вас мы сделали на наш соцсети Бимрадио. Обязательно подписаться. Это и ТГ-канал, и Макс-канал. В Максе есть легендарная уже Бим-болталка, естественно, куда вы можете подписаться. И там буквально жизнь зародилась до того, как началась жизнь на Земле. Сначала жизнь родилась там. Вот, на наши личные соцсети тоже подписаны. Это легко найти. Напротив меня Андрей Дмитриев
1: и Альберт Хузиахметов.
0: Все, ребята, жуки продолжат наш свой музыкальный эфир. Мы на этом с вами прощаемся. Всем доброе утро, хорошего денечка. Всем пока, друзья мои. Утро, мэны, завтра 7 утра. Пока.
2: Утро, мэны. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно на 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи.
4: 18+.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
11: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
10: Подробности на «Максимилианс.ру».
12: 18+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Со следующего учебного года в школьной программе появится обязательный предмет. Курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будут изучать все ученики с 5 по 11 класс. В России придают большое значение созданию условий, позволяющих женщинам гармонично сочетать работу, заботу о семье и материнство. На сегодняшний день на рынке труда наблюдается практически равный гендерный баланс. В предпринимательстве к началу 2026 года женщины составили более 40% владельцев предприятий малого и среднего бизнеса. Пребывание в лесу и прослушивание птичьих трелей по-разному влияют на состояние организма. Эксперимент показал, что сама лесная среда способствует снижению частоты пульса, а звуки птиц меняют вариабельность сердечного ритма – это признак уменьшения физиологического стресса. Полученные данные можно использовать при планировании городской среды. Там, где нет возможности высадить деревья, снизить уровень стресса поможет, например, ограничение скорости транспорта. Так голоса птиц будут лучше слышны на фоне дорожного шума. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

It's my life, это Джон Бон Джови. Ну вот я прихожу прямо сейчас на свое рабочее место, в студию Beam Radio, и тут просто гремит это раскатистое It's my life на всю студию. Так что если где-то вы слышали отдаленно, это все от нас. Не только в радиоприемниках, но и просто мы здесь тоже за эфиром, в общем-то, получили огромное удовольствие. Всем доброго утра, прекрасного понедельника. С вами Камила Ягудина. И, кстати, с вами до 15.00. Именно таким образом будем распределять по времени наше общение. У нас, кстати, сегодня еще рабочий полдник, поэтому настраивайтесь, все будет отлично. Ну и раз уж мы так по-королевски начали, It's my life, настолько торжественно, то давайте продолжим царицы Анны Асти, не менее по-королевски.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: А это «Золотые нулевые» и песня «Останусь» группы «Город 312». Один из их главных русскоязычных поп-рок-хитов. Да и не только их, на самом деле, а вообще хит 2000-х, середины 2000-х годов. Это визитная карточка коллектива, и у нее удивительная история. Вообще она стала фактически официальным саундтреком блокбастера «Дневной дозор». Ну, об этом чуть позже. Друзья мои, всех приветствую в понедельник, с утра пораньше на БИМ-радио. Мы движемся не только, кстати, к рабочему полднику, но и будет розыгрыш еще очень скоро.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Сабин радио.
1: Доброго утра всем автомобилистам. Давайте заглянем в Яндекс.Карты и посмотрим, что у нас там. У нас там, кстати, все функционирует, работает. Вот показывает 2 балла, говорит, дороги почти свободны. Если верить Яндекс.Картам, пока что верим, улица Петра Витера, есть затруднение от проспекта Амирхана до Дементьева. 13 минут займет дорога и... Видимо, тут все связано с дорожными работами. Вижу значок дорожных работ. Но это не точно. Если у вас есть более точная информация, можете прислать. И мосты и дамбы все по 0 баллов. Все свободно. Не то, что выходные. Вот особенно в воскресенье, когда перекрывали и Миллениум, и Кремлевскую. А сейчас, пожалуйста, езжайте туда-сюда с ветерком и под музыку на Бим-радио. И самое главное, с удовольствием.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Артем написал сообщение, что на Петра Витера улице всю жизнь ремонт дороги. А у нас, кстати, всю нашу долгую уже жизнь отличная музыка. Я про день рождения Бим Радио. Ведь совсем скоро, друзья мои, мы будем отмечать очередной день рождения. Это новые эмоции, новый праздник. И сразу по секрету скажу, что в ноябре 26 года, этого года, мы готовим для вас еще больше сюрпризов и ярких выступлений. Следите за анонсами в эфире и соцсетях. Давайте сделаем этот день рождения незабываемым. 18+. До встречи в эфире на празднике.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Аналитики выделили отрасли, лидирующие по числу приглашений на работу. За январь-сентябрь 2026 года безусловным лидером стала сфера продаж и обслуживания. На втором месте – сегмент рабочего персонала, на третьем – транспорт и логистика. В Казани рассчитывают существенно расширить метрополитен. В ближайшие 25 лет могут появиться до 38 новых станций. По планам, к середине века сеть пополнится тремя линиями и охватит такие районы, как Азино, РКБ, Куюки и Новая Портовая. Окончательная реализация проекта будет зависеть от объема выделяемого финансирования. На поддержку направления искусственного интеллекта в Татарстане выделят 5 миллиардов рублей. Финансирование пойдет на три ключевых направления – подготовку кадров, исследовательскую работу и развитие технологической базы. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

0: Лью, ты и только ты. Ну и, конечно же, нам нравится наша отличная компания. Вы да мы здесь на Beam Radio. Меня зовут Камила Ягудина. До 15.00 с удовольствием поднимаю ваше понедельничное настроение. Ну, потому что оно нуждается, знаете ли, в некотором подъеме. Бытует мнение, что понедельник день тяжелый, сложный, не все его любят. А вот мы давайте поменяем всеобщее настроение и отношение к этому великолепному дню. Ведь это первый рабочий день, когда все, наконец, вышли на работу, и можно решить все те дела, которые остались нерешенными в пятницу. Вот пятница такой день, знаете, когда ничего не решается, когда все говорят, ой, ладно, давай до понедельника оставим, и вот в понедельник-то как раз можно все эти вопросы решить. Кстати говоря, напомню, что у нас есть и номер для связи с нами, плюс 792-72-102-8, в Телеграм и в Максе получаем ваши сообщения. Нам нравится быть с вами, а вам нравится быть с нами, да, отлично. Поэтому вопрос, что именно вам нравится, когда вы включаете Beam Radio, когда у вас хорошее настроение, когда вы куда-то едете. Вот поделитесь своим мнением и что связывает вас с Beam Radio. Напишите свое мнение, свое продолжение вот этой фразы «Я люблю слушать Beam Radio», когда на Яндекс.Картах или в Дубльгиз. Мы честное-причестное с удовольствием читаем каждый ваш отзыв и радуемся, как дети.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Режиссер Георгий Данелия рассказал, что после выхода «Кин-дза-дза» к нему обратился американский режиссер с предложением делать спецэффекты, так как ему понравился полет «Пепелаца». Данелия ответил, что никаких спецэффектов тут не было, а гравицапу ему дали в Министерстве обороны. Через какое-то время Данелии позвонили военные и сказали не валять дурака, потому что американец на полном серьезе упорно запрашивал у них гравицапу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: если ты со мной.
1: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
2: Итак, давайте поиграем. Друзья мои, у нас игра, которая добавляет сразу оптимизма, добавляет красок, радости сегодняшнему дню. Спонсор игры «Смотри на мир ярче» – современный офтальмологический центр для всей семьи «Клиника Смотри». Уже более 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В «Клинике Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг – от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. Смотрите на мир ярче. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. На кону у нас подарочные сертификаты в ресторан. Играем через наш номер плюс 792-72-102-8 только в Максе, друзья, и только на этот номер. Я принимаю ваши сообщения. И пусть сегодня... Повезет кому? Ну, повезет. Давайте посмотрим, какое у нас сегодня число. 12-е. 12-му правильному... 12-е правильное сообщение будет сообщением от победителя. То есть автору 12-го правильного сообщения мы вручаем подарочный сертификат в ресторан. Все очень просто. Нужно ответить на вопрос. Будут варианты ответов А, Б и В. Ну и, соответственно, правильный прислать к нам на номер. Давайте еще раз повторю. Плюс 792-72-102-8. И только в Макс.
1: Смотри.
2: Ну что ж, давайте посмотрим, что же за вопрос. Ты стоишь у витрины. Солнце светит прямо в лицо, и все бликует. Что лучше всего поможет прочитать ценник? Вариант А. Прищуриться. Старая добрая практика. Меньше света, лучше видно. Вариант Б. Закрыть один глаз и смотреть другим, как пират. И вариант В. Постучать по стеклу, чтобы сбить блик. Жду ваши ответы. 12-е сообщение принесет победу его автору. А пока что давайте песню послушаем и совсем скоро узнаем, кто же отправляется в ресторан еще и с подарочным сертификатом в руках.

0: Это Big Mountain, Baby, I Love Your Way, вашему вниманию. Ну и давайте переходить потихонечку к результатам, смотреть, кто же у нас выиграл. Напомню, подарочный сертификат в ресторан. И такой победитель есть. Итак, я считала ровно 12 верных сообщений. 12-м по счету оказалось сообщение от Руслана. Совсем скоро напишу. Ну, в принципе, Руслан сам может написать. 3419, последние 4 цифры номера телефона. Руслан, фамилию, пожалуйста, мне напиши в Макс. И Руслан у нас получает, соответственно, сертификат подарочный в ресторан, потому что его ответ правильный был 12-м сообщением, к нам прилетел. Ну, это я, кстати, вижу, давно у нас ничего не выигрывал. Вообще, выигрывал ли когда-нибудь Руслан в Максе? Не вижу. Так что это будет для него, наверное, приятным сюрпризом. Итак, давайте разбираться. Вот стоим мы у витрины. Солнце светит в лицо, все бликует. Что лучше всего поможет прочитать ценник? И было три варианта. Кто-то ответил, что постучать по стеклу, чтобы сбить блик. Боюсь, что никак не собьете блик своим соприкосновением со стеклом. Ну, максимум, что можно получить, это вот нагоняя от хозяина, например, лавки или магазина, по которому вы слишком сильно стучите. Можно закрыть один глаз и смотреть другим, как пират. Это прикольно, но не поможет в данной ситуации. А правильный ответ А. Прищуриться. Это старая добрая тактика. Меньше света, лучше видно. В данном случае эта тема работает. И это правильный ответ. Мы двигаемся с вами далее. Это была игра «Смотри на мир ярче».
1: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.

0: Ну вот Рафиль написал приятнейшее сообщение. Просто, вы знаете, мед для ушей. Камилочка, солнце мое. Начало уже отличное. Мне нравится. Я как просыпаюсь после завтрака, выхожу на работу, у себя сразу бимк в колонке и в наушниках. Мне нравится, как ребята и девчата обсуждают новости, шутят. Особенно нравится обратная связь. Очень благодарю вас. Но уже на ужин я люблю начинать готовить 17:00, когда начинается вечерний трубим. Время шуток, песен, конкурсов, игр и безумия. Благодарю вас за тот позитив, который вы дарите с самого утра и до позднего вечера. Рафиль, вот вашими бустами, да на Яндекс.Картах или в Дубль ГИС. Оставьте, пожалуйста, там ваше сообщение. Пусть я это знаю не только я, да вы, да, это не будет каким-то нашим с вами интимным секретом, а станет общедоступной информацией. Оставьте там свое сообщение, а мы с удовольствием еще раз и там прочитаем. Нам будет очень приятно увидеть ваш отзыв. И вы, друзья, оставляйте. Будем, конечно же, рады каждому и каждый обязательно прочитаем. Двигаемся прям по курсу. Напомню, в полдень у нас рабочий полдник. Полдень. Ну да, бывает. А пока что небольшая реклама.
1: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено и оферта.
4: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть?
5: Кафе «Заправка» разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети «Заправки», находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе «Заправка». Приходи голодным. Заправим.
6: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях «Кафе «Заправка». ИП «Круг» Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-00-173-680. 18+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Дмитрий написал, что слушает каждое утро с 4 часов БИМ-радио. Это потрясающе. Давайте и сейчас тогда не прослушаем любимые новости. 11:30, кстати, в Казани.
1: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Аналитики выделили отрасли, лидирующие по числу приглашений на работу. За январь-сентябрь 2026 года безусловным лидером стала сфера продаж и обслуживания. На втором месте – сегмент рабочего персонала, на третьем – транспорт и логистика. В Казани рассчитывают существенно расширить метрополитен. В ближайшие 25 лет могут появиться до 38 новых станций. По планам, к середине века сеть пополнится тремя линиями и охватит такие районы, как Азино, РКБ, Куюки и Новая Портовая. Окончательная реализация проекта будет зависеть от объема выделяемого финансирования. На поддержку направления искусственного интеллекта в Татарстане выделят 5 миллиардов рублей. Финансирование пойдет на три ключевых направления – подготовку кадров, исследовательскую работу и развитие технологической базы. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну вот только что буквально вашему вниманию в золотые нулевые в эту рубрику попадает группа Fly Project и их композиция Back in My Life. Кстати, в ремиксе вашему вниманию представлена данная композиция. Ну, надо сказать, что вот когда она появилась, то проект Fly Project, я имею в виду, прочно закрепился в топ-чартах радиостанций разных стран. Можно сказать, что именно эта композиция стала для них судьбоносной. Мы с вами продолжаем слушать вот эти только хиты, только самые лучшие треки для вас готовим. У нас в этом часе еще скрипт будет. Так, что еще мы послушаем? Жанна Фриске прозвучит. Ну и дальше по ситуации. Надеюсь, что время еще останется. А также будет гороскоп и путевые заметки. Это да.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, этот день для исключений. Сейчас возможны неожиданности. Старайтесь делать все медленно и плавно. Тельцы, возможны творческие удачи, но это должен быть индивидуальный проект. Пока нежелательно участие в конкурсах и экзаменах. Близнецы, у вас непростой и даже сложный день. Ищите атмосферу беззаботности, чтобы почувствовать себя защищенным. Раки, ваша маленькая задача на данный момент – следить, чтобы голова не мешала сердечным делам. Львы, проявите предельную сообразительность на работе, за рулем, на кухне, дома. Избегайте острые колющие предметы. Девы, если вас зацепит какая-то идея, не торопитесь ее реализовывать. Весы, денежный вопрос главный именно сейчас. Ищите разные пути достижения богатства. Скорпионы, вам противопоказано общение с недругами в этот день. Берегите свое настроение. Стрельцы, сейчас вам будет трудно включиться в работу. Отложите самые важные решения на потом. Пусть этот день будет тихим и спокойным. Козероги, влияние планет будет нейтральным. Просто занимайтесь своим делом, ожидая интересный вечер. Водолеи, в этот день можно запутаться. Трудно будет распознать обман. Составьте нейтральный план действий. Рыбы, утолить вашу жажду перемен помогут эксперименты с внешностью и гардеробом. Всем знакам зодиака желаем прекрасного настроения.
3: Дёвые заметки на Бим Радио.
5: Приветствую всех автомобилистов. Давайте посмотрим. Яндекс.Карты сообщает, что ситуация изменилась в худшую сторону на 1 балл, 3 балла. Местами затруднений. Вот крупнейшая на данный момент пробка образовалась у нас в том числе на съезде с моста Миллениум, то есть вообще мост Миллениум отмечен как 7 баллов. Если вы съезжаете с моста Миллениум и проезжаете немножечко в сторону кварталов, то вот на, здесь у нас на Амирхана пробка и написано ДТП в правом ряду. Прочитала в новостях, что сбили оленя. Сначала не поверила. Всю ночь, говорят, бегала в районе центрального нашего ЗАГСа. И вот сейчас, к сожалению, его сбили. Видимо, из-за этого сейчас там образовался дорожный затор. Очень-очень жаль. Очень грустная новость. Грустная ситуация. Еще крупнейшие пробки на улице Мира. Улица Азина от Парковой улицы до магистрали М7. Время проезда 17 минут. И на улице Короленко от Волгоградской улицы до улицы Восстания 3 минуты. Остальные, кстати, мосты и дамбы все по нулям баллов, да. Ну, что могу сказать? Давайте пожелаем друг другу быть внимательными, аккуратными и хорошей, конечно, вам дороги, друзья.
3: Дёвые заметки на Бим-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили ввести частичную компенсацию затрат на ЖКУ для семей в течение первого года после рождения ребенка. Инициатива должна стать дополнительным элементом поддержки родителей. Она позволит оказать семьям реальную помощь на самом раннем этапе воспитания малыша. Авторы идеи полагают, что такая мера будет способствовать укреплению института семьи и станет эффективным инструментом в рамках демографической политики. В Татарстане успешно реализуют федеральный проект «Кадры». Граждане могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. Уже свыше 4000 человек прошли обучение по нацпроекту. Эта мера помогает жителям республики выстраивать карьерный путь и облегчает трудоустройство. Мозг по-разному справляется с картинками. Те, что мы представляем в голове, он обрабатывает не так, как то, что видим глазами. Исследователи заметили, чтобы сосредоточиться на воспоминании, мозг включает одни механизмы, а чтобы рассмотреть настоящую вещь, совсем другие. Отсюда и разница в том, насколько сильно у людей развито воображение. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: По будням с 12 до 15 только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
4: Нужно красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы —

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
1: Красивые формы – ваша уверенность. Мама-пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Не выношу кронштейны на стенах.
4: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: 15 октября. 18:30. Стадион «Акбарс». Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
8: Приходи на футбол.
7: Поддержи команду.
9: О, футбольный клуб Рубин. УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
10: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefiscrazydrift.ru.
11: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН ИП 325-169-300-021-657-0+.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Велогонщик Мигель Индурайн, 5 раз подряд выигравший Тур де Франс, обладает уникальными физиологическими особенностями. Если пульс обычного человека составляет 60-70 ударов в минуту, у Индурайна этот показатель равен 28. Объем его легких 8 литров, в то время как средний объем равен 6 литрам. Его система кровообращения прокачивает 7 литров кислорода за минуту, при норме 3-4 литра у обычного человека.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Любимое радио. Первое в Казани.
6: Впереди у нас игра «Музыкальный пересказ». Друзья мои в рабочем полднике, поэтому прямо сейчас дозвонитесь. 2 человека. 292-102-8. 292-102-8. Мужской и женский голос.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну, так долго я никогда не слушала. Вот наш слушатель дозвонился и так долго мне диктовал свой номер телефона, что прошло фактически вот все время песни, и мы просто пытались с ним вспомнить его номер, записать его номер. И в итоге я сейчас попробую, конечно, дозвониться Евгению, попробую его вывести в прямой эфир, и, соответственно, мы с вами сможем сыграть. Но в результате того, что мы потратили такое огромное, колоссальное количество времени на запись его номера телефона, я не успела принять второй звонок. Поэтому сейчас, смотрите, друзья, мне нужна девушка, которая не выигрывала подарки на Бим-радио более месяца, потому что были звонки от наших слушателей, они уже выигрывали подарки, а вот чтобы вы сыграли с Евгением в прямом эфире и попробовали выиграть наш подарок, кстати, давайте посмотрим, что у нас там. У нас сегодня на кону, да, сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». В общем, мне нужен женский голос, и чтобы его обладательница не выигрывала подарки более месяца на Бим-радио. Такие условия. Давайте познакомимся. Есть у меня звонок один. Итак, я принимаю его. Здравствуйте. Алло. Угу, понятно. Видимо, человек вспомнил, заглянул в календарик и такой, нет, месяц не прошел, как выиграл подарок. Еще раз, Евгений ожидает пока на связи. Ну а что, я так долго ждала, теперь Евгений подождет. И вот я вижу еще один звонок. Давайте попробую принять и познакомиться с нашей участницей, надеюсь. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Алия, здравствуйте.
1: Еще раз. Алия?
2: Алия.
1: Алия. Хорошо, отлично. Алия, с громкой связи снимаем, трубочку радио выключаем, слушаем внимательно. Сейчас вы будете играть с Евгением, который очень долго мне диктовал свой номер, но я надеюсь, что с названием песни он будет все-таки как-то подинамичнее, так скажем. Евгений, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, все, прекрасно. Итак, Евгений и Алия, Алия и Евгений, все, считаем, что вы знакомы. Я сейчас буду говорить подсказки по песне, по исполнителям, точнее, начну с исполнителей. Дальше перейду на песню, и ваша задача, кто первый догадается, о какой песне идет речь, выдать ее название в прямой эфир. Все очень просто. Кто первый, тот и молодец. У нас как это в полумарафоне, который вчера проходил. Значит, поехали. Песня на русском языке. Эту песню знаете вы оба 100%. Исполняет ее мужские голоса и мужская группа. Российская мужская группа. Это питерская команда. Это, кстати, одни из пионеров России, кто соединил, слушайте внимательно, хорошая подсказка, читку рэпа с танцевальной поп-музыкой. То есть и рэпчик там есть, и поп-музыка. И так все очень динамичненько. Это у нас, что касается группы. Так, еще что можно сказать? А, ну вот название этой группы звучит как «Криминальный диагноз» или есть такая культовая комедия.
2: «Открытые мошенники»?
1: Да, но нам... Мне нужно название песни, Алия, но группу вы отгадали абсолютно верно и таким образом дали подсказку, кстати, Евгению. Значит, группа у нас «Отпетые мошенники», теперь отгадываем песню. Это суперхит 2002 года. Сюжет песни, тоже хорошая подсказка, посвящен классическому загородному отдыху. Герои песни спасаются от городской суеты, им потому что надоело в городе.
3: Аурики, аурики.
1: Ага, Евгений, отлично, все супер, не зря вы так долго вспоминали свой номер телефона. Алия, ну вот видите как, если бы не подсказали название группы Евгению, то...
3: Извините,
1: вас...
3: пожалуйста, перебиваю, а можно вот приз отдать Алие?
1: А давайте,
2: ой,
1: я даже
2: приятно.
1: Не...
2: Приятно, я никогда ничего не выигрывала.
1: Алия, тогда ждите, подождите, пусть Евгений тогда привет передаст. Евгений, вы настоящий джентльмен, спасибо вам большое и от Алии в том числе. Кому будут ваши приветы, раз уж вы в эфире?
3: Большой-большой привет Арчаграду.
1: Угу.
3: Ильмиру, Ильнару, Рамису, всем, кто услышал, узнал. Всем удачи, хорошего дня.
1: И всего самого лучшего. Спасибо огромное. Вы прям поступили как настоящий истинный джентльмен. Это был Евгений. Не зря, как говорится, мы с ним все-таки в эфире состыковались. И у нас все получилось. Алия, ну что, я вас поздравляю.
2: Спасибо,
1: вам достается
2: большое.
1: Подарок. Да, вам достается, я напомню, подарочный сертификат. Так, подождите, сейчас правильно сформулирую. Сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Вы действительно никогда ничего не выигрывали у нас?
2: Да, да.
1: Ну, будем надеяться.
2: Ну, очень давно когда-то что-то выигрывала, по-моему.
1: Ага, ну, слава богу, что очень давно, потому что месяц
2: да,
1: минимум должен был
2: давно
1: пройти. Алия, я вас поздравляю еще раз. Кому ваши приветы, как победительницы, и будем слушать аурики.
2: хочу поблагодарить Евгения за его поступок и привет передать своему любимому мужчине, с которым мы сейчас едем рядышком. Вот, он тоже мне помогал, но не помог.
1: Когда легкая укоризна была, но не помог. Помогал и не помог. Можно считать, как цитат сегодняшнего дня. Алия, трубку не кладите, сейчас я с вами пообщаюсь за эфиром. Друзья мои, ну все, а у реки давайте это послушаем, собственно, что отгадывали-то так долго.

Музыкальный пересказ на Бим-радио. Рабочий полдник.

0: Бам-бам-бам! И отыграли в музыкальный пересказ. Бам-бам-бам! И добрались до рекламного блока. Ну, вот так вот, под музыку, на Бим-радио. И проживаем этот великолепный понедельник, чего и всем желаю, друзья.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
6: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: А вы, кстати, не забыли поздравить свою леди, если у нее сегодня день рождения. Сегодня, между прочим, на календаре уже 12 октября. Это я к чему? К тому, что у нас совсем скоро первый тост. Будем поздравлять именинников, наших дорогих, уважаемых подписчиков из группы ВК. Ну, а пока что любимые новости тоже послушаем. Нужен же быть в курсе, что вообще происходит в любимом городе.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили ввести частичную компенсацию затрат на ЖКУ для семей в течение первого года после рождения ребенка. Инициатива должна стать дополнительным элементом поддержки родителей. Она позволит оказать семьям реальную помощь на самом раннем этапе воспитания малыша. Авторы идеи полагают, что такая мера будет способствовать укреплению института семьи и станет эффективным инструментом в рамках демографической политики. В Татарстане успешно реализуют федеральный проект «Кадры». Граждане могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. Уже свыше 4000 человек прошли обучение по нацпроекту. Эта мера помогает жителям республики выстраивать карьерный путь и облегчает трудоустройство. Мозг по-разному справляется с картинками. Те, что мы представляем в голове, он обрабатывает не так, как то, что видим глазами. Исследователи заметили, чтобы сосредоточиться на воспоминании, мозг включает одни механизмы, а чтобы рассмотреть настоящую вещь, совсем другие. Отсюда и разница в том, насколько сильно у людей развито воображение. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».

Итак, давайте приступим к поздравлениям. Напомню, что сегодня у нас 12 октября. Я посмотрела, какой сегодня день. Сегодня день просто потрясающий. Погода, во-первых, супер. Ну и сегодня день закрытия дачного сезона. Именно на 12 октября. Там воду выключают в СНТ, да, уже все начинают готовиться к зиме. И вот, соответственно, день закрытия дачного сезона на сегодняшний день, когда все подготовили, все закрыли, все убрали и готовимся к майским, наверное, уже, по крайней мере, готовимся внутренне. День шоколадных сюрпризов, день праздник чистого стакана. Это, наверное, для тех, кто не любит мыть посуду. Но мне кажется, у таких праздник чистого стакана, он каждый день, независимо от того, 12 октября на календаре или нет. Если нашел чистый стакан, и это действительно повод для радости. Итак, а вот давайте теперь все-таки к более серьезным событиям. Да, это дни рождения наших подписчиков BIM Radio Казань. Смотрим, кто у нас онлайн, у кого нормальная живая аватарка, а не просто какой-то рисунок или стикер или что-то там. Ну, давайте посмотрим. Итак, наши дорогие любимые подписчики, всех вас поздравляем. У кого сегодня день рождения? И просто рандомно назову несколько. Милана Уленгова, поздравляем с днем рождения. Анастасия Катмакова, Юлия Галяутдинова. Кстати, работает в детском саду, номер 152 написано, город Казань. Поздравляем. Дианочка Сатарова, сегодня отмечает свой день рождения. Далее Зульфия Равилова, Казань Оргсинтез, как место работы указан. Далее Лейла Шамсиева, Гульнас Шарафуддинова и, так, одни девушки, да, у нас Руслан Каримов, тоже город Казань. Еще поздравим, давайте поздравим Елена Иванова, город Казань, и Елена Шапова, город Казань. Вот вас, дорогие, уважаемые, любимые, поздравляем, пожелаем, чтобы все ваши мечты сбывались и чтобы все

обязательно получалось. Вся команда Beam Radio вас поздравляет. Друзья, вы можете сделать индивидуальный, уникальный подарок, поздравление на Beam Radio. Обращайтесь, 2-930-800, вам расскажут, как это сделать с минимальными энерго- и финансовыми затратами. Это будет потрясающе. Только для вас и для вашего любимого человека.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдача трейлера на кипрунский гидера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».

0: Частая посетительница, так скажем, нашей рубрики «Золотые нулевые» — это Света с золотым рассветом. Свет с рассветом. Как у нас все ладненько звучит, как музыка. Но что может быть лучше музыки? Наверное, ничего. Поэтому давайте сейчас послушаем рекламу и снова на музыку. А там расскажу и о путевых заметках немножечко, совсем чуть-чуть.
1: Реклама на БИМ-радио.

0: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226 93 45. Крутовская 20.
1: Твой

0: Здесь твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

Еще великий классик задавался вопросом, кому на Руси жить хорошо. Вот есть топ-5, друзья мои, по самым высоким зарплатам. Ну, кстати, что забавно, Москва не вошла даже в тройку российских городов с самыми высокими зарплатами. Кто вошел туда, расскажу чуть позже.

0: Итак, как и обещала, давайте перед тем, как расскажу о том, что творится на дорогах города, поведаю о том, кто же у нас получает самые большие зарплаты, самые высокие зарплаты в России по городам. Лидерами стали Новый Уренгой, Салехард и Анадырь. А вот столица, Москва, то бишь, занимает лишь 5-е место со средней зарплатой в 194 тысячи рублей. Надо найти информацию, сколько в Новом Уренгое получает зарплату. Очень интересно стало. А пока что интересно узнать, какая ситуация у нас на дорогах в Казани.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кузляр. Современные операции на веках в Кузляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кузляр бесплатно. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Итак, давайте посмотрим Яндекс.Карты. Перед этим, кстати, вот информация появилась, что на Вознесенском тракте ограничили движение до конца года. Движение в районе здания 105/1 по проспекту Победы. Это съезд с Вознесенского тракта. Вот там ограничения, поэтому будьте бдительны. Давайте посмотрим на карту, что у нас происходит. 3 балла ситуация в городе. Местами есть затруднения. И крупнейшие пробки по-прежнему на улице Петра Витера, где, как написал наш слушатель, постоянно какие-то дорожные работы. От Дементьева до Амирхана 12 минут. Там же, на этой же самой улице, если ехали от Дементьева по Амирхан 12 минут, решили, что устали, сил нет, вернетесь обратно домой, чайку попьете, то вот здесь вы попадаете во вторую пробку. Если ехать от Амирхана до Дементьева, то здесь точно так же, тот же самый участок пути, будет тоже пробка. Примерно на 10-12 минут. На улице Копылова также наблюдается затор 5-минутный от улицы Олега Кошевого до Тецовской. 5 минут. И давайте еще проспект Победы упомяну. От остановки строительная фирма «Тектоник» до улицы Академика Губкина 4 минуты. Мосты и дамбы все по 0 баллов, кроме моста «Миллениум» из центра было 7 баллов час назад, сейчас 6 баллов. Напомню, что, судя по сообщениям новостных каналов, именно там был сбит олень и животное, в смысле. Был сбит олень, и вот растянулась вот эта вот пробочка. Получается, когда с моста «Миллениум» съезжаете из центра, едете, получается, на Амирхана. Все, завершаем этот час потихоньку. У нас мод «Артика и Асти за горизонт». Еще что-нибудь приятное обязательно на слух услышим. Меня зовут Камила Ягудина. Я с вами в рабочем полднике. И вместе дружно переходим во второй час.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Государственной Думе прозвучало предложение об отмене всероссийских проверочных работ. Авторы инициативы считают, что ВПР дублируют другие виды школьных контрольных мероприятий, усиливают нагрузку на учащихся и учителей, а в итоге могут ухудшать качество образовательного процесса. С 1 февраля 2027 года материнский капитал проиндексируют на величину фактической инфляции. Если семья раньше не пользовалась этой мерой поддержки, выплата на второго ребенка составит более 1 миллиона рублей. В том же году пенсии ждет двойная индексация. Первая – с 1 февраля, вторая – с 1 апреля. Такой подход позволит обеспечить рост пенсии опережающими темпами по сравнению с ростом цен. В Госдуму до конца года собираются направить законопроект, закрепляющий обязательный уровень скорости интернета для квартир. Предлагаемый порог 1 гигабит в секунду. Норматив предполагается поддерживать в течение 10-летнего срока. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Песня, посвященная всем кардиохирургам, New Heart, новое сердце, Crash Adams. Вашему вниманию, друзья мои, а это новый час. Здесь рабочий полдник, и с вами по-прежнему я, Камил Ягудина. Всем доброго, прекрасного понедельника. Не менее прекрасная погода за окном, а это значит, что все должно получиться, и все будет прекрасно. Плюс 792-72-102-8, это наш номер, который помогает нам с вами оставаться на связи. Напомню, что здесь есть у нас и Telegram, и Макс. Пишите всегда, как только захотите что-то хорошее, приятное написать. Неприятное не надо, не пишите. И если вообще захотите оставить еще и отзыв про Бим Радио, рассказать, где вы слушаете Бим Радио, что сопутствует вашему знакомству с любимым радио, то напишите на Яндекс.Картах или в Дубльгиз свою маленькую историю про вас и нас. Вот что нас с вами объединяет. Нам будет очень приятно получить обратную связь о нашей работе.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
3: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
6: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-00-21-651-57-0+.
7: 15 октября, 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
8: Приходи на футбол.
7: Поддержи команду.
9: ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
10: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35-207-10-35.
11: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСС «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
12: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Изначально Джеймс Кэмерон не хотел включать в «Титаник» никаких песен. Однако композитор фильма Джеймс Хорнер твердо решил создать полноценную вокальную версию своих инструментальных наработок и сам вышел на Селин Дион с предложением спеть «My Heart Will Go On». Певице композиция совершенно не понравилась, но потом ее все же уговорили сделать одну запись, которая была показана Кэмерону. Тот утвердил песню, причем повторных записей Селин Дион не проводили. И в саундтрек была включена та самая демо-версия. В итоге она стала одним из самых продаваемых синглов в истории музыки.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: От любимых слушателей.
6: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
7: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть.
8: В эти выходные, в воскресенье, Казань бежала, был полумарафон, и вот сейчас облетает все паблики информация о 79-летнем жителе Казани Александре, который пробежал 21 километр, ну, полумарафон пробежал. Вопрос, что сделали вы в эти выходные, чем можно гордиться и хвастаться? У нас хвасты, друзья. +7 92 72 42 102 8. Рассказывай.

0: Бим-радио также слушают Елаба, Гальметьевск, Бугульма, Знакаево, Нурлат. Всем туда большой-большой привет.
1: Рабочий полдник на Бим-радио.

Ну, давайте похвастаемся, что классного произошло в выходные. У нас такая, знаете, хвастая распаковочка хорошего настроения. Все это потому, что есть, я уверена, вам чем гордиться, есть чем похвастаться. Напомню, 79-летний житель Казани пробежал полумарафон, сделал это бодро, энергично и вдохновляюще. Вот так, наверное, я подберу слово к этому событию. Давайте посмотрим, что у нас есть. Вот Марина хвастается, что у нее обновочка. Марина прям слово «распаковка» приняла буквально. Но распаковка — осенние сапоги себе купила еще и со скидкой. Вот это искренняя радость, девичья радость. Мы вас, Марин, поздравляем. А Артем, например, выспался. У него 12 часов беспрерывного сна в субботу. Но это же чистый кайф. Вот не было бы усталости, Артем, не было бы и такого удовольствия. Без всяких там будильников, чатиков рабочих. Слушайте, я вас поздравляю. Выспаться в выходные бесценно. Напишите и вы, что у вас произошло хорошего в выходные. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Посмотрим, кто же круче провел субботу и воскресенье.

0: Зачиталась вашими сообщениями на тему того, как классно вы провели выходные. Мне и видео прислали, и фото. Я вам верю, это классно. Вот, например, провела воскресенье с внучкой и получила искреннюю радость от общения с ней, Лилия. Действительно, ну а вот когда еще с внуками видеться? Потому что если отдельно живете, секции, кружки, занятия, уроки в течение будних дней, а вот выходные — это такая... Маленький праздник, отрада такая небольшая. А что еще у меня? Где-то у меня было такое сообщение, куда-то оно пропало. Так, пум-пум-пум, кто-то радовался, что он и пробежал 3 километра. Ладно, сейчас поищу. Так, вот есть, в эти выходные съездили к бабушкам, привезли им внуков, сходили на юбилей. Ох, слушайте, тут прям длинное сообщение. Давайте так, еще раз. Съездили к бабушкам. Привезли им внуков, сходили на юбилей, потом заехали в Елабугу, побывали в доме-музее, где провел свое детство и юность Шишкин, посмотрели его оригинальные работы, его и его второй супруги. Ну, в общем и целом, просто хорошо отдохнули. В общем и целом, вы классно отдохнули, могу я сказать. Наш уважаемый слушатель, вот здесь еще подписывать будете, потому что тут просто ник «Артамонстр». Артем, может быть. Ну, ладно, не буду додумывать. Так, что еще у нас есть? Дима прислал так сообщение. А, да, вот Дима как раз-таки и написал, что бегали 3 километра, сходили на рок из 90-х, посетили русско-немецкую Швейцарию. Сообщает и приложил фото. Я вот сейчас их как раз смотрю. Тут и белочка, тут и девушка, тут и карта вот этого всего похода. Тут мои коллеги на вечеринке рок из 90-х. И финишная... или стартовая прямая, собственно, забега. Я вас поздравляю, Дмитрий, очень энергичные, продуктивные, полезные выходные у вас были. Делимся, как проводили выходные, чем гордитесь, чем хвастаетесь, что-нибудь хорошее нам напишите. В понедельник это необходимо, это лучше глотка бодрящего кофе. Плюс 792-72-102-8. Жду ваших сообщений в Макс и Телеграм.
1: Рабочий полдник на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Тренировка начнется через 5 минут.
3: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
4: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nasha.ru.rf. Договор для его участия. Предложение ограничено. Не оферта.
5: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
7: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
6: Подробности на «Максимилианс.ру».
8: 18+.
9: Соцсети могут прилечь. А «Бим-радио» с тобою всегда. 2-930-800.

любит выходные. Мы их просто обожаем. А вот сейчас еще и хвастаемся, как прошли ваши выходные, что шедеврального, великого, приятного успели сделать за выходные. Пишите в Макс Телеграм, скоро расскажу. Мэри Гу, кстати, обожай.

любит выходные. Мы их просто обожаем. А вот сейчас еще и хвастаемся, как прошли ваши выходные, что шедеврального, великого, приятного успели сделать за выходные. Пишите в Макс в Телеграм, скоро расскажу. Мэри Гу, кстати, обожай.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Государственной Думе прозвучало предложение об отмене всероссийских проверочных работ. Авторы инициативы считают, что ВПР дублируют другие виды школьных контрольных мероприятий, усиливают нагрузку на учащихся и учителей, а в итоге могут ухудшать качество образовательного процесса. С 1 февраля 2027 года материнский капитал проиндексируют на величину фактической инфляции. Если семья раньше не пользовалась этой мерой поддержки, выплата на второго ребенка составит более 1 миллиона рублей. В том же году пенсии ждет двойная индексация. Первая – с 1 февраля, вторая – с 1 апреля. Такой подход позволит обеспечить рост пенсии опережающими темпами по сравнению с ростом цен. В Госдуму до конца года собираются направить законопроект, закрепляющий обязательный уровень скорости интернета для квартир. Предлагаемый порог 1 гигабит в секунду. Норматив предполагается поддерживать в течение 10-летнего срока. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: вместе.
1: Ну, наверняка, кто-то в эти выходные деньги тратил, и кто-то поженился, я в этом уверена. Мы рассказываем о том, что грандиозного сделали за пролетевшие выходные, потому что они действительно пролетели. Вот, как признается наша постоянная слушательница Юлечка, выходные, говорит, просто пролетели. В субботу тусились Ярослава и Петром на вечеринке, в воскресенье домашние дела, баня, и вечером ходили в театр Качалова на спектакль «Секрет ее молодости». Слушайте, очень хорошие выходные. Мне кажется, вот когда такие насыщенные, продуктивные выходные, то как-то и рабочая неделя, она легче, потому что мы наполнены, мы восстановились, и вот сейчас можно делать свои рабочие дела. Так, еще Лейсан присоединилась к нашему обсуждению и хвастом. Отпраздновали, говорит, день рождения брата, сообщает Лейсан. Сходили все вместе на рок из 90-х, в воскресенье в плановом порядке на работу. А, у вас воскресенье, получается, да, рабочий день. Но в любом случае, слушайте, вы молодцы, что вот так вот подгадали, собрались, сходили, потусили, отметили. Лейсан, вот жалко, меня там не было на этой вечеринке. Я уверен, что очень круто, очень многие пишут про то, что ходили именно в эту пятницу на вечеринку. Вы молодцы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите, как пролетели ваши выходные, чем можете похвастаться. У нас распаковочка выходных и хорошего настроения.

Каждое лето мы традиционно проводим на дачах и в отпусках, а вот по весне и осенью начинается один и тот же вопрос, что нужно переводить время. Время либо туда, либо сюда. Ну, в общем, как бы есть адепты и того, чтобы куда-нибудь его перевести, есть адепты и того, что оставить все как есть. Но вот судя по новости, что сотни миллионов рублей сэкономит Казань на новом освещении, обновляют у нас в городе световое оборудование, устанавливают 20 тысяч фонарей. В общем, видимо, не светит нам немножечко вот этот сдвиг времени, чтобы по осени вечера были светлее. Этлан Дель Рей немножечко грустит. Я

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
0: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, возвращаясь с обновленной информацией о дорогах, благодаря Яндекс.Картам, знаем, что сейчас в городе 3 балла ситуация. Есть крупнейшие пробки на проспекте Победы от Аграрной до Академика Губкина 11 минут. На Петра Витра по-прежнему стоят. Те, кто едут от Амирхана до Дементьева, здесь 9 минут нужно постоять. И на улице Короленко от Воровского до Восстания 8 минут. Мосты и дамбы все по нулям баллов. Вот я вижу, что мост Миллениум, все решили вопрос со сбитым животным. И, соответственно, мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Но третья транспортная дамба в центр 6 баллов. Что там происходит у нас? Третья транспортная. Да, вижу значок ДТП. Постепенно собирается пробка. Написано, что ДТП средний ряд и правый ряд. И вот, кстати, дальше тоже вижу целых 2 значка ДТП у нас. Съезжаете с третьей транспортной дамбы, едете по Академика Арбузова. Здесь у нас вот, вернее, в сторону третьей транспортной дамбы. Вот так получается. Не буду вас путать. Здесь на Академика Арбузова от развязки с улицей Дорожной, с улицей Аграрной. Здесь 2 значка ДТП и тоже собралась пробка. Ну что, будем все аккуратны, будем соблюдать правила дорожного движения, все будет хорошо. А у нас по плану группа Queen, Radio Gaga. Далее в эфире.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2 930 800.

0: «Рабочий полдник». Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Согласно статистике начала 2026 года, электромонтажники и кладовщики вошли в список наиболее востребованных и хорошо оплачиваемых профессий в России. Работодатели особенно заинтересованы в специалистах с узконаправленными и прикладными навыками. Тех, чей труд напрямую влияет на доходность бизнеса, управление затратами или поддержание безопасных условий работы. В Татарстане ввели дополнительную поддержку для сотрудников школьных столовых. Повара и их помощники теперь получают ежемесячные доплаты. Выплата зависит от фактически отработанного времени и начисляется при нагрузке свыше 500 учеников. Размер надбавки составляет 30 тысяч рублей для поваров и 20 тысяч рублей для помощников поваров. В психологии существует феномен «слепая ярость». Это состояние, когда из-за сильного гнева человек действует импульсивно и позже жалеет о своих поступках. Причина в том, что миндалевидное тело в такие моменты работает на пределе и буквально заглушает префронтальную кору, которая отвечает за контроль и взвешенные решения. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник на БИМ-радио.

0: Время замедляется, когда Бим-радио появляется. Всем здравствуйте, Камил Ягудина. Еще час с вами, друзья. Вот что мы с вами вообще знаем о спонтанных покупках? Тут, на самом деле, такое творится. Световой меч Дарта Вейдера снова выставят на аукцион. Стартовая цена, вдумайтесь немножечко, 1 миллион долларов. Между прочим, на аукционе его уже в 2025 году продавали. Тогда за него заплатили более 3,5 миллионов долларов. А вот теперь, собственно, опять он попал на аукцион. Видимо, купил какой-то миллионер, наигрался с ним и думает, перепродам. Ну, у них площадка для перепродаж. Это такая помпезная очень площадка. Аукционы проводят. И вот на 12 ноября как раз запланировали. Начальная ставка, напомню, 1 миллион долларов. Но давайте не будем горячиться, выдохнем. Чай попьем, музыку сделаем погромче и не будем совершать спонтанных покупок. Давайте просто спонтанно зарядимся хорошим настроением. Вот это можно, вот это хорошо. Еще в этом часе мы, кстати, с вами поиграем. Это будет не спонтанно, это вполне себе запланировано. Однажды в Казани у нас прямо по курсу. И там разыграем подарок, узнаем кое-что интересное про наш любимый город. В общем, будет интересно, как обычно.
1: Реклама на Бим-радио.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Esto es tremenda. Descarga.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Среди жителей некоторых перуанских городов и деревень популярна традиция под названием «Таканакуй». В Рождество 25 декабря празднующие надевают торжественные наряды и собираются большими группами для кулачных боев. С их помощью предполагается решить все накопившиеся за год конфликты. А участники могут вызвать на бой и своих родных, и соседей. После этого все участники обычно напиваются, чтобы приглушить боль и завершить празднество.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: «Любимое радио». Первое в Казани.
1: Впереди у нас игра «Однажды в Казани», а пока что грезим о жарких странах.

0: с микрофоном в руке, представь. Однажды в Казани.
1: Все обещала, обещание надо выполнять. И появляется «Однажды в Казани» в эфире традиционно, друзья мои. Напоминаю, что подарок у нас есть, и мы готовы им поделиться с теми, кто не выигрывал призы на BIM-радио ни в одном из проектов более месяца. Это у нас железное правило, которое мы не обходим ни по каким причинам. Итак, что у нас на кону? Сегодня на кону в нашем проекте сертификат в семейный парк активного отдыха. Вот такой у нас подарок. Давайте узнаем, за что будем бороться. Ну, во-первых, я задам вам одну локацию в Казани, попрошу название этой локации от вас. Тот, кто ответит верно, 7-м, ну, число 7, хорошее число, 7-м, и пришлет сообщение в МАКС, только в МАКС принимаю, на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тот молодец, получает, напомню, наш подарок, который сегодня на кону, сертификат в семейный парк активного отдыха. Только один из вас его получит. А кто, узнаем чуть позже. Пока же вопрос, друзья мои. Мне нужно название скульптуры, где в центре города изображено сразу три персонажа. Там дети и собачка. И вот, соответственно, они как бы так в симбиозе создают такую скульптурную композицию, очень интересную, с хорошим посылом, находится в центре города. Вспоминаем, где у нас дети изображены и собачка. И вот мне название, 7-е сообщение по счету. Написали, знаю, где это. Да, я тоже знаю, где это. Да, все верно, да, есть там такая скульптурная композиция. А мне нужно название этой скульптурной композиции. Это мы тут общаемся. Иван написал, говорит, знаю, где это. И напротив там, ну, рассказывает другая скульптурная композиция. Этот пятачок действительно очень богат. Там, получается, с одной стороны, вот если едешь по этой улице, она с односторонним движением, то есть ты вот проезжаешь, как бы вот этот перекресток, с одной стороны справа у тебя там такая выдающаяся скульптурная композиция. Можно ее посмотреть. Она интересная. Она такая самобытная. Голову налево поворачиваешь, а там вот это вот как раз изображено. И вот каждый раз, как проезжаешь этот перекресток, дилемма, на что смотреть. Направо или налево. Лучше, конечно, на дорогу, чтобы не было никаких ДТП. Иван говорит, я уже выигрывал билет. Все верно, Иван. Потому что, да, все верно. И улицу тоже указали правильно. Потому что действительно играют те, кто не выигрывал. Все, я вижу, очень-очень много пришло сообщений. Я пошла считать 7-е, смотреть, кто что ответил, и скоро вернусь к вам с ответом. Думаю, очень хорошо подсказала. «Дети и собачка». Вот как называется эта композиция?

0: Возвращаюсь с подведением итогов. Итак, загадала вам скульптуру, современную скульптуру. Более того, она у нас появилась 1 сентября, что очень так символично, 2016 года. Вот представляете, 10 лет прошло с лишним, да? Находится она на пересечении улиц Профсоюзной и Чернышевского. Многие написали сразу и это. Изображена там у нас, получается, бронзовая композиция, на которой мальчик помогает девочке забраться на парапет. А рядом с ними находится собачка. Вот сейчас я узнала, благодаря нейронке, что это цверкшнауцер. Проверка моей дикции. Цверкшнауцер и двое детей. Ну и скульптор Россия Минулина. Очень много скульптур в нашем городе ее рук творения. И вот именно эта скульптура с темой дружбы, взаимовыручки. Еще неофициально ее называют памятником детской дружбе. Но название у нее есть официальное. Называется «Доверие». И 7-м по счету сообщение пришло, вот уже ура, написал Алексей Юрьевич. Я вас поздравляю. Все, с Алексеем списались, он уже в курсе, что он выиграл. Молодец, Алексей. Всем остальным спасибо большое за ваше доверие и за вашу игру. Отвечали многие правильно, так что все большие молодцы. Расходимся, друзья. Это была игра «Однажды в Казани».
1: «Однажды в Казани».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Ну, спасибо сообщению от Оксаны. Она написала, что очень часто, как экскурсовод, упоминает об этой скульптуре. Да, конечно, напутала я со скульпторами. Еще сама удивилась, сказала и удивилась. Фаниль Валиуллин напротив также на Чернышевском, на профсоюзную находится. Ну, профсоюзную Чернышевского находится его вторая скульптура, называется «Еротам». Вот, спасибо большое, что бдите и все слушайте внимательно.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань.
0: Ну, спасибо сообщению от Оксаны. Она написала, что очень часто, как экскурсовод, упоминает об этой скульптуре. Да, конечно, напутала я со скульпторами. Еще сама удивилась, сказала и удивилась. Фаниль Валиуллин напротив также на Чернышевском, на профсоюзную находится. Ну, профсоюзную Чернышевского находится его вторая скульптура, называется «Еротам». Вот, спасибо большое, что бдите и все слушайте внимательно.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30.

0: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Согласно статистике начала 2026 года, электромонтажники и кладовщики вошли в список наиболее востребованных и хорошо оплачиваемых профессий в России. Работодатели особенно заинтересованы в специалистах с узконаправленными и прикладными навыками. Тех, чей труд напрямую влияет на доходность бизнеса, управление затратами или поддержание безопасных условий работы. В Татарстане ввели дополнительную поддержку для сотрудников школьных столовых. Повара и их помощники теперь получают ежемесячные доплаты. Выплата зависит от фактически отработанного времени и начисляется при нагрузке свыше 500 учеников. Размер надбавки составляет 30 тысяч рублей для поваров и 20 тысяч рублей для помощников поваров. В психологии существует феномен «слепая ярость». Это состояние, когда из-за сильного гнева человек действует импульсивно и позже жалеет о своих поступках. Причина в том, что миндалевидное тело в такие моменты работает на пределе и буквально заглушает префронтальную кору, которая отвечает за контроль и взвешенные решения. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
3: У меня, кстати, есть, так скажем, свободный слот совсем скоро. И кто хочет дозвониться и заказать любимую песню, можно это сделать прямо сейчас. 292-102-8. 292-102-8. Звоните.

Приятнейший диалог у меня сейчас был с нашим слушателем Романом. Дозвонился и в эфир не пошел, но передает большой привет из Казани всему Зеленодольску. Песню попросил для себя любимого Рома Роман, группа «Винтаж». Ну вот, собственно, даже без всяких отбивок буду ставить. Это рубрика «Моя любимая песня». Но вообще, друзья, вообще, надо выходить в эфир.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Напоминаю, друзья, что у нас целых 3 часа удовольствия под названием «Рабочий полдник». Это по будням бывает. А вот совсем скоро, в ноябре, вас и нас, в общем-то, ждет очередной день рождения БИМ-радио. Хотя почему очередной? Невероятный день рождения БИМ-радио. Ну и, как всегда, праздник пройдет масштабно и в эфире, и на специальном мероприятии. А мы ведь помним, какими яркими были наши прошлые праздники. И, в частности, юбилей. Я так скажу, друзья мои, всех пригласим, всех порадуем и, конечно же, приготовим еще больше сюрпризов, ярких выступлений, масштабных розыгрышей и незабываемых моментов. Оставайтесь с нами, следите за анонсами в эфире и соцсетях и вместе сделаем день рождения БИМ-радио самым громким и веселым событием осени 18+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. Триад. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Причем планомерно мы с вами движемся к финалу этого часа и программы «Рабочий полдник», друзья мои. Но пока еще не финал. Пока еще не вечер, как говорится. Меня сменяет в студии Альберт Ботанин, он скоро появится. Но пока что продолжаем наслаждаться музыкой в эфире «Бим-радио».

Maybe поет Маркус Лейтон в эфире Beam Radio, друзья мои. Но меня, как можно назвать, меня может Камилу называть, Камилу Ягудина, и уже не сегодня, и уже не сейчас, потому что я покидаю студию, и на мое место уже плотно, капитально, с комфортом садится Альберт Ботанин на насиженное место. И, кстати, сидеть он здесь будет долго. Вы вот думаете, он в 17.00 уйдет, а он нет, он обещает остаться. И в 18 он здесь будет, и в 19, и так до 20.00, а там дальше как пойдет. Потому что у нас коллега неудачно, так скажем, спустился с лестницы, и вот теперь Петр Нежинский какое-то время будет отсутствовать в вечернем Трубиме, а пока что его будет заменять успешно Альберт Ботанин, по крайней мере, сегодня вечером. Все как обычно, в принципе, будет, поэтому слушайте с удовольствием, с радостью, а мой спектакль на этом окончен. Полина Гагарина, кстати, с одноименной композицией завершает этот час. Всем счастливо, пока-пока.

0: мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Татарстане ежегодно планируют направлять 1,5 миллиарда рублей на обновление общежитий, техникумов и колледжей. В целом на систему среднего профессионального образования выделят 2,5 миллиарда рублей, а на общее образование 5 миллиардов рублей. Татарстан закрепился в пятерке лидеров среди российских регионов по количеству используемых промышленных роботов. По данным за 2025 год, предприятия республики задействовали около 1500 роботизированных устройств. Показатель составил 50 роботов на 10 тысяч работников. Это существенно превышает средний уровень по стране. Эксперты назвали зимние тренды. В моде – воротники, шарфы, манжеты, окантовка на жакетах, а еще сумки и даже юбки из меха. Еще один хит сезона – воротник-стойка. Он встречается в самых разных моделях верхней одежды. Силуэт остается продуманным. Вещи полуприлегающего кроя мягко очерчивают фигуру и не сковывают движение. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Фунто. Реклама на Бим-радио.
1: 15 октября, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
5: Подробности на «Максимилианс.ру».
7: 18+.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: 15:10 в столице Татарстана. Альберт Батанин удобно устроился у микрофона. Ближайшие часы проведем вместе информативно. Ну, как всегда, расскажу обо всем, что узнал. Например, вот деньги Яндекс.Пэй в безопасности, заявил глава финтехнаправления. Айфоны незаметно тратят Wi-Fi трафик. Да, вот вы не знали. Ну, а за концерт Kanye West начали возвращать деньги. Об этом и многом другом в ближайшие часы поведаю. Может быть, еще о чем-нибудь расскажу. Ну, и вы тоже рассказывайте, что там интересно у вас происходило за прошедшие выходные, чем занимались, что нового, но пока вот вам шоу Шепелявых.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
4: Шоу Шепелявых.
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: наливать на звезды.
1: Песни про понедельник, да. Я тоже не хочу работать. Нет, шучу. Я хочу работать, а еще я хочу сыграть с вами в игру «Смотри на мир ярче». А на подходе она уже совсем скоро, через 3 минутки. Ну а для этого 2 92 102,8. Очень простые цифры помогут оказаться вам в прямом эфире. Прямо сейчас звоните. 2 92 102,8.
2: Наши любимые слушатели.

0: Любим радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» – современный офтальмологический центр для всей семьи, клиника «Смотри». Уже более 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. Смотрите на мир ярче. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. А у нас на связи уже появился Артур. Артур, день добрый.
2: Добрый день.
1: Ну как у вас зрение в понедельник? Все ли нормально? Все ли увидели?
2: Все видим, все слышим.
1: Главное все слышать, все правильно, чтобы где-то рядом бим-радио играло. Артур, вопрос сегодня простой, элементарный, надеюсь, справимся. Какой цвет человеческий глаз различает лучше всего вот днем, при обычном дневном свете? Что мы лучше всего видим днем? Какой цвет? Варианты это следующие. Красный, зеленый или фиолетовый? Как вы думаете, Артур? Тут надо немножечко поразмышлять логически.
2: Зеленый, наверное.
1: Ну и правильно, да, вот сразу... Никакая логика не понадобилась. Зеленый, да? А почему зеленый, Артур?
2: Ну, цвет зелени.
1: Все правильно. Зелень мы любим, природу мы любим. Вот. И всякое такое, то, что шелестит и похоже на зелень. Хотя мы больше оранжевый любим, Хабаровск. Ладно, Артур, кому приветы будут?
2: Приветы всем, кто меня узнал.
1: Все, так коротко. А барышне какой-нибудь симпатичной, жене?
2: Да, жене Алине тоже.
1: Вот.
2: Мама обычно не слушает. Поэтому...
1: Ну, может, ей передадут? Почему
2: ладно,
1: бы нет?
2: Передадим привет тебе.
1: На всякий случай надо Артур жене всегда передавать привет. Это же домой приедешь потом, она скажет, а что это вот ты звонил на радио, мне привет не передал? И скандал. А так все нормально, домой приедет Артур, скажет, я тебе привет передавал, он скажет, ну и ладно, и все, и скандал не будет. Ну ладно, Артур, в качестве приза подарочный сертификат в ресторан достается, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим-радио.
0: Смотри на мир ярче с Бим-радио.

0: Да просто хотелось послушать Кэнни Уэста людям. А вот поспешили, поторопились, так сказать, немножечко ошиблись дверью. Но вот концерт отменили, но денежку-то, говорят, им вернут.
1: Бим Радио.
0: Рассказываю, за концерт Кэнни Уэста в Питере сегодня начали возвращать деньги, но там есть сервисный сбор в 10%. Его никто не отдаст. Так что вышли, так сказать, в минус, ребята, в большинстве случаев. Билетный сервис, один определенно, не буду его называть, иначе будет реклама, может оставить себе больше, вот, примерно 300 миллионов за продажу билетов на концерт, которого не было. Вот 300 миллионов ребята заработали. Ну, они же продавали билеты, продавали. Работу свою выполнили, выполнили. Так что, извините, а то, что концерт отменили, мы тут причем сказали в этом билетном сервисе. Кэнни Уэст, кстати, получит 1,7 миллиарда рублей. Ну, в рублях, правда, он, я не знаю, может, и в долларах ему... А нет, давайте ему рублями, пусть бегает там, ищет обмен... рубли на доллары. В общем, сервис 300 миллионов. Ну, все заработали, молодцы. Кроме тех, кто поторопился и вот побежал, купил себе билеты на Кэнни Уэста. Как-то, ну, не по-русски это же, что ли, не по-нашему. Надо же билеты покупать в самый последний момент, в самый последний день, бежать, покупать, тридорога. Зачем заранее-то? Это как-то, ну, вот заранее купили, поторопились, вот-вот, пожалуйста. Жадность подвела.
1: Реклама на Бим-радио.
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер Хавейл?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим-радио». 2-930-800.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Татарстане ежегодно планируют направлять 1,5 миллиарда рублей на обновление общежитий, техникумов и колледжей. В целом на систему среднего профессионального образования выделят 2,5 миллиарда рублей, а на общее образование 5 миллиардов рублей. Татарстан закрепился в пятерке лидеров среди российских регионов по количеству используемых промышленных роботов. По данным за 2025 год, предприятия республики задействовали около 1500 роботизированных устройств. Показатель составил 50 роботов на 10 тысяч работников. Это существенно превышает средний уровень по стране. Эксперты назвали зимние тренды. В моде воротники, шарфы, манжеты, окантовка на жакетах, а еще сумки и даже юбки из меха. Еще один хит сезона – воротник-стойка. Он встречается в самых разных моделях верхней одежды. Силуэт остается продуманным. Вещи полуприлегающего кроя мягко очерчивают фигуру и не сковывают движение. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
4: Рублей, а на общее образование 5 миллиардов рублей. Татарстан закрепился в пятерке лидеров среди российских регионов по количеству используемых промышленных роботов. По данным за 2025 год, предприятия республики задействовали около 1500 роботизированных устройств. Показатель составил 50 роботов на 10 тысяч работников. Это существенно превышает средний уровень по стране. Эксперты назвали зимние тренды. В моде воротники, шарфы, манжеты, окантовка на жакетах, а еще сумки и даже юбки из меха. Еще один хит сезона – воротник-стойка. Он встречается в самых разных моделях верхней одежды. Силуэт остается продуманным. Вещи полуприлегающего кроя мягко очерчивают фигуру и не сковывают движение. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Бим Радио.
1: Если вы хотели вдруг уволиться в понедельник, вот вам как раз песня была для этого воодушевляющая. Но у меня тут немножечко технической информации, технических новостей. Айфоны незаметно тратят мобильный интернет даже на Wi-Fi. Все из-за функции помощь Wi-Fi, что работает по умолчанию. Если Wi-Fi тормозит, iPhone сам переключается на мобильный, чтобы видео и соцсети не зависали. Вот, а гигабайты быстро улетает. Такая вот история. Отключить можно в настройках настройки сотовой связи, помощь Wi-Fi. Заходите, вот там все это отключается, дело. Такая вот история. Так что имейте в виду, вот незаметно трафик. Хотя, в принципе, сейчас, ну, учитывая, что у нас у всех пакеты этого гигабайтного трафика интернетного, который мы никак не тратим на улице, потому что интернета на улице нет, собственно говоря, ну и не особо-то нас это и беспокоит, наверное. Вот. Ну, iPhone на всякий случай решил, что бесплатный вам не к лицу. Имейте в виду.

0: Бим Радио.
1: Так, сейчас будет немножечко важной информации. Барышни, это для вас, ну и для нас, мужчины тоже, оказывается. Тут исследования провели ученые, все посчитали, все. Я, правда, не знаю, как они эти исследования проводили. Я бы, честно, тоже в таких поучаствовал. Оказывается, вот барышни с пышными бедрами и ягодицами оказались умнее других барышень, у которых не такие пышные бедра и ягодицы. Жир на бедрах и ягодицах делает женщин умнее. В общем, женщины с тонкой талией и выраженными бедрами показали более высокие результаты в тестах на умственные способности. Их дети тоже оказались успешнее в таких испытаниях. Ученые объясняют эту связь тем, что этот самый, я называю это не жир, а подкожно-жировая клетчатка. Вот. На бедрах и ягодицах не просто запас энергии, а хранилище жирных кислот, необходимых для развития мозга. Более того, у матерей-подростков с такими пропорциями обнаружили защиту от когнитивных нарушений, связанных с ранним материнством. Вот. Исследователи предполагают, что именно поэтому мужчины эволюционно привлекают подобные фигуры. Выраженные бедра и тонкая талия могут служить сигналом о запасах веществ, важных для развития будущего потомства. Как ученые все завуалировали, да? Могут, могут. В общем, ищем женщины всякие важны, женщины, любая женщина красива, давай вот так. Но не любая умна, получается.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации «Актив» до 31 октября 2026 года. При покупке кредит сдачи трейлинг и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Бим-радио.
1: Еще немного новостей вам накидаю, интернациональных на этот раз. Во Вьетнаме появился район с российскими пенсионерами. Такая новость промелькнула. Российские пенсионерки захватили целый район во вьетнамском Начанге. Бабушки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени сдают свои квартиры в России, а сами отправляются зимовать к морю. Такие вот интересные бабушки. Местный житель называет их «мадам». Я представляю, как они отзываются на слово «мадам». Чё надо? Здесь цены позволяют пенсионеркам ни в чем себе не отказывать. Обед в кафе обходится в 226 рублей. Ну, если на наши переводить. Фруктовый смузи – 60 рублей. А порция устриц... Никогда не любил устрицы. 300 рублей. Вот такая история. Пенсия мечты. Надо будет как-то это познакомиться, что ли, с этими бабушками.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме обсуждают идею поощрять сотрудников за продолжительную работу в одной организации. Предлагается такая система стимулов. При стаже 7 лет – премия 30% от оклада, при 10 годах – 50%. Для тех, кто трудится в компании свыше 12 лет, планируют ввести скидку в размере 50% на приобретение жилья. Эксперты предупреждают, отдельные формулировки в резюме способны оттолкнуть работодателя. Такие расхожие качества, как стрессоустойчивость и коммуникабельность, давно стали привычными, рекрутеры почти не обращают на них внимания. Из-за того, что резюме изучают в ускоренном режиме, общие фразы лучше не использовать. Полезнее занять место конкретными примерами из опыта. Интересный факт. Морские коньки будто держатся за руки во время плавания. На самом деле они сплетают свои хвосты, чтобы не потерять друг друга в течении. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Евроденс образца 93-го года от Нестора Александра Хадуэя. Так, кстати, его зовут в реальности этого певца. Вот. Но популярность трек получил после комедии «Ночь в Роксбери» 98-го года. Если вы не смотрели, где они там головами качают в машине под эту... Ну, хотя бы в мемах, если вы даже не видели, то у вас безнадежно не работает интернет. Я не знаю, в какой глуши вы живете. Ну да ладно, в общем, Альберт Батанин в студии Бим Радио по-прежнему. Что нас ожидает в этом часе? На подходе у нас игра «Поймай ритм» с «Волга» с «Канавто». Там можно будет заполучить сертификат в кафе. Все подробности впереди. Главное ничего не пропустить, дождаться. Сейчас короткая реклама и слово... А, что тут у нас из музыки-то? Армин ван Бюрен. «Руки вверх». «White Horse» даже будут. Ничего себе.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Автору «Хорошие машины» продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
3: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на «Авто.ру». 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
0: Реклама на «Бим Радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

И вот прямо сейчас можно звонить. 2-92-102-8. Действуйте. Совсем скоро игра «Поймай ритм» с «Волгой Эсконавта». 2-92-102-8. Мне нужен кто-нибудь знаток автомобильного вот этого всего.

0: Спецпроект. Поймай ритм с Волга в Канавто.
1: Внимание, внимание, attention, attention, Ихтибар Булгас. В общем, дорогие слушатели, поймайте ритм вместе с «Волга» в Канавто. Звоните в прямой эфир, отвечайте на вопросы, ну и узнавайте больше об автомобиле «Волга» и выигрывайте подарок. Спонсор проекта «Поймай ритм с «Волга» в Канавто» ООО «Канавто 3». «Волга» К50 – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга» К50, сибирский тракт 52 и оренбургский тракт 209В. Подробности 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейд-ин» и «Волга Финанс» от АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта. На связи у нас Ильнар. Ильнар, день добрый.
2: День добрый.
1: А вы прям автомобилист, прям разбираетесь в автомобилях, да?
2: Ну, не совсем, что прям разбираюсь.
1: Ну ладно, подожди, давайте чуть-чуть мы вас уж это так. У нас невероятный спецмастер просто Ильнар. Водил все, что водится, рулил все, что рулится. Нормально так представил?
2: Ну, да.
1: Пойдет, да? Смотрите, допустим, вы загорелись идеей лично потрогать, пройти тест-драйв и купить новенький «Волга» К40, К50 или C50. Вот. Куда в Казани нужно держать путь, чтобы вам улыбнулась автомобильная удача? Варианты ответов следующие. Вариант А. В автосалон «Канавто», где эти красавцы уже ждут своих героев. Вариант Б. На необитаемый остров посреди «Волги». Ну, «Волга» же, все логично. И вариант В. Искать чертежи в секретных архивах где-то придется.
2: Я уверен, это вариант А.
1: Это правильный ответ. Невероятно сложное задание. Конечно же, в «Канавто» едем туда, выбираем свою букву, цифру, ну и наслаждаемся комфортом. Ильнар, молодец, справился. Ну, я же говорил, он профессионал в этом деле, в автомобильном-то. Кому привет-то будет, Ильнар?
2: Привет своей супруге, Юле. Привет своим детям. Камилю, Асель, Алиму. Ну и всех, кто меня знает.
1: Круто, круто. Поздравляю с победой. В качестве приза, напомню, вам достают сертификат в кафе. Ну а игра под названием «Поймай ритм» с «Волга» с «Канавто» обязательно появится в эфире Бимрадио. Главное не пропустить.
0: Спецпроект «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Ну, как говорится, выйду ночью в поле с конем, в этот раз в белом.
1: Бим-радио.
0: Тут немножечко забавных новостей вам накину в понедельник. Ну, чтобы настроение поднять, а то что-то какие-то сидите вы хмурые, напряженные. Значит, смотрите, Россия заняла второе место в мире, сейчас будет гордость, по числу замороженных людей. Чего? Каких замороженных людей, скажете вы? В общем, 109 россиян сохранили свои тела при температуре минус 190. Ну, заморозили себя. Вот, в надежде, что в будущем их оживят и, возможно, там продлят жизнь, что-то в этом духе. Больше всего, больше только в США. Там 566 таких замороженных пассажиров ждет своего часа, месяца или года. Столетие, я бы даже сказал. Вот такая история. Да, 109 россиян. Где это? Просто мне интересно, где-то у нас же кто-то занимается этим. Есть же какая-то фирма, какая-то контора, которая говорит, приходите, мы вас заморозим и разморозим через 300 лет. Вот, когда в мире воцарится мир. Не знаю, что там, в общем, воцарится через 300 лет. Ну, по крайней мере, может быть, какие-то заболевания будут излечимы уже, наконец. Вот. Правда, ученые пока не знают, как вернуть таких людей к жизни. Там вся проблема в том, что когда тебя замораживают, клетки твоего тела, внутри клеток образуются кристаллы, и они клетки просто разрывают изнутри. А если тебя разморозить, то клеточки уже обратно, они желе, в общем, получится, варенье такое себе. Но, в общем, желающих это не останавливает. Ну, кто знает, может научиться обратно там разбораживать каким-то очень хитрым путем. А это неплохой бизнес, мне кажется. Слушайте, закупил холодильников, да? И говоришь, ребята, дорого, ничего не обещаю. Вот, обещаю только заморозить. Разморозить не обещаю. Классно же? Интересная история. Разбудите меня через 200 лет, как говорится. Посмотрим, что из этого получится.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Церемония эстафеты Олимпийского огня была придумана для Олимпиады 1936 в Берлине. Группа австралийцев, не согласных с укоренением этой традиции, устроила розыгрыш в 1956 году, когда путь факела к Мельбурну пролегал через Сидней. Вымоченную в керосине тряпку приделали к обычной ножке стула, подожгли и отдали это Барри Ларкину. Тот, принимаемый полицией за атлета Гарри Диллона, пробежал через весь город к таун-холлу и вручил факел мэру. Не заметив подвоха, мэр с ножкой в руке произнес речь, в то время как шутник незаметно исчез.
2: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме обсуждают идею поощрять сотрудников за продолжительную работу в одной организации. Предлагается такая система стимулов. При стаже 7 лет – премия 30% от оклада, при 10 годах – 50%. Для тех, кто трудится в компании свыше 12 лет, планируют ввести скидку в размере 50% на приобретение жилья. Эксперты предупреждают, отдельные формулировки в резюме способны оттолкнуть работодателя. Такие расхожие качества, как стрессоустойчивость и коммуникабельность, давно стали привычными, рекрутеры почти не обращают на них внимания. Из-за того, что резюме изучают в ускоренном режиме, общие фразы лучше не использовать. Полезнее занять место конкретными примерами из опыта. Интересный факт. Морские коньки будто держатся за руки во время плавания. На самом деле они сплетают свои хвосты, чтобы не потерять друг друга в течении. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым. На Бимрадио. В Госдуме обсуждают идею поощрять сотрудников за продолжительную работу в одной организации. Предлагается такая система стимулов. При стаже 7 лет – премия 30% от оклада, при 10 годах – 50%. Для тех, кто трудится в компании свыше 12 лет, планируют ввести скидку в размере 50% на приобретение жилья. Эксперты предупреждают, отдельные формулировки в резюме способны оттолкнуть работодателя. Такие расхожие качества, как стрессоустойчивость и коммуникабельность, давно стали привычными, рекрутеры почти не обращают на них внимания. Из-за того, что резюме изучают в ускоренном режиме, общие фразы лучше не использовать. Полезнее занять место конкретными примерами из опыта. Интересный факт. Морские коньки будто держатся за руки во время плавания. На самом деле они сплетают свои хвосты, чтобы не потерять друг друга в течении. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Морские коньки будто держатся за руки во время плавания. На самом деле они сплетают свои хвосты, чтобы не потерять друг друга в течении. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: Отдыхай! С Бим-радио!

0: Вот как хорошо, когда ты в припеве используешь просто какие-то звуки, даже текст не надо учить. Очень удобно, всегда можно подпеть. Ванесса де Мата только что. Ай-яй-яй! Так называется ее композиция.
1: Бим-радио.
0: Ну, не она сама, тут все это в ремиксе, конечно, был. У меня для вас еще немного новостей. Подготовлена тишина. Тишина помогает мозгу регенерироваться, показало новое исследование. Тут ученые посидели, поковырялись в мозгах и выяснили, что всего 2 часа полной тишины в день, ну, то есть полный, ни телевизор, ни телефон, ну, может быть, шелест листьев где-то там вдалеке. Так вот, 2 часа такой полной тишины в день стимулирует появление новых нейронов. В эксперименте на животных сравнивали влияние музыки, белого шума и тишины. Именно в тишине наблюдается значительный рост новых нейронов в гиппокампе. Это там у вас в голове есть такая структура. За неделю клетки созрели и встроились в существующие нейронные сети. Вот. А говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. Что еще помогает мозгу? Бег, плавание, велосипед. Но это напрягаться придется, конечно, да, тут вот без этого никак. Повышает уровень белка, необходимый для роста нейронов. А глубокий сон, с этим вообще история сложная. Омега-3, ягоды и какао. Какао это вкусно, поддерживает здоровье мозга. А еще изучение языков, игра на музыкальных инструментах и сложные игры. Но это опять напрягаться надо, что-то это как-то в тишине посидеть проще, конечно.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдача трейдинг и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

BIM-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Бим Радио.
1: Ну и напоследок еще одна любопытная новостюшка вам. В России может начаться дефицит газировки вот из-за системы маркировки. Ну вот проблемы же с интернетом есть, с определенными его структурами. Вот с маркировкой там тоже беда началась. В общем, производители всевозможных вот этих вот злых, не очень напитков, в общем, предупредили магазины о возможных задержках поставок. Так что вот как-то так. Это, конечно, все до Нового года восстановится, я надеюсь, потому что к Новому году уже стол нужно накрывать. Кстати, некоторые уже заранее начинают заботиться. С 4.00 11 октября из-за выхода из строя некоторых дата-центров. В общем, проблемы с газировками, ребята. Еще и с газировками проблемы. Ну ладно, в общем, в принципе, не сильно нас это обеспокоит. Меньше толстеть будем. Уже совсем скоро вечерний Трубим. Зовут меня Альберт Ботанин. Не прощаюсь.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Всем отличного настроения. Альберт Батанин в студии «Бим Радио». Я не один. Тут со мной Игорь Никитин. Привет, привет, привет.
5: Привет, привет. А ты до этого прощался, как будто бы, или показался?
4: Нет, нет, нет. Я сказал, что я никуда не... Я не уйду отсюда никуда.
5: Интересно, какой понедельник получается.
4: Да, понедельник такой.
5: Ну, слушай, а Ярославе будем звонить, чтобы она на всех накричала?
4: Если будут плохо себя вести, мы позвоним Ярославе, она на вас накричит. Вечерний трубим сегодня в таком составе. Всем отличного настроения.
5: Добрый вечер.
4: Ну что, что там в мире происходит? Как там погода? Расскажи мне. А то я тут все работаю.
5: Ветрено, но я утепленный, мне вообще без разницы, практически даже иногда жарко, как будто кажется.
4: А ты заметил, да, что вот, допустим, в 20 лет мы надевали там какие-нибудь легенькие, да, шапку, чтобы носить в 20 лет, я а вот когда уже ближе 40, ты
5: такой... Я понял намеки, я понял.
4: Я уже в подштанниках гоняю.
5: Ну вот, вот, да, ты поэтому, видимо, и спросил такой, утепленный я или нет. Нет, я пушистик нацепил, все, меня даже это, шугаются иногда люди, он такой пушистый, красивый, куртка такая.
4: А, это вот. Твоя вот эта...
5: Да-да-да-да.
4: Куртка, не буду шутить. Говорить, какой профессии. Ну, догадались, да? Ладно, в общем, смотрите, какая история. Тут, значит, мне попадается в последнее время... Большое количество всевозможных статей. Может быть, это связано с тем, что как бы, ну, возраст уже подошел.
5: Ну, подожди, там этот контекст обычно, ты запросы смотри, какие в интернете делаешь, а он тебе что? Помогать начинает потом. Хлопс, хлопс, хлопс, ты старый, старый уже.
4: Ты старый уже, да-да-да-да.
5: Ну, типа того. Намекает.
4: Про, в общем, мотоциклы мне предлагают, удочки, лодки, вот это вот все, что кризис.
5: Подожди, подожди, подожди. Сколько тебе лет?
4: 40.
5: Все.
4: Ну, да, что?
5: Все.
4: Что все? Что ну, значит все?
5: Все? Ну, он правильно все тебе? Ты хочешь, что в итоге, на чем остановился?
4: Я вообще, пока мне это не интересно почему-то, я не знаю, ни мотоциклы, ни лодки, ни удочки. Да, мне наоборот интересно, вот это развлечение, веселье.
5: А, подожди, подожди, подожди, подожди. Подними правую руку кверху.
4: Ну,
5: а кольца-то там? Там нет.
4: Ну, да, да, да,
5: девчоночки
4: да.
5: У него там развлечения. Угу. Вот поэтому, наверное, и так.
4: Слушай, а кризис среднего возраста, он вообще, это вот это существующий, не существующий?
5: Говорят, он существует.
4: Тебя не бомбануло?
5: Ну, пока, почему? Ну, немножечко подцепляет.
4: А где, где? Вот расскажи, что такая это вот такое, мне интересно.
5: Ты вроде, да, ты Игорь Никитин, ты работаешь на радио, тебя достаточно многие, кто знает по факту. А кто ты есть на самом деле? До чего ты дорос?
4: Какие концептуальные вопросы.
5: Ну вот, вот именно иногда и возникает вопрос. А что ты сделал для этого мира такого полезного? Мы же зачем-то здесь живем?
4: А, ну, прям понятно, даже настолько
5: да,
4: такие
5: да,
4: вопросы?
5: Да, кто-то ушел в мошенничество, как бы норм, ладно, это их проблема. Ну а кто-то же нормальный человек.
4: Ага.
5: Как ты, я.
4: И ты не спишь ночами и думаешь об этом?
5: Ну, иногда плохо сплю, но сплю.
4: Прям, да?
5: Да.
4: Об этом думаешь?
5: Ну, иногда думаю, да. Что бы еще такое придумать?
4: Смысл жизни,
5: это кага,
4: о бытие
5: да.
4: своем.
5: Да, да.
4: О бренных, о вечных ценностях, бренности человеческого существования.
5: Вот если бы я не видел твои глаза, я подумал, что ты меня сейчас подкалываешь просто.
4: Нет, ну мне просто интересно. Я что-то как-то вот попроще. Может, я тупенький просто, поэтому...
5: Ну, подожди, ты бы на радио не работал бы, в принципе, как минимум.
4: А я делаю вид, что я как бы как будто во всем разбираюсь. Да, на самом деле очень поверхностный, ничего себе не представляю. Такой достаточно простенький. Амеба, амеба, простенький.
5: Ну, слушай, есть возраст души, есть возраст тела еще. Там это все иногда разбирают как-то все активно очень. Вот, поэтому, может быть, тебе и в душе, в голове, и в теле 25.
4: Как будто бы... В общем, давайте поговорим, друзья.
5: Хрустнул пальцами. Мы даже слышали это в эфире.
4: Это только суставы. В душе я молодой. Давайте поговорим о кризисе среднего возраста. Ребята, есть он у вас или нет? Напишите нам, пожалуйста, какие признаки кризиса среднего возраста. Вообще, что это такое? С чем его едят мужчины?
5: Кто пробовал?
4: Да, кто пробовал? Нужно оно нам или не нужно вообще? Или, может быть, это просто придуманная какая-то ерунда в интернете? Все об этом говорят. На самом деле, ничего такого не существует. Ну и, уважаемые наши нашей прекрасной барышни ваше мнение тоже, как специалистов со стороны.
5: Да, кстати говоря, они, им-то вообще всегда виднее. Mm-hmm. Тем более, если ты ее муж, она вообще все про тебя знает и чувствует.
4: Нельзя спорить в этом случае.
5: Самое главное, она помнит те даты, когда ты сделал ей плохо, да?
4: Да, да, да, да. В общем, давайте поговорим о кризисе среднего возраста. Есть он или нет? Как его обнаружить у себя и как его, может быть, пережить? 92 72 42 102,8. Цифры для ваших мессенджеров. Пишите, пообсуждаем.
0: Вечерний Трубим.
6: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Октябрь – время менять правила. Планета Фитнес запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Без пауз, заморозок и отговорок? Легко. Нужен запас времени? Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону плюс 7 843 212 2120.
9: Тренировка начнется через 5 минут.
10: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «НК». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на nk.ru.
11: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «НК-финанс» со сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nk.ru. Договор для его участия. Предложение ограничено. Не оферта.
12: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
13: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
14: Мне бы кухню побольше.
15: А мне место для работы.
16: А где моя комната?
17: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
18: 18+.
19: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Стильный керамогранит Зерда. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
20: Не выношу кронштейны на стенах.
21: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
22: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
23: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
24: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
25: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7 987 217 0070.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Видела моя прабабка, дворянка, в какую я рань встаю. Позор!
2: А я не понял.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Вечерний Трубим.
5: Вечерний Трубим в экспериментальном составе. Игорь Никитин и Альберт Батань.
6: Да, здрасте. Ну, почему экспериментальный? Мы, по-моему, выходили вдвоем уже.
5: Было дело, да. Может, три.
6: Вот давай гадать. Есть монетка? Как упадет, так и будет. А что, средний возраст кризисный? Все, 40. Кстати, пишут, что вообще может быть от 40 до 45 лет. И даже стартовать с 35 до 50.
5: 35 начинается?
6: Да, может такое случиться.
5: А от чего зависит, это интересно?
6: Ой, там очень много разнообразных факторов. Это как психологические, биологические, социальные факторы. Представь себе, да?
5: Нет, не представляю.
6: Не представляешь? Ну, смотри, давай вот тебя сейчас образно, да, уволим с Бим-радио, отправим на завод работать, социальный фактор сразу сработает.
5: Прикольно, да, смена деятельности, руками буду работать.
6: А сможешь ли ты?
5: Да, конечно.
6: Я вот не выдержу, мне лучше 3 или 4 работы в день я могу посетить, допустим, да, но никак на одной сидеть от звонка до звонка.
5: Единственная сложность — вставать рано, вот прям надо к 7 на это даст.
6: Я с вами соглашусь прям максимально.
5: То есть привык к 7, да? Зато режим, смотри, каждый день в одно и то же время встаешь, ложишься.
6: Ну, слушай, а если тебе график перенесут а-ля к 10 на работу и до, ну, плюсуем 8 часов.
5: Ну, сколько до 18. 18.00 заканчиваешь, да.
6: Нормально?
5: Ну, что, нормально, вечером заканчиваешь, потом куда-нибудь девчонками погулять туда-сюда.
6: И спать.
5: И спать, да. Потому что завтра на работу.
6: Завтра опять на работу.
5: Так, ну ладно. Что пишут наши слушатели по поводу кризиса среднего возраста?
6: Давай.
5: Вот эту тему мы решили затронуть. Значит, пока Бабай тут у нас отличился, он говорит, добрый вечер. Вот вы, говорит, тему шатаете. Шатаем.
6: Ну
5: шатаем.
6: Да, как иначе-то?
5: У меня внуки, вот во что, говорит, надо вкладываться. А мне 55. Моим джинсам 5 лет, а внукам все новое. Все правильно, Бабай, согласен.
6: Но 5 лет назад джинсы лучше были, чем сейчас, наверное.
5: Ты сравниваешь тогда еще,
6: когда еще магазины у нас были, да?
5: Еще, да. Сейчас джинсы, конечно, уже не те, да. Все, внукам согласен. А с другой стороны, джинсы, что, их всегда же можно подшить?
6: Ну просто интересно, почему во внуков надо вкладываться?
5: Ну, они пока новые.
6: Ну, внуки.
5: А джинсы старые.
6: Да? Нет, Бабай, да. Просто интересно. Ну, понятно, что, да, там любовь, не любовь, где-то физически помочь детям, раз они вам родили внуков. Или они оставляют просто как детей. На, воспитывай.
5: Да, такое тоже бывает.
6: Ты нас воспитывал, на, еще внуков воспитывай.
5: У тебя же опыт есть, ты разбираешься в этом, да? Так, тут смотри, какая прям портянка. Значит, мне 41, пишет нам слушатель.
6: Wow.
5: Кризис среднего возраста пока не ощущаю.
6: Uh-huh.
5: Есть двое детей, жена, uh-huh. Мне кажется, он зависит не от возраста, а от возраста семейной жизни. Какое интересное умозаключение. Вот так ты всю жизнь бежишь, стараешься, трудишься, зарабатываешь, и вот когда у тебя появится вопрос, а нафига мне вот это все надо? Куда бегу, зачем? Вот тогда, по-моему, будет кризис среднего возраста. Получается, не надо себе никаких вопросов задавать, что ли, как-то, да?
6: Ну да, ты просто ходишь на завод с 10 до 18
5: все.
6: Каждый день.
5: И все.
6: А смысл жизни-то в чем он?
5: А нет его никакого смысла жизни.
6: Сейчас философия включается неожиданно.
5: Продолжением. Часто зависит от супруги, будет ли кризис и когда. Угу. Поэтому, что часто женщины ломают мужиков, то нельзя, это нам не подходит, и личность мужика угасает. Вот и кризис. Мне повезло, моя любимая супруга меня поддерживает во многих увлечениях и начинаниях.
6: Отлично.
5: То есть я как ездил на старых машинах, так и езжу.
6: Ладно.
5: И мне приходится слушать от жены ни намека о том, что мне пора бы сменить автомобиль.
6: Она говорит, сам же знает он, что пора. Возможно.
5: Да, я, говорит, в целом, наверное, и сам знаю. Сноуборд. Говорит, она начала учиться вместе со мной, вместо того, чтобы отбивать у меня желание покататься. Еще и на всего подобного. Поэтому никакого кризиса пока нет, но я не зарекаюсь. Ну, это здорово.
6: Я бы жене вот привет передал большой. Она большая у вас, умница, молодец, знает, что делать.
5: Кстати, да.
6: Тачку прислал, смотри.
5: Тачку прислал.
6: Да, Волк. Вообще красота.
5: Какие тапки-то у Волги. Ничего себе. А этот, ну, там прям все внутри перебрано? Движок, подвеска, все дела?
6: Ну, скорее всего, судя по дискам и ухоженным частям бампера.
5: Не, ну кузов-то понятно, да. Вот это вот, говорит, любимка моя.
6: Ну да.
5: Все понятно.
6: Она все разрешает, да? Бензин заливай только.
5: Ну, ты знаешь, иногда на нее... Слушай, а вот когда кризис среднего возраста, стандартные вот эти приколы, что любят? Мотоцикл, да, покупают мужики?
6: Ага, голову сносит. Ну, это они когда разводятся, без крыши машину берут, и мотоцикл обязательно, чтобы ветер дул в лицо.
5: Обдувал. Точно, точно. У меня друган развелся недавно, говорит, хочу себе кабриолет. Я говорю, зима на дворе, дурак, что ли? Он говорит, нет, хочу кабриолет.
6: Ну, а если он купит сейчас, прикинь, сколько у него греть будет душу и ждать весны.
5: Да,
6: то есть у него смысл жизни появился, получается.
5: Вон что, да.
6: То есть когда ты разводишь, смысл жизни кончается зачем-то у мужчин. Хотя дети остаются, как правило, да?
5: Ну да, да.
6: То есть их же надо все равно растить, еще воспитывать.
5: Ну да, да.
6: Что-то я умничаю.
5: Ну, ты, тебе виднее просто, ты же как бы человек женатый.
6: Че-то у тебя есть опыт уже, да, один.
5: В этом деле, да.
6: Ну, да.
5: Что с кризисом среднего возраста сегодня, друзья, обсуждаем. 92-72, 42-102-8. Если он у вас проходили, может быть, вы как с этим справились, или, может быть, это вообще какая-то несуществующая штука. Че там, смешно?
6: Да, я бабай, тут меня подкалывает. У Игоря, говорит, нет внуков, вроде воздух, говорит, свежий, там, где я живу. Но, слушайте, у меня внуки могут случиться буквально в 27-м году, вообще в легкую.
5: А, вот
6: официально,
5: так, да, у тебя?
6: Да.
5: Ничего себе.
6: Может такое случайно произойти.
5: Ты прям можешь.
6: Ну, понимаешь, сыну 18 будет в январе, 30 числа. Но по логике вещей 18 лет.
5: Ты можешь стать дедушкой,
6: да,
5: 41.
6: Да, прикинь.
5: Если он, да?
6: Не в 41, наверное, 42, потому что там еще несколько месяцев, 9, ребенок там должен зародиться полностью.
5: А, ну да, там.
6: Да, потом родиться. Да.
5: Ну, тебе виднее, я, видишь, не разбираюсь в этом деле.
6: Ну, я тебе сейчас расскажу. Короче, берешь любимую девушку. Все, хватит.
5: Ладно, Кирыч, Шамыч Кировский вот нас приветствует. Вам тоже прекрасный эфир. Шамыч, как у вас с кризисом среднего возраста? Напишите.
6: Да, сколько вам лет? Был ли, не был ли? Или еще предстоит? Просто интересно.
5: А нам еще интересно женское мнение. Барышни, как вы на этот смотрите, на этот вопрос? Что, как оно вообще, с чем едят? Нужно, не нужно? Вообще сталкивались ли вы с этим? Насколько тяжело? Ну, вам же страны виднее. Вам же виднее. Напишите. 92-72-42-102-8.

0: Активненько тут началось обсуждение в сообщениях. Присоединяйтесь тоже. 92-72-42-102-8. Кризис среднего возраста мужской. Есть он или нет? Чем его едят? Вообще, что это за зверь такой? Обсуждаем. Ну, почитай нам, что
1: мальчишник
0: там
1: у нас случился, вот, поэтому как-то так. Добрый вечер. Все, у кого кризис среднего возраста, приходите ко мне. Мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, лодки и моторы.
0: Молодец.
1: В общем, витамины от депрессии на любой вкус. Ханбатик, спасибо большое.
0: Ну, круто.
1: Ну и спасибо, да, что вы не написали бренд, а то я мог случайно прочитать. Отправили бы всех в магазин.
0: Ну, заинтересовал, смотри, что. Там и не только мотоцикл, там гидроцикл, снегоход.
1: Квадроцикл, снегоходы, кстати, да, мечта. Ну, не то, что мечта, а просто покататься даже. Не дома, чтобы стоял, а просто
0: была возможность. Сразу пишут, скиньте ссылку и номер. Сейчас скоординируем, да.
1: Ну да, если что-то вдруг. Доброго вечера. Мне 42, кризис среднего возраста. А что это такое? Ильдар, семья, дети? Есть ли? Может быть, там жена заправляет, как бы. А то свадьбу проводишь иногда. Вот, мужчина голова, женщина шея, куда повернет. Я говорю, слушайте, но если мужчина голова, значит, мозг у него тоже там, и он регулирует этот поворот шеи, как ни крути, да?
0: Вот сколько я свадеб провел, всегда ты разговариваешь только с невестой. Она все, жениху, как правило,
1: вообще
0: пофиг.
1: Сейчас не совсем так уже. Но как бы он, она его уговорила, сделаешь мне предложение, а потом поженимся, накопишь сначала, что ли. Но ему же надо за неделю миллион где заработать, понимаешь? Вот, двое детей, 17-9 лет. Спасибо. Ну, у вас все в порядке, значит? Одна же жена же была же.
0: Ну,
1: значит, родителям вашим спасибо, скажите, что они вас вот хорошо воспитали. И, значит, все в порядке. И карьерный рост, значит, у вас есть. И социальные сложности никакие не происходят, видимо.
0: Шамыч тут вот все сетует. Говорит, кризис сейчас в такси не работает, говорит, полноценно. Вчера, говорит, еще можно было работать, сегодня что-то то одно, то другое. Ну, будем надеяться, что восстановится.
1: Ну, слушай, я уже, по-моему, обсуждал эту тему вчера, по-моему, или не вчера ли. Да люди опять будут на дорогу выходить с рукой просто, как это раньше было, и все. За 150 до центра довезешь. Поехали.
0: Ну, по телефону можно же вызвать, по-моему, нет?
1: Я не знаю. Ну, телефон. А ты думаешь, где-то есть база какая-то, чтобы позвонить водителю, который близко? Откуда они знают, что есть водитель близко?
0: Ладно,
1: качели
0: я
1: устроил,
0: в этом
1: да?
0: Не
1: устроил
0: не
1: качели?
0: Разбираюсь.
1: Не, я просто включился, видимо. Тема-то интересная.
0: Так, значит, смотри, тут Бабай продолжает. Я таких жен в жизни, которые были бы чем-то недовольны. Ну, говорит, в общем, я с ними прощался.
1: Слал, говорит, да.
0: А вот сейчас уже 25 лет живу с женой, которая со мной пешком гуляет неплохо, хотя в семье у всех авто.
1: Ну, слушайте, если не гулять с женой и не водить ее на свидание, она будет гулять с кем-то другим и ходить на свидание тогда не с вами.
0: Жестко.
1: Ну, нет, это правда.
0: Игорь, научи, говорит, Альберт, правильно жить. В его возрасте уже пора иметь внуков, а он все соседского кота подкармливает. Да я, знаете, я вообще все надеюсь, что где-то они есть просто.
1: Коты или жены? Или внуки?
0: И дети, может, и
1: подожди,
0: внуки.
1: Подожди, я здесь поподробнее. Просто тебе не сказали, да, что возможно есть.
0: А вот, кстати, кризис среднего возраста в РФ перенесли с 82 до 91 года, а все остальное молодежь. Шутехи, конечно, да.
1: Да, это прям шутейки. Так, что тут еще пишут, да?
0: Вот Рома пишет. Мальчик Рома, 34 годика. 3 года назад отменил свадьбу, которую... А, купил старую Бэху на комп, вбухал около 300. Ну, это еще нормально, 300, это еще по-божески. Немного фляга засвистит и куплю мотоцикл. Роман, ну, прямо
1: мальчик
0: у вас...
1: Рома сейчас один, видимо.
0: По классике все у Ромы.
1: А потом говорит, а зачем мне вообще женщина? У меня посудомойка есть, стиральная машина есть, печка, которая мне печет, готовит.
0: Не успевает зарплату тратить, похоже.
1: Наверное.
0: Да?
1: Красавчик.
0: Откладывает-то зачем, действительно. В общем, кризис среднего возраста, говорим сегодня о нем. Что это такое? С чем его едят, и что это за зверь? Встречались ли вы с ним, пережили ли? Ну и барышня, вот ни одна барышня пока еще не отписалась. Что-то как-то это, отмалчиваются. Интересно нам ваше мнение, но пока немножечко информации о правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на «Бим-радио». покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
6: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-300-021-657-0+.
7: 15 октября, 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
8: Приходи на футбол.
7: Поддержи команду.
9: О, футбольный клуб «Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
10: IT-Skills. Школа будущего в Казани. Программирование для детей проще, чем кажется. Первый проект уже на первом занятии. Пробное занятие бесплатно. Программы обучения для детей с 6 лет. Улица Барри Галеева, 3А. На территории техникума связи. Подробности на сайте IT-Skills. Будущее начинается в школе IT-Skills. 12+.
11: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
12: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
13: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Так, ну что, Гидрометцентр Республики Татарстан говорит, что переменная облачность на 13 октября ожидается без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Днем местами порывами до 12 метров в секунду. Итак, Елабуга, набережные Челны, Мензелинск, Нижнекамск ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 19, плюс 23 даже. Не хочет лето нас покидать, это радует. Альметьевск, Азнакаево, Бугульма ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 20, плюс 22. Базарный Матаки, Аксубаев, Нурлат. Ночью плюс 6, плюс 10, днем плюс 19, плюс 22. Буинск, Апастово, ночью плюс 7, плюс 10, днем плюс 18, плюс 21. Зеленодольск, Казань, Арск, ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20 градусов.
5: А Тетюши?
4: А Тетюши?
3: Показания. Необходима консультация специалиста.
4: Так, ну что, Гидрометцентр Республики Татарстан говорит, что переменная облачность на 13 октября ожидается без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Днем местами порывами до 12 метров в секунду. Итак, Елабуга, набережные Челны, Мензелинск, Нижнекамск ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 19, плюс 23 даже. Не хочет лето нас покидать, это радует. Альметьевск, Азнакаево, Бугульма ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 20, плюс 22. Базарный Матаки, Аксубаев, Нурлат. Ночью плюс 6, плюс 10, днем плюс 19, плюс 22. Буинск, Апастово, ночью плюс 7, плюс 10, днем плюс 18, плюс 21. Зеленодольск, Казань, Арск, ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20 градусов.
5: А Тетюши?
4: А Тетюши? А Тетюши?

0: Буинск, Апастово, ночью плюс 7, плюс 10, днем плюс 18, плюс 21. Зеленодольск, Казань, Арск, ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20 градусов.
1: А тетюши?
0: А тетюши? А тетюши, у них плюс 18, плюс 21.
1: Все, прекрасно.
0: Днем.
1: Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Вечерний ТРУБИМ.
1: Непростая же ВТРПшная тема сегодня в нашем вечернем трубиме, но и мы как вот абсолютно не разбирающиеся в этой теме с Игорем сидели, думали чего-то, вот с вами обсуждали, подумали, что надо, наверное, со специалистом
0: консультацию получить. Да, ну, консультацию. Как бы коротенькую, максимальную, благо у меня такие знакомые есть. И прямо сейчас давайте спросим у психолога, телесно-ориентированного терапевта, между прочим, что такое вообще кризис среднего возраста, Дмитрий Ерхунов. Дмитрий.
4: Алло.
0: Ой.
4: Ага. Нет, да, добрый вечер.
0: Есть. Ага, добрый вечер. Есть ли вообще кризис среднего возраста? Существует он у мужчин?
4: Да, есть, конечно, это имеется. Не зря об этом говорят. И это обусловлено кризисом идентичности, по большому счету.
1: А что такое кризис идентичности? Вот странная формулировка, сложная.
4: Понимаете, каждый мужчина в своей жизни определяет себе задачу добытчика. Ну, или почти каждый, так скажем, да. И очень много крутится вокруг этого. Вокруг того, чтобы обеспечивать свои потребности, потребности своей семьи. И около 20 лет, ну, если мы считаем от 20 до 40, да, такой возраст уже взрослой деятельности, мужчина обустраивает свою жизнь относительно именно этой функции.
0: Добытчик.
4: Его оценивает по тому, как он зарабатывает.
1: Могу ли я добыть мамонта? Ага.
4: И поэтому он в каком-то смысле отказывается от себя в пользу того, чтобы удовлетворять вот эту потребность много зарабатывать. А ну, даже нейрофизиологически получается так, что ему мозг говорит, вот мы вот это сделаем, дом построим, потом дачу, потом, я не знаю, ремонт, еще что-нибудь.
0: Гараж, квартиру, машину купим, поменяем,
4: машину. И тогда все будет хорошо. А 40 лет — это рубеж. И вроде бы все уже есть. И дом, и дача, и гараж, и ремонт.
1: А счастье как
4: будто бы... А вот того самого счастья как будто бы оно не приходит. И уже... И смерть близко.
0: Опа. А, ну да, кстати, можно об этом подумать.
4: И смерть близкая, ну, она становится уже вот, как бы, ну, люди умирают, очевидно, и в 60, и в 45 от сердечного приступа, и мы это слышим
1: мы сейчас так прямо
4: и в новостях, и у знакомых там, и так далее, да? Вот, и, ну, и нам, как бы, мозг говорит, дружище, что-то не то.
1: То есть я так правильно понимаю, что кризис наступает из-за того, что вот мы как бы...
0: Достигли определенного уровня.
1: Чего-то достигли, а потом понимаем, что достигли-то мы не того, чего хотели, а может быть, мы не этого даже хотели, а чем мы хотели, мы сами себе не спросили.
4: И достигли, и даже если не достигли, все равно он наступает, если я жил жизнь не для себя.
1: А вот
4: для чего-то другого.
1: А как сделать так, чтобы избежать этого кризиса? Ну, или может быть как-то так?
4: А никак.
1: Никак? Он у всех будет?
4: Ну, он будет так или иначе у всех в любом случае, потому что это все-таки происходит переоценка, когда я смотрю, то, что мне нравится, то, что я делаю, мне нравится, это действительно то, что я хочу от своей жизни. И очень много появляется глубоких вопросов. Это не просто кризис. Кризис это можно воспринимать как то, что... Ну вот сейчас что-то мы сделаем, и это пройдет. Вот это не проходит. Здесь либо тебя накрывает депрессия, либо ты с этим что-то делаешь. И по-любому приходится с этим что-то делать. Это... Ну, некий такой сигнал о том, что нужна трансформация.
1: Ну, в общем, это приводит к каким-то изменениям однозначно. Можно ли к нему как-то подготовиться к этому кризису заранее? Что-то
4: конечно,
1: заранее купить мотоцикл?
0: Да.

0: Чем больше я смотрю больше вглубь себя, именно то, что мне нравится, то, что я хочу, в чем заключаются мои истинные ценности и желания. Чем больше я обращаю внимание на это и живу в соответствии с этим, тем проще мне будет трансформироваться вот именно в этот период. У меня как раз, мне сейчас, неделю назад мне стукнуло 41.
1: Ну, то есть в самом разгаре. В самом разгаре. Спасибо большое, Дмитрий.
2: Ох, просто там уже страшные слова пошли. Трансформация, надо быть к этому готовым.
1: Надо что-то делать.
2: Спасибо большое. Ну что, мы отпустим, что ли, человека?
1: Да, спасибо вам большое, Дмитрий.
2: Дмитрий Рихунов, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Спасибо большое.
1: Непростая история с Крисом-то. Так, у нас тут сообщение от наших слушателей еще есть. Давай быстренько почитаем, что тут нам пишут.
2: Я
1: вот,
2: главное,
1: кстати,
2: не потеряться.
1: Смотри, девушки наконец-то появились. Добрый вечер, Бим. Кризиса среднего возраста пока нет. Хоть мне и 37, но фляга свистела. Или это... На, Диляр написано, да. Но фляга свистела, когда сидела в декрете 5 лет с двумя детьми. А, ну, Диляр, это декрет, это отдельная история. Там и гормоны скачут и прочее, прочее. Сейчас вышел на работу, как глоток свежего воздуха.
2: Ну, правильно, не надо же ничего дома делать. Мыть, убирать, ухаживать дети, если подросли, да. Да-да-да.
1: Так, что тут у нас еще? Кризис. Страшно, очень страшно. Если мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это смешно, да. Так, что тут у нас еще непрочитанного-то? Не успеваешь потратить те деньги к следующей зарплате? Нет седых волос, не дергается глаз. Решение есть. Женись.
2: Ну, слушайте, нет.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Жесткая тема получается.
1: Вот мы и разбились. Да. Вот мы и разбились на два лагеря, даже на три.
0: Да? Что там? Ну-ка, где там?
1: Ну, слушай, девушки, я так полагаю, подключаются, да? Пишут вот что. Добрый вечер. Нет у нас времени на этот возраст тратить. Наш возраст всегда прекрасен. И далее идет, видимо, после уже Дмитрия выхода. Не соглашусь с данным мужчиной, значит, не умеете радоваться мелочам. А живем мы всегда для кого-то или ради чего-то. Ну вот тут я бы поспорил, для себя-то вы же любите наверняка что-то делать, если девушка, да, там, маникюрчик, но они же говорят, что для нас, а белье красивое, опять же говорят, для нас. А кушать-то вы вкусно тоже любите, это же не для нас уже, это уже для себя. Но это мое такое, самое, наверное, не очень хорошее сравнение, но все-таки.
0: И еще мнение, вот Людмил к нам написал. Добрый вечер, любимый ведущий, огромный привет всей Казани. Болтал, конечно же, Петру, кстати, да, Петру, привет. У него там тоже небольшой кризис наступил. Желаем ему скорейшего выздоровления. Петр, мы с тобой, поправляй скорее, ждем тебя в эфире. Все будет нормально, мы за ним проследим, не переживайте. Так.
1: Поддерживаем. Вас.
0: Значит, Рома тут говорит, не нравятся мне ваши советы. Ладно, Ром, ну мы, по крайней мере, попытались.
1: Бабай подключился. Психология человека, мужчина, пока он один, ему хорошо. А когда появляется человек противоположного пола, любовь, траты у мужчины становятся другие. И многие женщины от природы это считают нормальным явлением, хотя значение человек ничего не разделял и не отменял. Ну, слушайте, можно же до того, как кольцо на палец одеть, договориться. Кто кому что должен и вообще должен ли?
0: Ага, вот ты из бабай. Тех людей,
1: сейчас,
0: да, которые...
1: Сейчас
0: вот...
1: подковырну я еще, да? Не, ну просто смотри, получается же, ну ладно, ок, ты на нее тратишь деньги, ну там, не знаю, водишь, гуляешь, но ты же взамен наверняка что-то ждешь, это на автомате просто у нас получается. Ты же не просто, а, я добряк, на. Но это благотворительность какая-то получается уже,
0: ну, да?
1: Ну а ты же девушка, у тебя к ней симпатия, ты же что-то взамен тоже хочешь. Может, чтобы она...
0: Ну после... что ты хочешь, жениться,
1: вот,
0: детей,
1: ну смотри,
0: все,
1: вот
0: да?
1: После работы ты пришел, чтобы она тебя встретила, обняла, сказал, блин, милый мой, привет. Тебе сегодня какой день был, расскажи. Ты такой, не хочу разговаривать. Все.
0: Она такая, садись, поешь.
1: Да, садись, поешь. Ты такой, о, поел. Уже
0: подобрел.
1: Подобрел. Можно что-то поговорить уже, да? Ну, правильно же?
0: Все логично.
1: Ну,
0: пока.
1: Логично же. Ну, и вот, и все. Перед УК РФ пишет бабай. Нет разделения мужчины и женщины. Ну, да, ну, да.
0: В общем, что вы думаете про кризис среднего возраста? Существует он или нет? Нужно и женское мнение, и мужское. Как вы его преодолели? Преодолели ли вообще? 92-72-42-102-8.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают. А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
4: Серьезно? А где смотреть?
3: В ТТС. На Даурской 18. В октябре. Действует спецпредложение на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226 93 45. Крутовская 20.

0: Сити.
1: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф. Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11 2026. Подробности об организаторе правил его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
2: Мама, а мы ничего не забыли?
3: Кажется, ничего.
2: А зрение проверить?
4: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
6: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
7: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
8: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено и оферта.
9: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
10: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть?
11: Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
12: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-00-173-680. 18+.
13: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, этот день для исключений. Сейчас возможны неожиданности. Старайтесь делать все медленно и плавно. Тельцы, возможны творческие удачи, но это должен быть индивидуальный проект. Пока нежелательно участие в конкурсах и экзаменах. Близнецы, у вас непростой и даже сложный день. Ищите атмосферу беззаботности, чтобы почувствовать себя защищенным. Раки, ваша маленькая задача на данный момент – следить, чтобы голова не мешала сердечным делам. Львы, проявите предельную сообразительность на работе, за рулем, на кухне, дома. Избегайте острые колющие предметы. Девы, если вас зацепит какая-то идея, не торопитесь ее реализовывать. Весы, денежный вопрос главный именно сейчас. Ищите разные пути достижения богатства. Скорпионы, вам противопоказано общение с недругами в этот день. Берегите свое настроение. Стрельцы, сейчас вам будет трудно включиться в работу. Отложите самые важные решения на потом. Пусть этот день будет тихим и спокойным. Козероги, влияние планет будет нейтральным. Просто занимайтесь своим делом, ожидая интересный вечер. Водолеи, в этот день можно запутаться. Трудно будет распознать обман. Составьте нейтральный план действий. Рыбы, утолить вашу жажду перемен помогут эксперименты с внешностью и гардеробом. Всем знакам зодиака желаем прекрасного настроения.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
6: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
7: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Ну что, давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. 7 баллов на данный момент, по данным Яндекса. Серьезные пробки. Вот они. У Гомиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгалина 24 минуты рассчитывайте. Тецевская от вертолетного завода до Копылова 22 минуты. Кулгали от Фучика до Габишева 19 минут. Олега Кашевого от Дементьева до Копылова на 12 минут растянулось. И от улицы Дементьева от Кашевого до Тецевской тоже на 12 минут. На мостах и дамбах везде свободны, кроме Кировской дамбы. Здесь из центра есть авария, и даже, получается, две отметки об аварии, или это с одной и с другой стороны, непонятно, посередине, в общем, что-то такое. И нам, кстати, тут писали слушатели наши: добрый вечер, по дорожной обстановке на Кировской дамбе авария в среднем ряду, привет и скорейшего выздоровления Петру Нижинскому. Да-да-да, мы обязательно все передадим. Тут, кстати говоря, еще одну аварию я наблюдаю, это уже на... Несмелого, вот только-только вы подъезжаете к Кировской дамбе, чтобы повернуть налево на Кировскую дамбу с Кировского района, когда едете, тут авария, и тут, соответственно, все бордовенькое. Такая вот история, ну, вроде больше ничего такого серьезного, серьезно затрудняющего движения, по крайней мере, из аварий на улицах нашего города я не наблюдаю. У тебя есть что добавить?
9: Нет, ну, есть аварии уж, но оно они не совсем красные.
8: Ну, тогда и не будем о них.
9: Да,
8: в общем,
9: ладно.
8: Соблюдайте все правила дорожного движения. Ну, а мы перемещаемся в новый час.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Второй час вечернего Трубима. Здесь Игорь Никитин.
2: Альберт Батанин. Добрый вечер. Кто подключился, если вдруг? Здравствуйте.
1: И обсуждаем мы с вами, ну, как выяснилось, такую важную тему. Активненько пишем. Кризис среднего возраста, мужской. Ну, нам как-то вот вдвоем с Игорем 80 на двоих.
2: Да.
1: По сорокету.
2: Ну, слушай, он уже прошел, получается.
1: По
2: лицу прошел.
1: Мне как будто бы не наступал. Я вот просто по себе смотрю. Мне как будто ничего такого не... Ну, не хочу я вот это вот этим всем пытаться молодиться, там что-то еще, каких-то новых впечатлений. Мне хватило впечатлений за мою жизнь. Все нормально, все прекрасно у меня. Как-то вот у меня
2: здорово,
1: это не колбасит. Нет, я просто боюсь, что у меня в определенном... Как будто впереди у меня
2: что-то,
1: еще...
2: Что-то щелкнет, да, вдруг
1: щелкнет,
2: и придет.
1: Да, щелкнет, и все, я начну какую-то дичь вытворять. Да,
2: ну, да,
1: не знаю, что от тебя ждать.
2: Так, ну что, давай почитаем, что ли, еще, что пишут наши слушатели. Кризис среднего возраста легко лечится новой женщиной, желательно молодой, у мужчин. Ну, слушай, да, ну да, добавочка тут есть. Она и на мотике с тобой погоняет, и на остров Пасхи рванет. Единственный минус, она тебя когда-то бросит. А потом депрессия, стресс, панические атаки.
1: Чего же вы так сразу-то, зачем так уж сразу?
2: Ну, так вот, да. Папа работает, а мама красивая.
1: Все логично.
2: Ну, тут как бы да. Так, о, это мне возражение, наверное, да, пришло сейчас. Для кого-то маникюр, белье. Никто никому не должен. Мне 40 на данном этапе. Я должна своим родителям и своему сыну. Ну, слушайте, сыну вы тоже должны до 18, потом совершеннолетия. А родители, если только не в здравом уме, так скажем, да, простите, пожалуйста, надеюсь, что все хорошо, тогда позаботиться, да, потому что они когда-то о нас заботились. До 18.
1: Начало
2: и больше.
1: Начало обсуждения, говорит, пропустил, к сожалению. Когда, говорит, этот кризис наступает? Я, говорит, может, что-то пропустил. Да я вот тоже что-то пропустил. Я как-то, не знаю, мне не наступает и не наступает. Я все жду, жду. Я уже устал ждать, когда оно.
2: Не вот... зарекайся.
1: Ну, да. Диляр пишет. Добрый вечер. Мне вот кажется, что у моего мужа как раз начался этот кризис. Имея две машины в семье, он приобрел старую Ниву, чтобы гонять в грязи.
2: Все, да.
1: И в ней копаться и чинить. Зато улыбается. У меня нет времени на кризис.
2: Слушайте, ну вот он, да. Он же и сказал, что чего-то, говорит, еще в жизни не хватает. И такой раз... Опа, Ниву купил. И хорошо же сразу стало. И он копается, ковыряется, катается по грязи. Кайф.
1: Ну, полегчало же человеку.
2: Конечно.
1: Ну, все, ступил. А может, это не кризис, Диляр? Может, просто он хотел, вот ты давно откладывал.
2: Ну, слушай,
1: взял,
2: а ты представь, ты всю жизнь думал, что вот, я буду генеральным директором, у меня будет своя фирма, а ты раз, и опять я про завод, видимо, все. И не получается.
1: А
2: вот,
1: бывает...
2: это, вот это все.
1: Ладно, генеральный директор завод, а бывает, генеральный директор уехал в деревню, в глушь, дауншифтинг, все дела, все,
2: да,
1: я,
2: кстати,
1: хочу выращивать капусту, там что-то такое.
2: Козочек своих.
1: Козочек своих, да, там.
2: Коровушек.
1: Ярослава умеет доить коз. Это,
2: да, это, кстати, ней... она мастер, да, это книга.
1: Так, значит, есть вещи, когда надо и ради кого изменить свою жизнь. Но, к сожалению, это сейчас многие не понимают. Это вот нам Бабай написал. Так, Виль пишет, кризис среднего возраста. А кто это? Мне, говорит, 43 годика будет. Все время забываю, сколько мне лет. Сейчас много всяких психологов, тренеров личностного роста и так далее. Вот в Союзе их не было. Моя любимая тема. Вот, я
2: Да.
1: Моим психологом был батя. Ну, кстати, да.
2: Ну, слушай, а на кого еще опираться, по сути? Ну, то есть на родителей только. Как у них было, как их воспитывали, они же тоже передают и улучшают немножечко.
1: Батя шарит.
2: Да.
1: И он говорил, что жизнь будет тебя бить по-разному. Главное, не поворачиваться к ней спиной. Вот.
2: Угу.
1: А то не только побьет. И вырастил нас, сестренка, людьми. Я своих 4 детей тоже стараюсь воспитывать хорошими людьми. И про кризисы какие-то некогда думать. Нужно просто распределять свои силы, вовремя отдыхать. Слушай, а вот в этом тоже, может быть, есть разумное зерно. Смотри, когда тебе постоянно есть чем заняться, у тебя постоянно какие-то важные задачи тебе нужно решать, то, сё, сё, ты просто не успеваешь.
2: Думать о кризисе.
1: Да, ты
2: никакой
1: кризис, всё, я выспался, проснулся, всё, побежал, надо с детьми
2: крепкий.
1: Погулять, с внуками там посидеть, нужно на работу сходить, нужно то, всё, всё, всё, некогда, даже депровать-то некогда.
2: Не успеваешь.
1: Не успеваешь задумываться о смысле жизни, а зачем я в этот мир попал, вот это всё. Просто как трак-робот,
2: ну, да,
1: всё. Работаешь и всё. В целом, наверное, так тоже и можно. Ну, в общем, рассказывайте, как вы боретесь с кризисом среднего возраста, или, может быть, вы смирились с этим, нормальное состояние, есть ли он у вас или нет. Женщины, расскажите, как у ваших мужей это все происходит. Может быть, у вас тоже есть кризис среднего возраста, и женский тоже. 92-72.
2: Кстати, не спросили, надо было спросить.
1: Но он есть, ну, точно есть, конечно. 92-72-42-28. Цифры для ваших отправлений пишите. Ну, а пока... Ну а пока информация на правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника Муратова. Красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио.
3: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: «Золотой монетный дом». Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
6: Октябрь – время менять правила. Планета Фитнес запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Без пауз, заморозок и отговорок? Легко. Нужен запас времени? Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону плюс 7 843 212 21 20.
7: Мне бы кухню побольше.
8: А мне место для работы.
9: А где моя комната?
10: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей. 18+.
11: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки. Японскую надежность, чтобы наверняка. И теплые опции для комфорта.
12: Проще сказать, вот бы ГАК. С выгодой до 800 тысяч рублей. В Диалог Авто. Успейте за выгодой этого месяца в Диалог Авто на декабристов.
13: Не оферта. Подробности в автосалоне.
14: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
16: Не выношу кронштейны на стенах.
17: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
18: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
19: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
20: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
21: Запишите мудрость. Если женщина собралась стать счастливой, ей не может в этом помешать даже муж.
22: Сатья в Казань-Экспо. 25 октября. 18+.
23: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что люди, купившие себе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка?
0: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в Amed Group. Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Вечерний Трубин.
5: 9-2-7-2-4-2-102-8. Волшебные цифры, которые помогут вам оказаться со своим мнением здесь, с нами, в эфире. Что-то пишут там, да?
6: Слушай, ну много чего пишут, на самом деле. У всех разные свои собственные есть мнения. Вот человек тоже не его хочет. Это точно не кризис. Ну, слушайте, это ваше личное желание. Они должны быть, это нормально. И не одно, а много.
5: Я, может, просто пока не знаю. Может, я тоже хочу Ниву. Я вот ее когда увижу, скажу, хочу.
6: Ты сейчас не видел, какие Нивы есть. Иногда есть очень красивые, они прям блестят. Хотя это Нива прям, да. Ну, то есть, они современные, крутые.
5: Но ее доделывать надо как будто бы там дорабатывать, особенно по грязи, если кататься.
6: Так, добрый вечер, Игорь Альберт. Сейчас, секунду. Нет у меня никакого кризиса. Счастливо. Ну, радуюсь каждому дню. Хотя у знакомых уже есть курсы с психологами. Пока тоже в ожидании. Может, и наступит когда-нибудь. Но иногда старость приходит без мудрости. Опа, как подмечено, да?
5: А это прикольно.
6: А еще приписочка есть Петру, скорейшего выздоровления. Петр, мы с тобой все! Слышишь?
5: Это же здорово, когда старость приходит без мудрости. Ты такой вот вроде старый и такой... Эй! Вот говорят, дед с ума сошел, говорят же.
6: Это как бабушка диджей клубный, да?
5: Да, вот так вот, мне кажется.
6: Слушай, недавно где-то читал новости, что бабушки, организованные своей группировкой бабушек...
5: В Вьетнаме?
6: Да,
5: я читал эту новость.
6: Я такой думал, вот это классно. Они сдают свои квартирки тихонечко, да, и зимуют. Классно.
5: Очень классно. Так, еще такое вот есть. Привет. Когда я не работала, я также рассуждала. А теперь мне самой нужна жена в доме.
6: Да,
5: я стала очень ценить женский труд. Так что работающая женщина работает больше. Это вот...
6: Ну, слушай, здесь, прости, пожалуйста, да, но если муж на нее взвалил обязанность приготовить еще, она работает, и потом чисто же хочется, чтобы было.
5: Согласен.
6: Поэтому ей нужна жена, ну, а-ля домработница.
5: Домохозяйку надо заводить.
6: Да, домохозяйка. Ну, конечно. Будет она тебе.
5: Валерий вот пишет. Кризис среднего возраста – это когда осознаешь, что жизнь кончена. У меня он закончился в 43. Когда сын родился, я увидел в нем продолжение себя. О, вот, смотри.
6: Ну, опять тебе говорю, до 18.
5: Ну, не знаю. Примерно. Ну, не знаю. Нет, ну вот смотри, я как рассуждаю. Вот станешь ты родителем. Понятное дело, что 18 лет у тебя ребенок уже. Все, взрослый человек. Все, полноценно взрослый человек. Но неужели ты будешь относиться к нему как к взрослому? Нет, он все равно до конца для
6: он
5: тебя
6: будет,
5: останется ребенком.
6: Конечно, ребенком останется. Да? Но просто как факт надо этот момент просто отпустить. Ты же не будешь вот сыночку-корзиночку воспитывать. Не хочется же.
5: Воспитывать не надо, но относиться к нему как к своему ребенку и продолжать все равно дарить ему...
6: Ну, как взрослому ребенку же. Можно взрослому ребенку. Обниматься никто не запрещает. Дарить подарки тоже не запрещает. Конечно. Спрашивать, как дела, тоже не запрещает. Покормить треугольниками тоже никто не запрещает.
5: Получается, чтобы выйти из кризиса среднего возраста, нужно детей завести.
6: Все, буду ждать тещу теперь. Хочу угощение от мамы.
5: Так, значит, смотрите. Боже, какая у вас тема, Нелли нам писала. Мне скоро 38, ну и что? У девочек бывает кризис. Я вон мотик выбираю. На права, говорит, иду весной сдавать. Да, классно.
6: Слушай, ну, сейчас вот у нас тоже все говорят, мир поменялся, мальчики стали какие-то мягкие, а девчонки... Эх. Ты видел водителей автобуса девушек?
5: Видел.
6: Я сначала думаю, блин, как они эту, вот, простите, вот махину водят. А потом на коробке передач, когда ездил, был слушатель один, водитель автобуса. И это, говорит, как большая игрушка. Все видно, говорит, зеркала же есть, говорит, все нормально. Я потом подумал, думаю, ну, по сути, да.
5: Ну и с другой стороны, ты едешь на автобусе, он весит сколько там, 15 тонн. Ребята, вы уж извините, как бы.
6: Я на автобусе, да.
5: Еще я кого-то зацеплю, это, ну, как бы будет неприятно, конечно, но, скорее всего, хуже для вас. Так, значит, Нелли продолжает. Я не считаю это кризисом. Это, наоборот, мне кажется, время, когда ты просто начинаешь жить для себя, воплощать в жизнь свои мечты. Кризис среднего возраста, декретный отпуск. Несочетаемые слова. Ну, вот такое мнение от Нелли.
6: Если ты пашешь круглосуточно, да, из тебя еще требуют, это, как говорят, за троих, когда работу делаешь, а зарплату получаешь за одного. Вот здесь, да, может быть, декрет кому-то и захочется. Я тут могу предположить. Но если ребенок спокойно родится. Без проблем, без коликов там.
5: Ребенок спокойный?
6: Угу.
5: Такое бывает?
6: Это фантастика?
5: Фантастика,
6: скорее всего, да. Привет, Бимка.
5: Давай, давай, читай.
6: Привет, ребята. Свежая кровь в вечернем эфире. Это очень хорошо. Это про меня, видимо. Я уже старая кровь.
5: Мы как выяснилось, что мы старые с тобой вдвоем тоже.
6: Мне всегда нравится, молодцы. Насчет темы нет этого кризиса. Есть ли люди, которые слишком много работали, и мужчины, и женщины? Просто нужно как-то распределить и работу, и отдых. Хорошо поработал, хорошо отдохни. Всех денег не заработать, ребята. Вот так, кстати, говорят богатые люди.
5: Да.
6: Да, у них все хорошо, они могут себе позволить уехать в отпуск тогда, когда захотят. А кто-то ждет отпускных, а потом, прикинь, ты приезжаешь, а ты отпускные-то уже потратил, а это же месяц работы получается. То есть у тебя, в принципе, не на что жить. Вот, поэтому, говорят, и жалуются. Кризис, кризис.
5: Раньше я любил лето, а потом понял, что если есть деньги, лето может быть в любое время года, и теперь я люблю деньги.
6: Да, где угодно. Теперь люблю деньги. Все правильно. Альберт, у твоего... А, я у твоего дома баба опять пишет. Тут какой-то кот или кошка плачет. Кушать просит. Это про тебя. Это твой огород, камень.
5: Не-не-не, это местные коты. Там их очень много, их подкармливают. Поэтому все нормально, не переживайте.
6: Слушай,
5: они
6: Бабай,
5: не голодные.
6: Бабай один знает все адреса наших ведущих, как
5: да,
6: будто бы, да?
5: Да, ну, человек опытный, он знает, где, чего,
6: что,
5: как.
6: Мне как-то страшновато.
5: Нет, все нормально, ему доверять
6: да
5: можно.
6: Да нет, я знаю, он классный вообще. Виделись.
5: Кризис среднего возраста. Такая вот у нас сегодня тема. Есть ли он у вас? Как вы его пережили? Или, может быть, его вообще не существует? Это все в головах.
6: А играть-то будем сегодня?
5: Будем. Чуть-чуть попозже у нас зубы.
6: А, все, ок.
5: Зубы, да. 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Напишите нам, как вы с этим делом справляетесь. Очень интересно.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдоналдса или 200 метров по левую сторону от церкви «Красный дом с черными решетками». Самые трудные ориентиры для приезжих – те, которые полагаются на общую память. Например, перед бывшим американским посольством. Недавно правительство все же запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофиты, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: ТТС.
3: Мама, а мы ничего не забыли?
4: Кажется, ничего.
3: А зрение проверить?
5: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
7: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
8: Приходи на футбол.
7: Поддержи команду.
9: ООО «Футбольный клуб «Рубин». УКРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
10: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
12: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим. Мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
14: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
15: А вот и время для того, чтобы позвать вас в игру «Ты мне зубы не заговаривай». Прямо сейчас 2-92-102-8. Как всегда, мальчик и девочка нам нужны. Ох, сейчас будут, наверное, баталии. 2-92-102-8. Действуйте, пока вас никто не опередил.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Так, ну что нам говорит гидрометцентр Республики Татарстан? На 13 октября ожидаем переменную облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Днем местами порывами до 12 метров в секунду. Итак, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Мензелинск. Ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 19, плюс 2.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Так, ну что нам говорит гидрометцентр Республики Татарстан? На 13 октября ожидаем переменную облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Днем местами порывами до 12 метров в секунду. Итак, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Мензелинск. Ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 19, плюс 23.

0: Так, ну что нам говорит гидрометцентр Республики Татарстан? На 13 октября ожидаем переменной облачности без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Днем местами порывами до 12 метров в секунду. Итак, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Мензелинск ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 19, плюс 23. Альметьевск, Казнакаево, Бугульма плюс 5, плюс 7, днем плюс 20, плюс 22 градуса ожидаем завтра. Базарный Матаки, Аксубаев, Нурлат ночью плюс 6, плюс 10, днем плюс 19, плюс 22. Буинск, Опасово, Тетюши ночью плюс 7, плюс 10, днем плюс 18, плюс 21. Казань, Зеленодольск, Арск, ночь плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20 градусов. Ожидаем. Все данные о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Да начнется битва. Битва, соревнования. В общем, сейчас будем выяснять, кто же у нас самый зубозаговаривательный.
0: А подарок?
3: Подарок есть. Подарок – это сертификат в картинг.
0: Вау!
3: Да, за это поборемся. Ну что, есть у нас два претендента на победу. Давайте знакомиться. Марина у нас появилась первой. Марин, день добрый, вечер добрый.
4: Добрый.
3: Марин, как у вас с кризисом среднего возраста? У вас, может быть, у вашего мужа, супруга, молодого человека?
4: Нет, слава богу, обошлось.
3: Обошлось? Вы думаете, все, пролетело уже?
4: Ну ладно. Надеюсь.
0: Может, они еще не доросли просто по опыту жизненному.
3: Да ладно. А есть еще у нас еще Андрей. Андрей, вечер добрый. Алло. Андрей.
5: Алло.
3: О, все, вот сейчас слышим. Андрей, как
5: алло.
3: У вас? Да-да-да, слышно нас? Да ты что ты будешь делать?
0: Зачем топтать мою любовь?
3: Ну, сейчас мы перезвоним тогда, что ли, Андрею.
0: Давай.
3: Давай, ты
0: попробуй.
3: Пока спроси что-нибудь.
0: Что спроси? Марин, как дела?
4: Да, все хорошо, спасибо.
0: Вы уже настроены как будто побеждать.
4: Да, вы... сразу хотя бы привет своему мужу передать.
0: А, Роману. Хотя бы. Роману? Роману привет, он вас везет, видимо, с работы.
3: Не кладите.
4: Нет, он едет домой.
0: А, все, понял, а вы его дома ждете?
4: Не совсем. Я все надо ждать.
0: Загадочно. Все ясно, все ясно, все заняты.
3: Андрей появился. Андрей, слышно нас?
5: Да, слышу.
3: Все, отлично. Ну что, давайте не будем тянуть. Ребят, 10 слов у меня, 10 слов у Игоря. Все связано с нашей сегодняшней темой. Кризис среднего возраста. Вот эта вся мужская история. Может быть, не обязательно мужская. В общем, Марин дозвонилась до нас первая. Марин, с кем будете играть? Игорь, Альберт, кого выбираете?
4: Можно с Альбертом.
3: С Альбертом, можно. Это значит со мной. Ну все, Марин, вы готовы?
4: Да.
3: Поехали, минута начинается.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Итак, это такое хобби у мужчин. Мы вот удочку закидываем на поплавок.
4: Рыбалка.
3: Хорошо. Это двухколесный такой. Его покупают.
4: Велосипед.
3: Нет, он такой с мотором.
4: Мотоцикл.
3: Это, знаете, когда у человека есть какое-то увлечение. Вот он там марки собирает.
4: Хобби.
3: Или хобби. А это у мужика такой железная комната, где он хранит свой автомобиль.
4: Гараж,
3: хорошо. Это вот когда бегут 42,5 километра. Это как называется, ребята? Что бегут? Как дистанция называется?
4: Кросс.
3: Ну вот, 42,5 километра. Прям точное название есть. Бывает полу, а бывает вот он.
4: Ну вот.
3: Ну ладно, хорошо. Когда человек берет ружье и вот на уток идет стрелять, как это?
4: Охота.
3: Ага. Это когда я себе на теле делаю рисуночек какой-то, и потом этот рисуночек тык-тык-тык-тык. Хорошо. Это когда вот с самолета прыгаешь, и над тобой купол раскрывается. Это что?
4: Парашют.
3: Угу. Это когда я иду на природу. Вот куда это я иду? С палатками.
4: Блин, забыла.
2: Ты мне зубы не заговаривай.
4: Ой.
0: Это поход же был?
3: Это поход, да. Ну ладно, Марин, что, 7 слов мы разгадали. А вот 42,5 километра, неужели вы не знаете? Это же называется марафон. Да, марафон. Вы не бегаете, да?
0: Она ждет.
4: Нет.
3: За вами бегают обычно.
0: Да, бегал. Муж бегал.
3: Ну ладно, Марин, 7 слов, неплохой результат. Сейчас будем смотреть, как справятся Игорь и Андрей. Андрей, Игорь, вы готовы?
5: Да, да.
3: Ты тоже готов?
0: Вы же слышите нас, да? Все в порядке?
3: Сейчас мы прибавим.
0: Все, все, прекрасно. Да, тогда прибудет со мной сила, что ли, получается?
3: Поехали.
2: Ты мне зубы не заговаривай!

0: помещение для занятий, для тренировок. Там же. Да. Машина без крыши.
1: Кабриолет.
0: Отлично. Тесто и мясо. Мы 10 минут это варим и кушаем. Называется...
1: Тесто с мятой?
0: Нет, с мясом. Мясо.
1: А, чебурек.
0: Нет, маленькие такие.
1: Перемяч.
0: Нет, маленькие.
1: Пельмени.
0: Да, пельмени. Там жарко, особенно на верхней полке.
1: Вагон.
0: С веником.
1: Парная.
0: А все, в общем, как это называется?
1: Паня.
0: Отлично. Когда у мужчины вообще нет волос, как он... Как
1: его?
0: Да. Мужчина плохо, что ходит к ней обычно от жены.
1: Любовница?
0: Да. У скофов огромный внизу, да, а у девушек 9 месяцев он тоже большой.
1: Живот.
0: Угу. Рыбу ловим мы чем?
1: Удочка.
0: Отлично. Ну и каркас летнего отдыха ставим, натягиваем.
1: Палатка.
0: Да. Все? Время кончилось.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Что, неужели 10 слов?
0: 9.
3: 9?
0: Да.
3: Ну, что тут поделать? Ну, вот, видимо, мужчина как будто побольше разбирается во всех этих...
0: Мужских. Да, удивительно.
3: Особенностях, да. Марин.
4: Да.
3: Ну, вы же не расстраиваетесь?
4: Нет, конечно, нет. Я очень рада.
0: Есть возможность... Другая миссия, кстати, вот по поводу, да, возможности передать привет.
3: Ну, супер. Марин, у вас есть возможность сейчас прям передать привет в прямом эфире. Действуйте.
4: Передаю привет моему мужу Роману. Я тебя очень люблю. Надеюсь, ты меня слышишь.
3: Ой, депутички, как это хорошо, как это мило. Марина, обязательно звоните нам еще, выигрывайте. Ну, теперь вы знаете, как, что тут, где, к чему. И Альберта лучше не выбирать, он так себе объясняет.
0: Да нормально все было, что ты прям...
3: Ну, ладно. Андрей, мы вас поздравляем!
1: Спасибо, ура!
3: Разобрались, отстрелялись, что называется. Ну что, кому вы посвящаете свою победу?
1: Любимой жене Лейсан, которая сидит сейчас рядом со мной в машине.
3: А, помогала она вам?
1: Нет, своей семье, двум дочерям, ну и всей Казани.
3: Супер, здорово, поздравляю. Напоминаю, что в качестве приза вам достается сертификат в картинг. Там тоже можно будет покататься, развлечься. Ну, а игра «Ты мне зубы не заговаривай» обязательно вернется, ну, завтра уже, судя по всему. Завтра.
0: Да.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Еще немножечко сообщений от наших слушателей на заданную тему. Вот Айлита нам написала. Добрый вечер, Бим. Кстати, я так и сделал по поводу, значит,
1: кризиса.
0: Да, накануне 40-летия была паника, взяла и родила в 40 лет. 50 лет встретила спокойно, не до кризиса было.
1: Ну, там, да.
0: А сейчас, говорит, мне 60, дочка выросла, я просто радуюсь жизни, каждый день подарок жизни. Вот такая история. Вот как человек взял и обошел кризис на повороте. Не было никакого кризиса.
1: Ну, слушай, ну да, он, по сути, должен был прийти, а тут шлёп.
0: Я ж говорю, некогда. Когда ты себя чем-то занимаешь, там не до кризиса, не до депрессий, не до каких-то таких сложных переживаний, некогда думать о смысле своей жизни. Просто пашешь, работаешь как робот, и стараешься в первых промежутках получать удовольствие.
1: Точно, точно. Рафиль, вот тут насчет свежей кровь, ведущие другие. Я не возраст имел в виду. Да ладно, мы уж просто должны были пошутить по этому поводу. Еще говорит он, что не богатый, я на группе, так получилось. А группа, видимо, я так понимаю, психологическая, когда там несколько человек делятся, их там контролирует профессиональный психолог, психотерапевт. Тоже интересно.
0: А это вот
1: такая.
0: Они сидят в кружочке и говорят, да. Здравствуйте, меня зовут, там, о, привет, привет, давайте поаплодируем ему, да?
1: Что-то ну это везде так примерно начинается.
0: Артем Патрин появился. Меня кризис среднего возраста застал в 11 классе. Ничего себе, как он заранее.
1: Ну, видимо, он хотел стать актером и юристом стал.
0: Может, смотри, быть, в 11 классе у тебя кризис среднего возраста, ты, значит, со всеми вот этими делами, пока ты еще молодой,
1: даже
0: здоровый,
1: не знаешь, да, как заработать денег еще.
0: Вот, разобрался с этими вопросами, ведь все, а потом уже без кризиса. Вот, берите
1: красота.
0: Пример с Артема Патрина.
1: А мальчик красавчик.
0: Ну, ладно, человек разбирается в этом деле. Ну, а мы побежали дальше. Если у вас еще есть что добавить по поводу этой нашей сегодняшней темы, кризиса среднего возраста, есть он вообще у вас или нет, как вы с ним справились, 92-72-42-102-8. Ну, а в следующем части уже будем перемещаться к Забабушке.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают. А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
4: Серьезно? А где смотреть?
3: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действуют спецпредложения на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
5: Глобус.

0: сервисе.
1: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
2: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
3: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM Radio. Took a ride to the end
5: of the line where no one ever goes. Свежая информация. Тут Артем Патрин говорит, везу кексы. Будем вместе справляться с кризисом среднего возраста. Но он в этом разбирается, особенно в кексах.

0: на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Что там на казанских дорогах? Давайте посмотрим. 5 баллов по данным Яндекса. Движение плотно. Вот крупнейшие затруднения. Комиссар Габишева. Классическое место встречи вечерами. От Зорги до Кулгали на 31 минуту растянулось все это великолепие. Сахарова от проспекта Победы до Закиева на 16 минут рассчитывайте. Улица Родины и Ломжинская от Рылеева до Фучка на 16 минут тоже рассчитывайте. Кулгали и Фучка... Кулгали от Фучика до комиссара Габишева. Там уже 14 минут вы постоите. И улица Закиева. Киева от проспекта Победы до Академика Сахарова на 9 минут. На мостах и дамбах везде по нолям, кроме Кировской. Там в серединочке есть авария, ну и, соответственно, из центра 5 баллов. Вроде как будто бы я все, ничего такого серьезного не вижу. Аварии есть какие-то, что ли, у нас? Крупные. А, микрофон тебе.
5: Да, да. Ну, смотри, тут затруднен еще Щербаковский переулок. Ну, понятно, в сторону кольца. А вот в другую сторону, не доезжая перекрестка Волкова, в правом ряду написано ДТП. 18:37 как будто появилось, поэтому там просто движение такое плотненькое у нас.
4: В общем, в обоих направлениях.
5: Да, да, получается, да. А ну, еще... и тут незначительное ДТП на Амельской магистраль в сторону... Аметьево, соответственно, метро. А нет, кстати, не в эту сторону, а вот в сторону, да, не доезжая Гвардейской, получается, тоже ДТП поставлено, но, может быть, его там и нет, потому что нет затруднений и не написано, в каком ряду.
4: Слушай, а вот тут вот на Назарбаева тоже еще есть ДТП, это если ехать от Вахитской площади, не доезжая до перекрестка с Павлюхина, тут есть ДТП, и, соответственно, тут все красненькое получается. Все, вроде больше ничего такого серьезного не замечаем, соблюдайте, пожалуйста, все правила дороги. Дорожных движений, включайте поворотники, смотрите в зеркала. Ну а мы будем двигаться дальше в час новый.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Вечерний Трубим здесь в обновленном составе, но только на сегодня. Игорь Никитин.
2: Напугаешь сейчас всех, да, Альберт Ботанин.
1: Все нормально, все.
2: Доброго вечера.
1: Доброго вечера. В общем, разобрали мы, что такое кризис среднего возраста, что это за фрукт, с чем его едят, зачем это вообще, можно ли его избежать. Как выяснилось, нет, нельзя, говорить.
2: Да, поэтому, видимо, не время просто.
1: Но если кто-то избежал, ну, как-то вот это, взломали вы жизнь, лайфхак. Вот еще сообщение от Марса. Работаешь, как папа Карло, не до кризисов, вот. Правильно, согласен,
2: ну,
1: я
2: вот,
1: с этим.
2: Кстати, Алсу подтвердила, Nexia, говорит, стоит машина на Амитской магистрали, посередине прям, на аварийках. Даже, говорит, знаки никакие не выставлены, поэтому осторожно просит всех быть.
1: Будьте осторожны за рулем, кризис вас может ожидать на повороте. И в этом случае он уже будет не кризисом среднего возраста, а материально-техническим кризисом. Там вот это все чинить, восстанавливать. А вы же для этого, что ли, покупали свою красотку, ласточку? Вот как у кого там у нас была-то Волга-то вот эта шикарная. Артамонстр, по-моему,
2: да.
1: Шикарная тачка. Ну ладно, все, ребятушки, будем перемещаться мы к игре под названием «Забабушка». А там все очень просто. Мы вам фразу, вы нам продолжение. Готовы? Поехали.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на БИМ радио.
1: Че так на меня смотришь?
2: Забавная.
1: Нормально?
2: Забавная. Я просто, видимо, привык к другой, но
1: да,
2: отлично.
1: Такая плясовая, тоже плясовая, хорошо, отлично. Мне нравятся народные мотивы. Ну что, господа, игра за бабушку. Все очень просто в этой игре. Мы вам первую часть фразы, ну, как бы заход, как в КВН. Ваша задача эту фразу как-то смешно, интересно, необычно продолжить. Победитель получит у нас сертификат в ресторан.
2: Вау.
1: За него сегодня боремся, да. Да.
2: Здорово.
1: Куда писать, давай напомним. 92 72 42 102.8, цифра для ваших отправлений. И туда и сюда, в любой мессенджер, который вам удобен, все видим, все читаем.
2: Да.
1: Фраза сегодня непростая, связанная с нашей темой.
2: Кризисом.
1: Да. В общем, звучит она следующим образом. Кризис среднего возраста – это когда ты все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно... А вот что тебе
2: Многоточие.
1: Нужно?
2: Да. Продолжите вы.
1: Еще раз. Кризис среднего возраста – это когда ты все еще хочешь перевернуть этот мир. Но сначала тебе нужно... Пишите. 92-72-42-102-8.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
8: Приходи на футбол.
7: Поддержи команду.
9: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
10: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
13: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
14: «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Количество подарков ограничено. Не оферта.
17: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
18: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно!
4: Соус Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
6: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
7: Продолжаем забавляться здесь, в «Забабушке». Мы вам фразу, вы продолжение. И кто самый смешной, тот победитель. Вот такая вот история. Все просто. Куда писать? Напомни, пожалуйста, нам
8: цифры. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Можете в любой мессенджер. Ну, из синих.
7: Из тех, которые работают,
8: да. Из тех, которые как будто бы еще работают. Ну, слушай, один зеленый тоже работает, причем даже без иногда без помощи.
7: Но мы не будем об этом.
8: Написать просто туда можно. Да, там ничего не прогрузишься, по-моему. Вот. Ну что, стартанем?
7: Поехали. Что там есть?
8: Ах, а есть у нас
7: фразу-то давай напомним.
8: Фразу напоминаем.
7: Кризис среднего возраста — это когда ты все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно...
8: заработать на первоначалку.
7: Это да. Без этого никак, без первоначалки не дают. Кризис среднего возраста — это когда все еще ты хочешь перевернуть мир, но сначала тебе нужно дойти до кровати с любимой без одышки.
8: Кризис среднего возраста — это когда все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно закончить работу.
7: Ну, такое, да. Или встать с кровати.
8: Да.
7: Вот. Встать с кровати – это самое сложное, особенно по утрам. Кризис среднего возраста – это когда ты все еще хочешь перевернуть весь мир, но все силы оставил в субботу в Максимилинсе на дискотеке. Молодец, как
8: до сих пор, смотри, держит, да, еще? Итак, кризис среднего возраста – это когда все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала хотя бы дожить до этого возраста.
7: Да, это, с этим бывает сложновато, особенно когда ты мотоцикл там купил,
8: да,
7: все,
8: да,
7: такое.
8: Да. Ну там действительно надо дожить.
7: Тут вот целый пакет предложений от Ирины. Кризис среднего возраста — это когда тебе все еще хочется перевернуть этот мир, но сначала нужно завести пакет с пакетами.
8: Да.
7: Это хорошо. Но сначала нужно выкинуть все коробки от техники. Это невозможно, Ирина, это невозможно.
8: Ну слушайте, гарантийный срок как будто должна быть.
7: Они же такие
8: еще
7: красивые
8: год.
7: Коробки сейчас делают.
8: А
7: они,
8: если у тебя котик в ней?
7: Качественные, что там такой картон плотный. Угу. Каждый раз думаешь, ну, что-то же в ней можно хранить. А еще можно ее обернуть какой-нибудь бумагой такой красивой, как подарочная коробка получится. Нет?
8: Эквас это
7: все,
8: угораздило,
7: меня уже,
8: да.
7: Меня уже прет, да.
8: А, слушай, ты цветы не покупаешь, не выращиваешь?
7: Нет.
8: Ясно. Все, ладно.
7: Да?
8: Ладно.
7: А
8: я
7: что?
8: Просто спросил, нет.
7: Кризис среднего возраста — это когда тебе еще хочется перевернуть мир, но сначала нужно начать заниматься огородом. Вот такое.
8: Угу.
7: Но сначала нужно купить телефон... для телефона чехол, книжка!
8: А, да, слушай, это вот
7: хорошо.
8: Да, такая штука.
7: Но сначала увлечься ЗОЖ. Ой, Ирина, не напоминайте. И еще, а вот, кризис среднего возраста — это когда тебе все еще хочется перевернуть этот мир, но сначала нужно купить очки для зрения.
8: Я боюсь открывать серго. Серго понаписал нам очень много. Кризис среднего возраста — это когда тебе хочется перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно, чтобы мама поменяла подгузник.
7: Все понятно. Все понятно.
8: Кризис среднего возраста — это когда тебе хочется перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно взять платок и вытереть сопли.
7: Тоже рабочая схема.
8: Это когда тебе нужно досмотреть «Санта-Барбару».
7: Я ее не досмотрел, слушай.
8: А мне кажется, там как будто нет финала.
7: Нет, там был финал.
8: Был финал, серьезно?
7: Просто до нас не дошел.
8: Он все мое детство шел. И твое.
7: В интернете. Мне кажется, в интернете можно найти. Прям скачать всю «Санта-Барбару».
8: Это сколько лет смотреть?
7: Все, просто память на телефоне забьется.
8: Ну, во-первых, да, во-вторых, это же увлекательный аттракцион, ты же до круглосуточно будешь смотреть.
7: Как раз к пенсии, мне кажется, если доживешь.
8: Подожди, пенсия во сколько, мужчин, 65?
7: Я, честно, уже даже не слежу за этим вопросом.
8: Работайте пока, солнце высоко. Продолжаю, Серго, дочитывать. Кризис среднего возраста — это когда тебе хочется перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно решить, в какую сторону его переворачивать.
7: А вот это, кстати, да, по правилу Буравчика или нет?
8: Ну да. Ох, так. Перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно выпить, ведь пьяному и море по колено, и мир переворачивается на раз-два.
7: Ну, мы не одобряем, конечно, там скорее не мир переворачивается, там наоборот, просто вот эти вот винтокрылые машины в голове начинают... И последний счет тут дочитай.
8: Давай, кризис среднего возраста — это когда тебе хочется перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно подумать, а нужно ли это тебе. У Петра вон не получилось.
7: Ай-яй-яй.
9: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
10: Комедийный театр «Театр Нео» в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинке кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 евро. То есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли.
9: В мире столько всего интересного.
11: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
12: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
13: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Предлагаем вам фразу. Вы продолжение. Все очень просто. В «Забабушке» сегодня фраза звучит так. Кризис среднего возраста – это когда ты все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно… Вот, и вы продолжаете. 92-70-240-22-8. Такой вот есть. Кризис среднего возраста – это внезапный ЗОЖ.
2: Внезапный ЗОЖ?
1: Вот я тоже понял, как он может быть внезапный.
2: Ну, это так… Все. Пора.
1: Это когда,
2: я
1: знаешь,
2: бегу. Это когда на автобус опаздываешь.
1: Не, объясняю. Это когда в мультиках очень часто сцена бывает, когда в автобус залезает, и твой галстук с дверями зажало. Ну, погоди, и ты бежишь за этим автобусом. Вот это внезапный ЗОЖ.
2: Внезапный, это вынужденный,
1: да.
2: ЗОЖ.
1: Ну, вынужденный, да, так сказать.
2: Ну да, внезапный тоже. Соглашусь. Хорошо. Ой, господи, еще три. Сейчас. Кризис среднего возраста – это когда ты еще хочешь перевернуть этот мир, но уже ждешь, когда он сам прогнется под нас.
1: Тоже неплохо. Ага.
2: Кризис среднего возраста. А рацию накидал тут, прям накидал. Хочешь перевернуть этот мир, но сначала нужно набраться сил, перевернуть одеяло и встать в кровать. Ну, в общем, у нас похоже все.
1: Сложно.
2: Ну, слушай, ну мы же не зря про кризис среднего возраста рассказали. Вот. Ты хочешь перевернуть этот мир, но уже задаешь себе вопрос: а зачем?
1: Можно?
2: А зачем?
1: Так, еще вариант. Кризис среднего возраста, когда все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно сделать уроки и все. Причем не свои уроки.
2: А, да, кстати.
1: Кризис среднего возраста, когда все еще хочешь перевернуть мир, но сначала тебе нужно дойти до туалета и снять свои подгузники. А это вот уже очень средний, прям очень далекий кризис. И еще, но сначала тебе нужно обойти весь мир, а потом уже и перевернуть. Ну, так сказать, понимать, что переворачивать уже надо, посмотреть, обойти.
2: Вот кризис среднего возраста – это когда все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно заработать на переворачивалку. Переворачивалку.
1: Она есть, наверное, где-то. Есть же переворачивалка.
2: Ну, если губозакатывающая машина есть, значит, переворачивалка должна быть.
1: Ну, Архимед говорил же, дайте мне этот рычаг, и я переверну этот мир.
2: А, ну, значит, есть.
1: Вот, все. Что там у нас еще есть?
2: Есть, полно.
1: Читайте.
2: Кризис среднего возраста, когда все еще хочешь перевернуть мир, но сначала надо перевернуть мякушек в кармане.
1: Это вот, наверное, знаешь...
2: Это как... чисто мужское или просто показалось?
1: Я не знаю, это как вот катышек в пупочке, наверное, из этой серии. Ну, я не знаю, что... Какая-то тут нужна расшифровка.
2: Кризис среднего возраста, когда все еще хочешь перевернуть мир, но сначала надо поясницу бы сначала поправить.
1: Ой, не напоминайте. 92-72-42-102-8, цифры для ваших отправлений. Фраза звучит сегодня очень просто. Кризис среднего возраста – это когда ты все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно... Но сначала мне нужно поделиться с вами информацией на правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Зарубин» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На Бим-радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис. Транстехсервис.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Эх, Кани Рэевич, отменили твой концерт.
1: Слушай, представь себе, это же должно было быть в эти выходные как раз.
0: А представь, если бы он эту песню там спел бы. Там же ж просто шиш. Оно же ж было на разрыв. Ну, в общем, давайте мы тоже немножечко поразрываем людей.
2: Программа для именинников. Вечерний тост.
0: А расскажите, пожалуйста, Игорь, как можно поздравить наших родных и близких, ваших родных с помощью Бим-радио? Есть такая возможность?
1: Есть такая возможность. Вот «Привет-привет» есть такая интересная
0: можно,
1: программа.
0: Например,
1: вечером-вечером. Но!
0: На сайте, например.
1: Есть одно «но». Угу. Можно же сделать индивидуальное.
0: А, да ты что?
1: Да. А вы не знали?
0: Ну, ты расскажи, что ты...
1: Ну, смотри, заходишь на сайт Бим-радио, там сверху с правой стороны большая такая плашечка, они называются, по-моему, да, если сайтовым языком объясняться. Вот, заказать поздравление.
0: Раздел услуги, да?
1: Да, кликаете, и все там заполняете по полочкам, как говорится.
0: Ну, или можно позвонить по телефону 2-930-800 в буднее время, в будние дни, и там вам, собственно, все объяснят. А пока традиционно заглядываем в нашу группу ВКонтакте.
1: Да, да, да, там много-много у нас кто есть. Если вы еще не с нами, мы вас приглашаем. Группа ВКонтакте, Бим-радио, заходите, пожалуйста. Итак, сегодня 12 числа 10 месяца октября празднует свой день рождения Елена Шапова. Поздравляем вас. Роберт Каримов отличился, отметился. Мария Дегтярева, поздравляем и вас тоже. Юлия Галяутдинова, с праздником. Дмитрий Ефимов, Зульфия Равилова, Елена Иванова, Диана Сатарова, Анастасия Ахмедшина, Руслан Каримов, Милана Уленгова, Лейсан Низамова, Анастасия Катмакова, Алиюшка. Поздравляем. Гульнара Шарапутдинова, Эльвира Шарапова, Владимир Дмитриев, Дима Белов, Рустем Хакимов, Зарина Сафина, Динар Сибишев, Эльдар Валеев, Руслан Шамилевич, Никита Юшков, Лейла Шамсиева, Лилия Тимирханова, Аня Зыкова, Галина Бакомчева и Ильдар Бекеров. С праздником вас!
0: Круто, круто. Ну и давайте заглянем в календарь, посмотрим, кто же из менее важных для нас, но все-таки чуть более известных людей отмечает день рождения. Хью Джекман сегодня, да,
1: да
0: самых 58
1: красота.
0: Годиков. А, Джош Хатчетсон, знаешь такого? Это в «Голодных играх» он Пита сыграл. Это тот, на котором в итоге женилась Китнис Эвертин. А, Паулина Андреева, российская актриса, сценарист, режиссер. А, Ролан Быков, тоже прославленный. Ну, я думаю, объяснять, кто это такой. Советский актер, кинорежиссер, педагог, народный артист. Лучано Паваротти, итальянский оперный певец. А, Юрий Васильев. Юрий Васильев, вы его тоже все знаете, это вот он сыграл возлюбленного первого героини в «Москва слезам не верит». Типа, знакомься, Александр, это твой отец. Это вот он и есть. Ну и еще Хирюки Санада, это такой японский актер, он сыграл в фильме Сёгун.
1: Ага.
0: И еще в фильме с этим, «Последний самурай» с Томом Крузом. Тоже он там был. Вот такие замечательные люди свой день рождения сегодня отмечают. Именинники, с днем рождения вас.
1: Поздравляем.
0: Да. Но мы напоминаем, у вас 7 минуточек осталось до того, чтобы поучаствовать в программе «Забабушка».

0: сыграл возлюбленного первого героини в «Москва слезам не верит». Типа, знакомься, Александр, это твой отец. Это вот он и есть. Ну и еще Хирюки Санада. Это такой японский актер. Он сыграл в фильме Сёгун.
1: Ага.
0: И еще в фильме с этим, «Последний самурай» с Томом Крузом. Тоже он там был. Вот такие замечательные люди свой день рождения сегодня отмечают. Именинники, с днем рождения вас.
1: Поздравляем.
0: Да. Но мы напоминаем, у вас 7 минуточек осталось до того, чтобы поучаствовать в программе «За бабушку».

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гидрометцентр Республики Татарстан сообщает, что 13 октября переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду, днем местами порывами до 12 метров в секунду. Итак, Елабуга, Мензелинск, набережный Челны, Нижнекамск, ночью плюс 5, плюс 9 градусов, днем плюс 19, плюс 23, Альметьевск, Азнакаево, Бугульма, Бавлы, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 20, плюс 22 градуса. Базарный Матаки, Аксубаево, Нурлат, ночью плюс 6, плюс 10, днем плюс 19, плюс 22 градуса. Буинск, Апастово, Тетюши, ночью плюс 7, плюс 10 градусов, днем плюс 18, плюс 21. Арск, Казань, Зеленодольск, Лаишево, ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20 градусов. Благодарим электронные средства массовой информации за предоставленную информацию.
5: У природы нет плохой погоды.
6: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
7: Ну, что там у нас народное творчество, до чего докатилось, до чего нас довело, давайте узнаем. Игра «Забавушка», напомню, фраза сегодня звучит так. Кризис среднего возраста — это когда ты все еще хочешь перевернуть мир, но сначала тебе нужно, вот что тебе нужно, ты давай пока читай, а я...
4: Ты на кексики будешь смотреть.
7: Есть, тут там кексик принеси.
4: Итак, добрый вечер, Бим, ты хочешь перевернуть весь мир, но сначала нужно перевернуть стакан вверх дном, заняться спортом и дарить добро людям. Вот такое вот.
7: Дари добро по всем земле. И бросай его в воду еще тоже. Я вот так,
4: забудь.
7: Да. Слушай, да. Кризис среднего возраста — это когда ты все еще хочешь перевернуть мир, но сначала тебе нужно вылечиться от зеркальной болезни. Ты не знаешь, что это такое?
4: Нет, что-то.
7: Это смотри, это когда вот у тебя настолько большой живот, что ты только в зеркало можешь увидеть.
4: Да. Спасибо, спасибо. Кризис среднего возраста — это когда все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно подлечить радикулит.
7: Ой, Роман, я вас так понимаю. Может, у вас и нет, Роман, но радикулит, да, это страшная вещь. Так, что тут еще? Кризис среднего возраста, когда ты все еще хочешь перевернуть мир, но тебе сначала нужно выбрать между мотоциклом и гаражом.
4: Угу.
7: Тут сложно, да.
4: Кризис среднего возраста — это когда тебе все еще хочется перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно поднять ферритин.
7: Это, да, барышни, как вы поднимаете ферритин? Как оно вообще? Это так же, как мужчинам тестостерон поднять, а женщинам ферритин.
4: Если бы я был врач.
7: Мы с ферритином не знакомы, нас это не беспокоит. Да. А вот Архимед просил точку опоры, меня Тим поправляет. Спасибо большое, Тим, у меня по физике тройка была. Кризис среднего возраста — это когда тебе все еще хочется перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно договориться со всеми таракашками в голове, которые так и

0: Манят тебя во все эти бары, не поощряем. А ты вдруг понимаешь, что уже паспорт складывать в пакетик из-под молока пора, и бар твой находится в ближайшей аптеке.
1: Да, кстати, вот про паспорт, вот прям пакетики. Это очень интересно, да.
0: Слушай, а во сколько паспорт меняете, 40?
1: Да, нет.
0: Или 45?
1: Нет.
0: 45?
1: Больше, по-моему.
0: 45 же?
1: 50 как будто, да? 45-50. Может быть.
0: Напишите нам, во сколько паспорт
1: менять.
0: Да,
1: сейчас узнаем, подожди, не волнуйся. Кризис среднего возраста – это когда все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно перевернуть себя на диване. Ну да, что-то похожее было.
0: Продолжайте.
1: Кризис среднего возраста – это когда ты хочешь перевернуть этот мир, но ты переворачиваешь календарь, и снова 3 сентября. Кризис среднего возраста – это когда ты хочешь перевернуть этот мир, но без тебя хорошо вертится он и без тебя, да.
0: Но сначала тебе нужно набраться сил.
1: Без тебя.
0: Давай. Набраться сил, говорит, нужно сначала, подкрепившись в кафе национальной кухни.
1: Роман,
0: молодец, да.
1: Угу. Но сначала тебе нужно кимарнуть 15 минут.
0: Правильно. Вот здесь правильно. Может, даже и не 15, может быть, даже и чуть-чуть побольше.
1: Боже, нет, конечно. Кризис среднего возраста – это когда все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно сбить давление.
0: Да.
1: Но сначала тебе нужно вспомнить, куда и зачем шел. Но сначала тебе нужно... Подожди, да? Но ты упал с самоката и в итоге в гипсе.
0: Да.
1: Но сначала тебе нужно прийти в спортзал. Не хочу это читать.
0: Не надо. Вредности какие-то, Марина, пишет.
1: Вредности.
0: А, вот. Коротко. Очень мне нравится.
1: Давай.
0: Коротко. Кризис среднего возраста – это когда ты все еще хочешь перевернуть этот мир, но тебе 45. Просто вот. Две цифры.
1: Главное – утром проснуться.
0: А, ну или вот 20 и 45. Такое вот от Тима. Ну, в смысле, 20 ей, а вам 45.
1: Нет, это паспорт меняем.
0: А, паспорт
1: меняем. Ты сам спросил, сам вот получай, я же говорю.
0: Все, окей.
1: Не в 40. 45.
0: 45. Есть еще у нас еще время. 5 годиков походим еще с молодыми фотографиями в паспорте.
1: Кстати, да.
0: А там же
1: потом
0: придется менять.
1: Да. А потом будешь смотреть, улыбаться же нельзя.
0: Улыбаться нельзя уже, да. А чего улыбаться-то, тебе 45?
1: Таким вот быть грустным лицом.
0: Так, ну все, ребят, последние сообщения дочитываем.
1: Давай.
0: Все, что вы напишете уже дальше, будет не в зачет, потому что до 19:40 мы принимаем ваши варианты. Кризис среднего возраста – это когда ты все еще хочешь перевернуть мир, но сначала тебе нужно... А что тебе нужно? Да ничего тебе не нужно, нормально все. Такое вот... И последнее, вот нам Ирина написала, что такое ферритин. Это для общего развития. Но мы сейчас почитаем, Ирина, обязательно ознакомимся.
1: Спасибо.
0: Да. 92-72-40-22-8. Если какие-то мысли еще есть, накидывайте. Но мы пойдем определять.
1: Игру останавливаем.
0: Да,
1: сейчас?
0: Все, стоп-игра уже. Стоп-игра, будем определять победителя. Пока вот вам немножечко золотых нулевых.
2: Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5». Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации «Актив» до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача на рынок и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риск.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар «Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи». 18+.
2: Тренировка начнется через 5 минут.
3: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «НК». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на nk.ru.
4: Рассрочка предоставляет застройщик ООО «НК Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nk.ru. Договор для его участия. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68.

0: 174.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, этот день для исключений. Сейчас возможны неожиданности. Старайтесь делать все медленно и плавно. Тельцы, возможны творческие удачи, но это должен быть индивидуальный проект. Пока нежелательно участие в конкурсах и экзаменах. Близнецы, у вас непростой и даже сложный день. Ищите атмосферу беззаботности, чтобы почувствовать себя защищенным. Раки, ваша маленькая задача на данный момент – следить, чтобы голова не мешала сердечным делам. Львы, проявите предельную сообразительность на работе, за рулем, на кухне, дома. Избегайте острые колющие предметы. Девы, если вас зацепит какая-то идея, не торопитесь ее реализовывать. Весы, денежный вопрос главный именно сейчас. Ищите разные пути достижения богатства. Скорпионы, вам противопоказано общение с недругами в этот день. Берегите свое настроение. Стрельцы, сейчас вам будет трудно включиться в работу. Отложите самые важные решения на потом. Пусть этот день будет тихим и спокойным. Козероги, влияние планет будет нейтральным. Просто занимайтесь своим делом, ожидая интересный вечер. Водолеи, в этот день можно запутаться. Трудно будет распознать обман. Составьте нейтральный план действий. Рыбы, утолить вашу жажду перемен помогут эксперименты с внешностью и гардеробом. Всем знакам зодиака желаем прекрасного настроения.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Красивые формы – ваша уверенность. Мама-пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Я вот смотрю на эти кексики. Такие вкусные.
10: Не смотри. Сначала нормальный ужин, сынок, а потом уже сладкое.
11: Ну, я хочу кексики вкусные.
9: Ну, ладно, ребят, тут Артем Патрин просто приехал, как всегда, что-то вкусненького привез. Умеет же, умеет.
10: Слушай, а давай решим по понедельникам вдвоем выходить.
9: Я тоже
10: просто,
9: согласен, надо.
10: Потому что Артем постоянно приносит вкусняшки.
9: Согласен. Давай понедельник себе заберем, вечерний Трубим просто будем. Хоть поедим по-человечески нормально. Не, ну у тебя хоть жена есть.
10: Ну, у меня, да.
9: Ну, ладно.
10: Ты поешь.
9: Я поем, да. Так, что, давайте оглашать победителя в игре нашей замечательной. Забавушки. Итак, фраза у нас сегодня звучала следующим образом. Кризис среднего возраста – это когда ты все еще хочешь перевернуть этот мир, но сначала тебе нужно...
10: вылечиться от зеркальной болезни.
9: Теперь мы все знаем, что такое зеркальная болезнь.
10: Да, юмором. С острым, интеллигентно, практически несуществующим здесь. Ну, спасибо вам, что вы мне объяснили, по крайней мере.
9: Триггернуло нас это, да. Что-то зацепило прям.
10: И мы решили наградить Алину Садыкову.
9: Алину Садыкову, мы вас поздравляем. А как она лечит эту зеркальную болезнь, Алин? Расскажите. ЗОЖем, что ли? Неужели что-то бегать опять где-то надо? Марафоны? Тяжело.
10: 42,5.
9: Но это мы подумаем, но не обещаем.
10: Задумались такие.
9: Тут кексики просто, простите, да, такие вкусные. Алин, мы вас поздравляем, вам достается сертификат в ресторан, что-нибудь вкусненького отведайте. В общем, а все остальные молодцы, все здорово, сегодня классно
10: спасибо
9: посидели.
10: Большое.
9: Да, спасибо вам большое за эфир, уважаемые радиослушатели. Классно провели время, проболтали эти 3 часа, обсудили, выяснили, что, где, как, зачем, почему и почем это все. С вами был замечательный Игорь Никитин.
10: Ой, господи. красивый, брутальный, очаровательный.
9: Ну, ладно, перестаньте, так приятно, так приятно. Все, на этом вечерний Трубим закругляется. В завершении этого часа здесь появятся Михей и Галанин. Мы дети большого города.
10: А еще Сергей Белов будет, да, же с Артем.
9: Да, потом, да, да, уже очень близко. Прямо очень рядышком. Так что делайте громче, двигайтесь ближе. Мы продолжаем.
5: Это

0: Казань. Всем здравствуйте, всем добрый вечер, любимый город. Мы вас приветствуем на волне Бим-радио. Здесь смена состава. Одни мужчины
1: заменили других мужчин.
0: Ну, насколько мы заменимы. Белов и Патрин, всех приветствуем.
1: Всем доброго вечера.
0: Здравствуйте, наконец-то. Друзья мои, Артем Александрович сдержал свое слово и принес сегодня маффины.
1: Опять принес. Давай.
0: Ну, до этого были не маффины, давай так. Да,
1: ну ладно, хорошо.
0: Чтобы вы понимали, давайте не будем прибегать к этим англоязычным словам. Кексы, по-нашему.
1: Кексы. Кто будет кексик?
0: Если вспоминать Шрек. Всех приветствуем. Маффины. Кексики были очень вкусные. Отметочка есть, соответственно. Запустил. Так что
1: все отлично,
0: угощайтесь, коллеги. Хотя тут осталось всего ничего. Как раз утреннику.
1: Да?
0: Перейдет завтра утроменом. По праву престола наследования у нас холодильники в личном. Так, как у вас дела? Пишите, делитесь. +7 92 72 42 102 8. Кратко, что будет происходить в ближайший час? Ну, во-первых, обсудим новость.
1: В обязательном порядке. Классика.
0: Нашумевшие новости, да. Поангажируем даже местами социальной тематики. Узнаем, что подарили президенту Российской Федерации. Вот же на той неделе, 7 октября, день рождения было.
1: Да, ты что подарил?
0: Поздравления в эфире.
1: Молодец,
0: да,
1: молодец.
0: От меня, как от журналиста, поздравления было. Ну, а во втором часе нашего вечернего шоу мужского с 9 до 10 традиционно программа «Легенды и бенды», как это, впрочем, и каждый понедельник происходит. Сегодня лучшие саундтреки. Такой батл у нас получается.
1: Да, опять батл. Как просили, так и повторили.
0: Любим мы этот дух соперничества здесь, поддерживаем его. В общем, лучшие саундтреки, по мнению Сергея Белова, и лучшие саундтреки, по мнению Артема Патрина. Так что все это в ближайшее время здесь на Бим-радио. Всем добрый вечер!
2: Реклама на Бим-радио. 15 октября, 18:30, стадион Акбарс-Арена, Фонбет Кубок России по футболу, Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол, поддержи команду. ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-0013-120, Казань, Каталова 2-0+. Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefiscrazydrift.ru.
3: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. ОГРН НП 325-169-00-21-657-0+.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Ритм-гитара Раиль Латыпов. Соло-гитара Рустам Чумарина. Ильдар Субаев, наш друг. Ильдар, привет, бас-гитара. Тарас Андреев, барабаны. Ну и, конечно же, главное в русском роке на данный момент это 100%. Диляра Вагапова, наши ребята.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, это тебе!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Любимое радио. Первое в Казани.
5: Нобелевскую премию по литературе присудили Энн Карсон из Канады. Очень любопытная информация для тех, кто ищет какое-то новое чтиво для себя. Энн Карсон, нобелевская лауреатка, получила премию за смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. В общем, надо читать, а там уже разберемся.
6: Читать вообще надо, это правильно, это полезно, это расширяет и кругозор, и, скажем так, полностью меняет мировоззрение человека.
5: У меня, вот сейчас посчитать, три книжки открыты, одна в телефоне, одна в туалете и одна на кухонном столе.
6: Так, одна сберегательная.
5: То есть вы понимаете, где чаще всего я провожу время.
6: А ты все эти «Освежители воздуха» прочитал, что ли, уже?
5: Да, конечно.
6: А, ну тогда это все меняет.
5: Там примерно все одинаково у всех. Так, ну теперь к новости в этом выходе. Какую будем обсуждать?
6: Ну давай, с чего начнем? С чего же начать? Самого интересного, да? Ну давай, начнем с того, что, значит, обновление уличного освещение сделает Казань богаче.
5: Да. Там сэкономит какую-то сумму денег.
6: Это колоссальная на самом деле экономия. Да, потратят там каких-то 180 миллионов.
5: Да.
6: Но.
5: Чуточку больше, чем реставрация башни Сюембике.
6: Но, кстати, я тебе хочу сказать, на самом деле, знал ли ты, что как бы космической суммы это и не звучало, на содержание одного фонаря в год уходит всего 1700 рублей.
5: 1700 в год?
6: Да.
5: В год 1700?
6: В год 1700.
5: А сколько по городу-то?
6: Вот именно что.
5: Вот 1700 в год. Один фонарь.
6: 180 тысяч точек.
5: Прикольно.
6: Да, вот
5: интересная теперь, статистика.
6: Вот и сразу цифры становятся совершенно другими, да?
5: 180 фонарей у нас. Тысяч. Получается.
6: 180 тысяч фонарей.
5: 180 тысяч фонарей. Смотри, что с ним делать?
6: Вот. Большое количество из них необходимо ремонтировать. Но вместо того, чтобы ремонтировать, было принято правильное решение о замене их на новые. Это позволит, во-первых, увеличить срок службы.
5: Энергосберегающие, что ли?
6: Да, абсолютно верно. И новые энергосберегающие технологии позволят сэкономить только на электроэнергии стоимость их содержания. Ты можешь себе
5: представить? Сколько сэкономим?
6: Порядка 170 миллионов должны будем сэкономить.
5: То есть мы потратим 180, чтобы сэкономить 170 за сколько?
6: За первый же год.
5: Это же просто какой-то аттракцион невиданной щедрости, друзья мои. А сколько тогда один фонарь будет обходиться, если 1700 сейчас? Есть какая-то статистика?
6: Ну, я так думаю, намного дешевле, потому что у нас в основном все-таки лампочки старого образца были во многих.
5: Ну, теперь энергосберегающие. Держите, ловите. Во всех

0: последние несколько недель многим пришли уведомления от налоговой службы, от ФНС в личные кабинеты о том, что пора заплатить до 1 декабря налоги.
1: Кто? Да, налоги надо платить, это обязательно.
0: Уже эту информацию проверил по стоимости, по сумме. У кого какая, кстати?
1: Все зависит от твоего имущества.
0: Сколько? Понятно, поэтому интересно, насколько богаты вы, наши слушатели Бимрадио. Плюс 792-72-42-28. Вообще, татарстанцам предстоит уплатить в бюджет 27,4 миллиарда рублей налогов. При этом имущественный налог с физлиц должны оплатить 2,2 миллиона граждан Татарстана. При этом я напомню, что население чуточку больше, чем 4 миллиона у нас в республике. Угу. Но это так, затравочка. А основная новость этого выхода следующая. Подавай.
1: Следующая?
0: Да.
1: Ну что ж, давай. Басня Сюмбике и сокровище озера Кабан. Ученые развенчали главные легенды Казани.
0: Давайте я вам сейчас сам все развенчаю.
1: Ну давай. Давай, басня Сюмбике — это гордая царица или ошибки строителей?
0: Несколько вариантов есть.
1: Давай.
0: Да.
1: Существует легенда о том, что...
0: Ошибка строительства. По факту так преподносится, потому что у ней бутовый фундамент всего 1,4, чтобы вы понимали. При ее росте 57 метров. Кстати, с нее недавно сняли полумесяц на реставрацию.
1: Да, да, да. Кстати, во время Сюмбике же этой башни не существовало.
0: А у них разница 150 лет.
1: Ну да.
0: Но некоторые местные, конечно же, верят, что с нее она сиганула, не долетев клумбы, красиво обернулась белым лебедем. Знаем мы эту легенду. Mm-hmm. Молодой царь услыхал о ее невиданной красоте, послал зятьев, сватьев, значит, они, значит, приехали. Она говорит: не надо мне вашего Ваню молодого. Кстати, на тот момент, если не ошибаюсь, Ивану было 21.
1: Да.
0: Когда он подходил к Казани, 22, ей 37.
1: Да.
0: Добрый вечер. Милфу заказывали? Шамаханскую.
1: Шамаханская царица.
0: Так, а с озером Кабан что там не так у нас?
1: Зачем? Озеро Кабан. Во-первых, Зеланд, да? Почему побежденный, скажем так, враг оказался на гербе?
0: Опять-таки, между прочим, там легенда имеет несколько спин-оффов. По одной из версий, там Батыр победил Зеланда, да. И сам погиб паренек, между прочим. А по другой версии, Зеланд, наоборот, стал покровителем города. Удалось с ним договориться. И вот об этом, когда узнала наша великая императрица Екатерина II, она постановила, что с 1787 года, помню я эту дату, у меня с датами хорошо все, с именами плохо. Так вот, с 1787 года Зеланд является гербом города Казани.
1: Да, вот именно. А почему удалось договориться? Потому что
0: там женщин женщин красивых поставляли, насколько я помню.
1: Ничего подобного, нормально все. Там татары пришли, поговорили, все нормально, договорились, все, молодцы.
0: Так что договаривайтесь, друзья мои. Умейте договариваться и слушать Бимрадио.
2: Реклама на Бимрадио.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бимрадио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
1: Да.
4: Чего не нравится?
1: Чулпан.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
1: Сергей, его напарник. Я твой напарник.
3: И «Бимрадио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
8: Бим-радио. Первое в Казани.

0: нас участник бимболталки.
1: Да, Расим молодец, Расим, у нас. Расим. Вылетает сейчас в Сочи. Расим, специально для тебя информация. Аэропорт Сочи закрыли. Но для тебя его уже открыли через 9 минут. Тебя там ждут. Да. Все нормально, не переживай.
0: Что, 9 минут назад, что ли?
1: Нет, 9 минут был закрыт аэропорт.
0: А, всего.
1: Потом узнали, что он летит, сказали, все, открывайте, открывайте, давайте. Ага.
0: Ну, все. Всем удачных полетов и прилетов, соответственно.
1: Да.
0: Казань заняла 14 место в рейтинге городов с высокими зарплатами.
1: Ах, ты прямо там, забрал мою новость.
0: Да, серьезно?
1: Да.
0: Смотрите, как.
1: Достигла 101,6 тысячи рублей.
0: Это вы, получается, в среднем.
1: На 11,2% повышает показатель аналогичного периода прошлого года.
0: Слушайте, хорошо, получается 101 тысячу.
1: Вообще
0: молодцы,
1: молодцы.
0: Молодцы. Да. Я вас поздравляю. У кого 101 тысяча?
1: Давайте
0: это
1: сразу.
0: Причем да. Чистыми.
1: Чистыми, да.
0: При этом надо понимать, что на первом месте далеко не Москва и Санкт-Петербург.
1: Кстати, как раз вот эти, кто получает 101 тысячу, и заплатят большую часть налогов, о которых мы говорили в прошлом выходе.
0: Знаете, кто на первом месте? В топ-5 вошли Салехард.
1: Ну да.
0: Анадырь. Южно-Сахалинск. Потом Москва только пятерку замыкает, если не ошибаюсь.
1: А Питер вообще 11?
0: 11 место, там у них 136 тысяч.
1: Да.
0: А Набережные Челны вот опустились на 28-ю строчку со средней зарплаты всего ничего 86 тысяч.
1: А соседи наши, Уфа, на 47-м месте.
0: 47-м месте. Вот недавно, кстати, день рождения праздновал.
1: Да, а, кстати, Самара в этом плане получше. Они 46-е место заняли. Они в этом случае молодцы.
0: Слушайте, ну хорошо живем.
1: Это замечательно. Значит,
0: можем себе позволить дорогой такси, который не работает уже там несколько дней.
1: Не, все работает, все нормально.
0: Но суммы ты видел какие? Приятно ездить на такси. Таксисты, да? Правда, скрипят зубами, когда едешь за 113 рублей, километров так 5-7. Я тебе серьезно, я таких цен не видел.
1: Если такие...
0: Пандемийных времен.
1: До пандемийных.
0: Да я тебе серьезно говорю, попробуй с утреца.
1: Слушай-ка, прикольно.
0: Только от тебя, наверное, откажется человек сразу 20, чтобы уехать на 21-м. Так, несколько сообщений давайте. Добрый вечер, вот пишет нам Чулпан. Чулпан, здравствуйте. Вот как раз мы тут с включенными микрофонами. Сергей, его напарь. Наконец-то наш Сергей сегодня не один. Я вот налоговый инспектор, и я сразу оплатила свои налоги, между прочим.
1: Кто это?
0: Ставим пометочку. Чулпан у нас налоговый инспектор. Кто это? Кто? Чулпан. Добрый вечер.
1: Ой, как замечательно. Да.
0: Лена Медова тут пишет, микрофоны у вас.
1: Не в этом случае. Молодцы.
0: Слушайте, ну хорошо живем.
1: Это замечательно. Значит,
0: можем себе позволить дорогой такси, который не работает уже там несколько дней.
1: Не, все работает, все нормально.
0: Но суммы ты видел какие? Приятно ездить на такси. Таксисты, да? Правда, скрипят зубами, когда едешь за 113 рублей, километров так 5-7. Я тебе серьезно говорю, я таких цен не видел.
1: Если такие...
0: Пандемийных времен.
1: Все, машину
0: пандемийных. Да я тебе серьезно говорю, попробуй с утреца.
1: Слушай-ка, прикольно.
0: Только от тебя, наверное, откажется человек сразу 20, чтобы уехать на 21-м. Так, несколько сообщений давайте. Добрый вечер, вот пишет нам Чулпан. Чулпан, здравствуйте. Вот как раз мы тут с включенными микрофонами. Сергей, его напарь. Наконец-то наш Сергей сегодня не один. Я вот налоговый инспектор, и я сразу оплатила свои налоги, между прочим.
1: Кто это?
0: Ставим пометочку. Чулпан у нас налоговый инспектор. Кто это? Кто? Чулпан. Добрый вечер.
1: Ой, как замечательно.
0: Лена Медова тут пишет, микрофоны у вас включены.

0: И я сразу оплатила свои налоги, между прочим.
1: Кто это?
0: Ставим пометочку. Чулпан у нас налоговый инспектор. Кто это? Кто? Чулпан. Добрый вечер.
1: Ой, как замечательно. Вот она,
0: да. Лена Медова тут пишет. Микрофоны у вас включены, товарищи. Да, отлично. Выключили. Здравствуйте, Сергей. 23 тысячи налогов, Серега пишет. И две вещи не избежать в этой жизни. Это смерть и налоги. А еще посевную, которую Серега как раз окучивает уже какой день. Так, Юля пишет. Приветики. А многодетные освобождены от налогов. Ничего платить не нужно. Вот. Удобненько. Удобненько, я согласен.
1: Кстати, а мы к многодетным вернемся в следующем выходе.

0: Казалось бы, привыкли оставлять отзывы, комментарии, аннотации к людям, событиям, организациям. Это прям вообще, то есть на тех же самых маркетплейсах, это отдельный вид искусства, отзывы читать их, да.
1: И комментарии.
0: Вы представляете, отзыв можно оставить и Бимрадио, мы за это ратуем. Если вы нам это красиво все дело оформите в Яндекс.Картах и Дубльгиз, то вам, ну, карме 100%.
1: А вот думаю, что как карме.
0: На маркетплейсах, помнишь, раньше как? Оставьте отзыв, и вам какой-то там бонус. И мы тоже этот вариант можем рассмотреть, да. Но это просто пока меркантильно. Оно никак не соответствует Зачем? Мнению редакции. Но это просто вот Серега конечно. Белов вот взял и сказал здесь в вечернем эфире. Вот я как муравей иногда. Че несу, сам не знаю, но несу.
1: Самое главное нести, и чем больше, тем лучше. Потому что надо это все делать во благо.
0: Так.
1: Вот как вот нас, например, да, спросил Рустем сейчас Рустем. В Максе, да?
0: Рустем спросил.
1: А если не секрет, к прошлой новости, да, нашей? Ведущий Бим сколько получает?
0: Однажды я сказал эту стоимость, потому что позвонил слушатель, я говорю, слушай, вот любой вопрос я отвечаю прям тут же в эфире, вот прям. Мне задали вопрос, я ответил. Ну, потому что я договорился с человеком.
1: Но если слово, как юрист скажу, так делать нельзя.
0: Да, но...
1: Да. Да, но, вот. Но ответ очень простой на самом деле. Вот я сразу написал, да, что ведущий на Бимрадио — это не работа, это состояние.
0: Ну, это красиво, то, да, юристы, они такие, они любят это красиво.
1: Ты почему так думаешь?
0: Да,
1: нет, зачем?
0: У нас договор, мы не можем разглашать это коммерческое.
1: Я могу разгласить.
0: Да, ты можешь.
1: Я...
0: Но не будешь этого делать.
1: Я кексики приношу.
0: Так, слушайте, у меня информация была по поводу того, что до той недели наш многоуважаемый Владимир Владимирович праздновал свой день рождения.
1: Да.
0: 74 года исполнил с первому лицу нашего государства. Молодой,
1: всего?
0: Молодой.
1: Всего,
0: молодой,
1: да.
0: Парень. Так вот, и пока еще неизвестно, что ему подарили к этому дню рождения, но мы провели, значит, свое расследование и подвели итог. Что вообще подарили ему за все время пребывания на этом посту. Смотрите, ну, во-первых, там нет ни одного кота и целый зоопарк. Я перечисляю. Ему подарили лабрадор Кони, алабай верный, шарплонинская овчарка
1: Паша.
0: Или Паша. Щенок Паша. Акита Ину. Мечта. Болгарская овчарка Баффи. Пара собак породы Пхунсан. Охотничья собака породы Тайган и орловский рысак. Чувствуете уже? Вольером. Серьезным вольером.
1: Да-да-да.
0: А, уссурийский тигренок Маша. Мини-лошадь карликовый пони Вадик.
1: Вадик? Да, нормально.
0: Три арабских скукуна. Техника. Трактор Беларусь. Ну, понятно, кто подарил трактор Беларусь.
1: Ты думаешь, кто подарил? А я не знаю, кто подарил трактор Беларусь.
0: Батька подарил. Пирамида из арбузов и дынь. Самый необычный подарок президента Таджикистана Рахмона. Исторические артефакты. Копия шапки Мономаха.
1: Вот тут я готов поспорить.
0: Может быть, и не копия, да. Хрустальный крокодил. Подарен президентом Молдавии. Вот эти известные молдавские крокодилы.
1: Хрустальные.
0: Меч Победы из дамасской стали, инкрустированный золотом и драгоценными камнями. Клинок от короля Бахрейна Хамада бен Иси Аль-Халифы.
1: Слушай,
0: вот это, наверное, единственное,
1: а что... это не тот, который этот использовался, это как там, «Золотой век» или как там, сериал-то, который все прям безумно смотрели там какое-то время назад?
0: Не
1: про
0: знаю.
1: Турецких султанов.
0: Не знаю. Не знаю, я турецкими сериалами не увлекаюсь.
1: Я тоже.
0: Моя дочь Клюквенный Щербет смотрит. Откуда я знаю? Потому что в Кинопоиске постоянно выходит Клюквенный Щербет.
1: Вот,
0: я говорю, откуда это? Я говорит, смотрю. А кто посоветовал? Бабушка. Вот бабушки и смотрят наверняка. Так, друзья мои, всем добрый вечер. Вот такие примечательные подарки у нашего президента.
1: Кстати, напишите нам, а что вам необычного подарили. Мы озвучим, интересно же.
0: Карликовый.
1: Какой самый необычный подарок.
0: Как вообще сейчас? Ладно с этими подарками. Меня больше всего интересует, как сейчас карликовый пони Вадик вообще поживает.
1: Вадик.
0: Вадик, карликовый пони. Прикольно, друзья.
2: Реклама на Бим-радио. Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2-930-800.
6: Осеннее настроение на любимой волне.

0: России с 2027 года изменится правило сдачи экзамена на водительские права.
1: Как долго мы этого ждали?
0: Расскажите, а
1: еще бы лучше, на самом деле.
0: Вот расскажите ваше мнение.
1: Мое мнение?
0: Да.
1: Мое мнение
0: юридического сообщества. Как оно смотрит?
1: Ну, на самом деле, я считаю так. Экзамен на сдачу, скажем так, на получение водительского удостоверения, право управления транспортным средством, у нас очень-очень легкий, очень-очень простой и, к сожалению, не позволяет проверить уровень подготовки абитуриентов.
0: А вот у вас юмор есть какой-то вот юридический? Вот. С юмором как-то?
1: Вообще, да. Вообще,
0: ну,
1: да.
0: Как вот он? Ну, как вы шутите, вот, юристы, мне просто интересно. Вот, как вы шутите? Вы всегда такие серьезные, вот, там, верховным.
1: Ну, ну, смотри, на самом деле, как бы юмор очень простой, особенно те, кто приезжает мимо экзаменационного отдела ГИБДД, когда там сдают экзамен. Все так, о, новые клиенты. Все. Там все понятно.
0: Все понятно.
1: Ты знаешь, я тебе даже больше скажу. Есть места в городе, где порой просто мы стоим с коллегой, например, смотрим, как люди просто едут под знак кирпич, например. Они даже не знают, что это за знак. И иногда, когда нам скучно, мы останавливаем, например, и говорим, знаете, что это за знак? Одностороннее движение, и вы едете в противоположную сторону. Так. Вас ничего не смущает? Нет. Мы говорим, а почему? Так можно же.
0: Ну, конечно. Вот же асфальт.
1: В асфальт же есть же, можно же ехать. Нормально. Мы говорим, вас не смущает, что кирпич, односторонний? Так. Нет. Люди не понимают.
0: Непонятливые.
1: Так, к сожалению,
0: пошли.
1: Да. Поэтому
0: вот для вас изменится правило сдачи экзамена на водительские права, чтобы вы, я так понимаю, стали более понятливые.
1: Надеюсь.
0: Ну, мы в этом.
1: Тогда у нас станет, понимаешь, у нас станет меньше ДТП, меньше нарушений и безопаснее на дорогах.
0: Есть что-нибудь еще у нас?
1: Ой, новостей вообще на самом деле очень много.
0: Времени нет.
1: Времени, друзья, к сожалению, нет.
0: Как всегда. Чему в сутках?
1: Ну что, мы успеем еще до новости? Следующий выход. Или сейчас
0: не,
1: сразу?
0: Не, мы сейчас на гороскоп идем, там новости про.
1: Ну
0: про
1: тогда
0: ваши
1: давай
0: знаки
1: сразу такую красивую финальную. В Татарстане с 27 года планируют выплачивать по 350 тысяч рублей женщинам в возрасте до 25 лет за.
0: За.
1: И все, и уходим.
0: Об этом мы расскажем в следующей программе через неделю.
1: Да, да, нет, на самом деле.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, этот день для исключений. Сейчас возможны неожиданности. Старайтесь делать все медленно и плавно. Тельцы, возможны творческие удачи, но это должен быть индивидуальный проект. Пока нежелательно участие в конкурсах и экзаменах. Близнецы, у вас непростой и даже сложный день. Ищите атмосферу беззаботности, чтобы почувствовать себя защищенным. Раки, ваша маленькая задача на данный момент – следить, чтобы голова не мешала сердечным делам. Львы, проявите предельную сообразительность на работе, за рулем, на кухне, дома. Избегайте острые колющие предметы. Девы, если вас зацепит какая-то идея, не торопитесь ее реализовывать. Весы, денежный вопрос главный именно сейчас. Ищите разные пути достижения богатства. Скорпионы, вам противопоказано общение с недругами в этот день. Берегите свое настроение. Стрельцы, сейчас вам будет трудно включиться в работу. Отложите самые важные решения на потом. Пусть этот день будет тихим и спокойным. Козероги, влияние планет будет нейтральным. Просто занимайтесь своим делом, ожидая интересный вечер. Водолеи, в этот день можно запутаться. Трудно будет распознать обман. Составьте нейтральный план действий. Рыбы, утолить вашу жажду перемен помогут эксперименты с внешностью и гардеробом. Всем знакам зодиака желаем прекрасного настроения.
7: БИМ-радио – это только начало. Сегодня BIM Media – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM Media. 2-930-800.
4: BIM Radio. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
1: Вообще классная сегодня программа. Она мне очень нравится самому. Я бы сидел сейчас и слушал бы вместо того, чтобы вести. Честно вам скажу, да. С большим удовольствием сейчас включил бы.
2: Наслаждался бы приятной музыкой.
1: Да, сделал бы себе какое-нибудь приятное действие там. Вкусное или ароматное что-нибудь. И сидел бы, вот, кайфовал под конец рабочего дня. Слушал классные песни. Да еще тут двух ведущих. Они что-то рассказывают. Ничего делать не надо.
2: Вообще, прям,
1: только
2: ой,
1: бы
2: прям,
1: еще
2: релакс,
1: поменьше.
2: Прям.
1: Да, только бы еще поменьше болтали бы эти ведущие, да, поэтому мы по существу сегодня. Тема программы «Легенды и бенды» этого выпуска — это лучшие саундтреки. Сегодня у нас такой, ну, своеобразный батл, дух соперничества у нас. Артем говорит, а я вот это хочу, а я говорю, а я вот это хочу. А когда говорит «хочу», вообще надо говорить «чуть-чуть-чуть-чуть-чуть» и проходит, да. В общем, 5 саундтреков от него, на его взгляд, самых крутых, и 5 лучших саундтреков.
2: Которые пришли в нашу жизнь, остались, скажем так, больше и ярче, чем сами фильмы.
1: Я согласен, потому что, есть такие прям как притча во языцах. Саундтреки, которые в свое время вообще просто, вспомнить «Титаник». Ну, до сих пор очень тяжело поставить «My Heart Will Go On», потому что... А почему мне не поставить? Мне кажется, уже прошло это буферное время, когда народ такой, не-не-не-не, мы это наслушались в конце 90-х. Так вот, следующий у нас и первый саундтрек, который прозвучит, саундтрек к фильму «Девятая рота». «Девятая рота».
2: Да.
1: Композиция вошла в дебютный альбом Владимира Преснякова «Папа, ты сам был таким», который вышел аж в 1989 году. При этом песня «Недотрога» стала хитом еще до официального релиза пластинки. При этом существует англоязычная версия песни. Это очень прелюбопытный факт. Сам для себя открыл. Версия песни, которую записали при участии участников шведской группы Roxette. Ты представляешь?
2: Ничего себе.
1: Была причастна к англоязычной версии песни. Это был специальный проект для возможного зарубежного релиза, который не произошел. Но мы все помним припев этой песни. «А за окном бушует месяц май». Ну и что, услышим? Владимир Пресняков.
2: Ну что ж, давай. Ставь.
1: Не дотрог.
2: Крути пластинки.
3: Реклама на Бим-радио.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
2: Легенды и бенды на BIM Radio.

0: 2009 год.
1: Где вы были в этот год? А я точно помню, где я был.
2: Я, кстати, тоже помню. Но что ж. Зажгли, вспомнили этот фильм.
1: Да, этот момент в девятой роте, где они Новый год отмечают. Да, вспоминается. Владимир Пресняков у нас в рамках программы «Легенды и бенды». Недотрога. Вот Вячеслав пишет. Ребята, добрый вечер. Здравствуйте, Вячеслав. Зизи Топ из «Терминатора» принимается.
2: ACDC из «Армагеддона» и «Морской такой, бой».
1: Есть «Би-2», «Полковник никто не пишет», из «Брат-2», участники коллектива «Би-2», признаны иноагентами, по мнению Минюста Российской Федерации. Да, мы продолжаем. И,
2: кстати, да, вот Зизи Топ — это прям топчик хороший. Чё, такой прям.
1: Король.
2: Прям, ух, сейчас бы зажечь. Ну да ладно. А, давайте так, перейдем к следующей песне. Это уже от меня. Это кавер на песню Долли Партон 73-го года.
1: Mm-hmm.
2: Значит, сама Долли писала ее как прощание с наставником и партнером. Версия, которая была в 92-м году записана уже Уитни Хьюстон, радикально изменила аранжировку. Добавила мощный вокал и драматичные переходы.
1: Там соул, гаспел был добавлен.
2: Ну, кстати,
1: то,
2: песня...
1: что было близко по вокалу самой Уитни Хьюстон.
2: Да, да, да. Кстати, песня провела 14 недель на первом месте в Billboard Hot 100.
1: Чтобы вы понимали, для чернокожего исполнителя это было очень круто в те времена. Да. Надо понимать, что только к концу 80-х взяли в оборот клип Майкл Джексон.
2: Да,
1: и
2: то, да.
1: Потому что ну, просто надавили.
2: И реклама Пепси.
1: Да. Опять-таки, вот. Да.
2: Что... И получила, кстати, эта песня 2 премии Грэмми и стала одним из самых продаваемых синглов в истории. Кстати, в фильме она звучит как эмоциональный финал, и именно эта сцена закрепила трек в массовой культуре.
1: Причем и именно Кевин Костнер, который играет в этом фильме главную роль, он был еще продюсером этого фильма, предложил Хьюстон, он предложил взять эту песню для саундтрека. Он настоял на акапелла вступлении, вот на этом, да, считая, что именно оно подчеркивает силу чувств героини. Продюсеры поначалу были очень против такого решения, но Костнер отстоял свою идею, и мы сейчас, благодаря этому актеру замечательному,
2: можем слышать этот великолепный трек.
1: И эту версию.
2: Давай.
1: Витни Хьюстон, I will always love you.

0: Существует миф о том, что у нее голос 5 октав.
1: Почему миф?
0: Ну, это миф, на самом деле. У нее октавность голоса всего лишь... Диапазон имеет примерно 3 октавы. Тип голоса – спинто-сопрано или лирическая сопрано. Но заметьте, с этими 3 октавами что она делает вообще?
1: Это просто божественно.
0: Невероятная просто. Обожаю ее. Уитни Хьюстон, «I will always love you» песня стала одним из самых популярных вариантов для первого свадебного танца. Ну а саундтрек фильма стал самым продаваемым в истории, 45 миллионов копий. Однако на «Оскаре» песня была... На «Оскар», кстати, песня была не номинирована. Так как не была создана специально для картины, это обязательное требование. Вот сегодня мы, кстати, послушаем еще один трек чуть позднее. Вот он был специально написан даже во время съемок к этому фильму. А мы вернемся к «Брату», к нашей российской киноленте «Брат 2». Как отмечают участники следующей в нашем эфире группы, режиссер Балабанов практически выпросил песенку-то, аргументируя это некоммерческим характером проекта. Поэтому значительного гонорара аукцион не получил. Но многие знают, что у первой части был там вообще просто бюджетик. У «Брата 2» чуть побольше. Но,
1: Ты знаешь, дело же не в бюджете.
0: Но зато как получилось. Дело... Балабанов как снимал.
1: Да, как снял.
0: Несмотря на всплеск популярности после «Брата 2», сами музыканты группы «Аукцион» не делали на песню ставку, считали другие свои работы более интересными. Со временем их песня «Дорога» перестала регулярно звучать на концертах группы, да. По словам Леонида Федорова, с возрастом его голос стал на октаву ниже, и исполнять эту композицию стало технически сложнее. И в нашем эфире прозвучит саундтрек к кинофильму «Брат 2», «Аукцион», «Дорога».
2: Легенды и бенды.

0: правильно? Это же получается, я выигрываю же, получается, смотри, со своим саундтреком, нет, аукцион дорог. Это же, ты говоришь, это песня целой эпохи. Эпоха!
1: Да, да, соглашусь.
0: Аукцион «Дорога», саундтрек кинофильма про два.
1: Все, кто уже такие, знаешь, олдскульные, помнят прекрасно, что игра такая была замечательная, Fallout 1 и 2. Именно с этого трека начиналась эта игра.
2: Так, что я хотел прочитать. У нас в Юдино заметили еще одного оленя. У нас какое-то нашествие оленей на Казани.
1: Да, что случилось? Кто приехал? Кто приехал?
0: На это у тебя была более удачная.
1: Ну, другую шуточку мы уж не будем, да, в эфире озвучивать. Вот, но будьте, пожалуйста, все повнимательнее. Олени в городе.
2: Животное ходило по железнодорожным путям Юдина.
1: Он хоть не по дорогам общего
0: пользования. Ну, имейте в виду, в общем, олени у нас в городе.
1: Их много. Их много.
0: Так, вернемся к музыке. У нас музыкальная передача. Мы сегодня в программе «Легенды и бенды» слушаем лучшие саундтреки, по мнению Сергея Белова. И вот еще есть саундтреки, по мнению этого молодого человека.
1: Да, да, да, да. Ну что ж, песня, во-первых, 64-го года стала хитом сразу после релиза и принесла мировую славу автору. А позже эта песня уже использовалась в таком фильме, который я советую посмотреть. Вообще считаю, что эти фильмы надо смотреть всем в обязательном порядке.
2: Я недавно узнал, что вот все вот эти прекрасные телесные сцены дублировались. Это не Джулия Робертс. Это, да? Какая-то там модель. Я думал,
1: что... Надо пересмотреть. Ну что ж, этот трек был в таком замечательном фильме, как «Красотка». И, соответственно, после фильма трек пережил вторую волну популярности. Его стали использовать в рекламе и в комедийных сценах как символ внезапного успеха или яркого появления.
2: Но вообще в «Красотке» было два саундтрека.
1: Да?
2: Да. Один писался специально, да, кстати. Да.
0: Нет, подожди. Ну ты меня чего вот не останавливаешь-то? Опять как муравей понес. 1964 год.
1: Ну.
0: Это значит, ни та, ни другая не писалась.
1: Ни та, ни другая не писалась.
0: А второй саундтрек с этого фильма мы тоже сегодня послушаем. Кстати, вот песня Роя Орбисона, угу, «Pretty Woman», она была написана всего за несколько часов. Рой Орбисон и его партнер Билл Дэйс работали дома у Орбисона, представляете, да, вот это все, пытаясь сочинить мелодию. А в комнату зашла жена Роя, Клодет, и сказала, что идет за покупками. Рой спросил, нужны ли ей деньги. Сейчас, девочки, какой мужчина? На что Диэс ответил, хорошенькой женщине деньги никогда не нужны. И тогда Орбисон начал напевать фразу «Pretty woman, walking down the street, pretty woman». А Диэс стал бивать ритм кулаком по столу, живо представляя себе женщину в желтой юбке и красных туфельках. К возвращению жены песня была готова. Сам Орбисон позже шутил, что на сочинение ушло ровно столько же времени, сколько звучит сама песня. А звучит она порядка 3 минут. Рой Орбисон, «Pretty woman» в программе «Легенды».
1: Погнали.
3: Реклама на Бим-радио. Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800. Легенды и бенды на Бим-радио.

0: Но хороша чертовка там была. Рыженькая такая. Ой, Джулия Робертс. Ей вообще было на тот момент, Ричарду Гиру было под 40 лет.
1: 39 ему было?
0: Да.
1: А ей где-то 26.
0: Не, 22 года. Вообще, 22? Это прям просто, это для Голливуда в 22 попасть в такой фильм, залететь. Чё? Это прям, ну, послание с небес.
1: Ну да.
0: А этот парень из «Молодых до ранних», кстати, тоже снялся в одном фильме, почти автобиографичном. Зовут его Эминем. Эминем.
1: Да, а татарин, я знаю, Эминем.
0: Да.
1: Точно.
0: Он создавал текст прямо во время съемок фильма, в перерывах между сценами. Иногда он даже ночевал в трейлере, где по сюжету жил его герой Джимми Би Рэббит Смит. Студийный инженер Стивен Кинг, студийный инженер фильма, рассказывал, что запись проходила, внимание, эта песня записывалась вообще на одном дыхании в портативной студии. Каждый из трех куплетов Эминем записал с одного дубля, что придало треку особую энергию и ощущение срочности. В 2003 году песня получила премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Это был первый случай в истории, когда рэп-композиция удостоилась такой награды. При этом сам Эминем, что он делает? Он просто не приходит на церемонию «Оскар». Держите, вот он показал. Держите вообще. За него другого я там принял.
1: Да, сам получил.
0: Сам артист исполнил композицию спустя только 17 лет на «Оскаре» в 2020 году.
1: Ну какие были исполнители раньше, да?
0: Помните, где он в конце бросает микрофон? Ну-ка попробуй, скажи еще что-то мне, о чем я не знаю сам.

0: живая легенда. Несколько рекордов, я только два. Вообще их несколько в книге рекордов Гиннесса. До чего плодовитый пацан. Самое большое количество слов в хит-сингле «Rap God». Трек содержит 1560 слов, произнесенных за 6 минут и 4 секунды. В среднем 4,28 слова в секунду. При этом самый большой словарный запас у него в песнях по книге рекордов Гиннесса. Исследование текстов 100 самых длинных треков популярных исполнителей показало использование Eminem 8818 уникальных слов у этого парня. Так,
1: слушай, ну это шедевр.
0: Это невероятное что-то.
1: Это да.
0: Это очень... Когда это повторится? Когда нас уже не будет? В следующем столетии, наверное, только. Что-то подобное.
1: Да? Что-то подобное.
0: Что-то подобное.
1: Ну что ж, следующий трек. Следующий трек от меня. Трек построен на сэмпле из песни Стива Вандера.
0: И содержит... I just call, I say, I love you. Это серьезно про это?
1: И содержит прямую цитату из Псалма 23-го. Фильм «Опасные мысли» с Мишель Пайфер в роли учительницы в проблемной школе был умеренно успешен. А вот песня стала мировым хитом. Сняла первое место в чатах более чем в 15 странах. Получила Грэмми за лучшее сольное рэп-исполнение. И до сих пор остается самым узнаваемым треком из 90-х. По первым нотам сразу.
0: Даем первый нот. Вот.
1: Все уже поняли,
0: Мишель,
1: что это.
0: Мишель. Да. Моя Мишель, Таня тоже. Да. И это Мишель Пайпер. То ли имя Мишель меня привлекает. То ли девчонки просто.

0: Да.
1: Товарищ по имени Кулио.
0: Да.
1: Гангстер с Парадайз. Ну, типа рай для этих, для пацанов. Так, ну что у нас там дальше, друзья мои? Что-то интересненькое. Ну, вот мы вспоминали недавно фильм «Красотка». Pretty Woman у нас звучало в исполнении Roy Orbison. А вот еще один трючок, кстати, оттуда. Со звуковой дорожки к этому кинофильму. Я не помню, фильм в каком году вышел. Что-то начало 90-х, да? Начало 90-х?
2: Да.
1: У нас, говорит, был план, и мы его придерживались.
2: 90-е прям.
1: Какой?
2: 1990.
1: Прям ровненько.
2: Прям ровненько.
1: В десяточку.
2: Ну, не в январе, прям 1 числа. Но да.
1: Трек вообще изначально писался, я рассказывал как-то о нем в эфире, он писался как рождественская песня, потом Роксет завоевывает США, и продюсеры предлагают Перу Гесли создать песню под, якобы под, значит, что-то такое для фильма «Красотка». Но без претензий, то есть понравится — возьмем, не понравится — не возьмем. Они, значит, меняют вот этот... Потому что на гастролях был, не было возможности записать новое. Они меняют полностью структуру вот этой рождественской песни. И получается,
2: просто... Хитяра.
1: Персик. Сам Пер рассказывал, что во время тура по Сибири он слышал балалаечную версию этой песни. Это стало для него доказательством того, что песня была невероятно популярной композицией. Интересно при этом, что, если уж вспоминать продюсеров фильма, они отвергали песню как саундтрек.
2: Отвергали.
1: Надо нам. Спасибо большое. У нас уже вот у Роя Орбисон есть. Но после успеха фильма все же как-то там получилось, да? В прокате изменили свое мнение. Режиссер этого, этой ленты «Красотка» Гарри Маршалл так проникся треком, что даже переписал некоторые сцены под него.
2: Ничего себе.
1: Ты представляешь? Не, ну ты представляешь.

0: чтобы эта песня, которая называется «It must have been love», лучше вписалась в фильм.
1: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды».

0: Так, этот саундтрек в копилочку к Сереге Белову, как победа. Как победный трек в эфире Бим-радио. Ты понимаешь, что ты плывешь?
1: Нет, во-первых, это следующий раунд. Нет, я еще не ответил тебе на этот трек.
0: Вы плывете?
1: Вот сейчас будет ответочек.
0: Ну, давайте посмотрим, что вы там приготовили. Давай. У нас сегодня битва мнений. За самые лучшие саундтреки отвечают Белов и Патрин. Вот 5-6 саундтреков от меня, 5-6 от Артема Патрина там.
1: И посмотрим. Да. Подведем в конце итог.
0: Подведем, конечно.
1: Ну что ж, Стинг написал эту песню в 93-м году. Вдохновляясь темой игрока, который играет не ради победы, а ради понимания игры. Этот трек звучал в фильме «Леон». Он звучит в финале, подчеркивая трагическую связь Леона и Матильды. Минималистическая аранжировка с акустической гитарой и саксофоном сделала трек узнаваемым без слов. Интересно, что сам Стинг не писал ее специально для фильма. Люк Бессон выбрал уже существующую композицию, и это попадание стало каноническим.
2: Каноническим даже?
1: Даже так.
2: Натали Портман. Натали Портман — это вообще моя слабость, я вам скажу.
1: Не говори и не говори.
2: Как она «Звездные
1: войны»? Первая часть.
0: Ну что ты за прям делаешь со мной?
3: Зажигай. Телефон рекламной службы «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.
4: Легенды и бенды на «Бим-радио».

0: Сам того не понимая, Артем Патрин запустил стрелу во все женские сердца, которые сейчас слушают Вибрадио. Да, пишут, значит, шикарная финалочка, Артем, ты лучший. Зухра пишет, значит, ты бесподобен. Сегодня однозначно лидирует Артем. Подождите, у меня же еще это есть, да, пул песен, которые не прозвучали, между прочим. Еще одна песенка от меня. Какая зато? Так что
1: давай,
0: вы тут своего Стинга знаете,
1: давай,
0: ли?
1: Давай.
0: Да, у вас тут в стороночке этот подтягивает последнюю затяжку. Следующая композиция в программе «Легенды и бенды». У нас сегодня такой своеобразный баттл между Патрином и Белом за лучший, значит, за лучшую подборку саунд треков.
1: За женские сердца уж еще скажи.
0: Ну, понятно, понятно. Подкупил кого-то, значит, пишут они, написывают. Прекрасные наши слушательницы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы тоже можете включиться, написать Артему, что он бесподобен, что он шикарен, что он самый лучший. Да, мы не спорим. Именно следующая песня, именно ей было суждено стать тем самым трамплином для взлета города 312.
1: Это случайно не та песня,
0: приметивший
1: была...
0: композицию режиссер, не буду называть имя, там опять надо будет говорить Иноген, вот это все, Минюст там Российской Федерации, сделал ее главной темой дневного дозора.
1: Так и думал,
0: да,
1: так
0: да,
1: и
0: да,
1: думал.
0: Экранизация одного из романов непревзойденного Сергея Лукьяненко. Почитайте, интересное чтиво. О противостоянии темных и светлых сил в современных реалиях. Пойти сегодня
1: книг.
0: И пересмотреть, да. Кассовые сборы фильма превысили 1 миллиард рублей. Это значит, что саундтрек его был буквально обречен на успех. Больше можно было, собственно, ничего и не исполнять. Гениальная мелодия и еще более гениальные слова. Причем и то, и другое очень просто и без разного рода прикрас.
1: Но что, споем за кадром?
0: Как берет за душу! Я вроде мы с тобой такие тут два харизматичных, брутальных мужика сидим. Да?
1: Угу.
0: А я как спела здесь, а?

0: незыблемое правило мое, не мешать вообще, и завершать эту песню. Город 312 остался. Ну что, как, а? Все, ты не вижу преподрядчик. Если таковых нет, то я признаю, что следующая композиция это будет точно победа Артема Патрина. Потому что как я ее почему-то упустил из вида, а? А фильм-то какой, а?
1: Фильм вообще обязательно к просмотру всем.
0: Один из моих любимых актеров. Сейчас это прекрасный режиссер, продюсер. У него есть свой продюсерский центр «Босиком по мостовой» называется. Mm-hmm. Тиль Швайгер. Сколько прекрасных лент он снял. Да. Один только фильм «Босиком по мостовой» так и называется. Да, первая его режиссерская работа. Посмотрите, что-то невероятное для лиц старше 18 лет. Это вот с такой рекомендацией. Ну, давай, презентуй свою композицию. Как раз ей и будем. Красиво. Вообще, эту песню исполняет прекрасно автор песни, но эталоном музыкального автомата является исполнение британской группы Guns N' Roses. И эта песня...
1: Давай сразу быстренько об оригинале скажем все-таки. Оригинал Боб Дилана, да, 73-го года, был написан для вестерна. А в немецком фильме «Достучаться до небес» звучит кавер как раз-таки группы «Силинг». И он стал саундтреком к одной из самых эмоциональных сцен в европейском кино. Благодаря фильму трек закрепился как песня о прощании и часто используется в драматических финалах. Его узнаваемость в поп-культуре сегодня во многом обязана именно этой картине и этой финальной сцене.
0: Слушайте, кто не перепел только эту песню? Вообще, ну, многие. Вот я знаю точно Аврил Лавин. Вин, точно Guns N' Roses. Еще там можно посмотреть.
1: Я скажу так, кто не рыдал в конце этого фильма?
0: «Достучаться до небес», да. Да.
1: Это шедевр. И поэтому я считаю, что этим треком надо сегодня закончить, чтобы на приятной ноте...
0: Сильные ноты, кстати. Очень сильные ноты, очень я вам скажу. Потому что ребятки-то завершают эфир сегодня. Какие ребятки-то завершают, а?
1: Сегодня лучший Сергей Белов.
0: И Артем Патрин, отдаю ему победу. Спасибо за поддержку. Вернемся в следующий понедельник с программой «Легенды и бенды». И не только, друзья мои. Ну а сейчас команда Guns N' Roses поет вам песню «Knocking on a Heaven Door» здесь на Бим Радио. Всем хорошего вечера, пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
3: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: BIM Radio.
2: It's

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

мысли прочь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Start here.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Азон Channel на 102.8 FM.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Channel на 102.8 FM.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: И один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: BIM Radio.

Окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь муталент инсты, бесконечный процесс, скроллю я. Каждую ночь со мной новая. Но на

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Ты хочешь?

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Осеннее настроение на любимой волне.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.